0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Около спорта.
2: Всем привет! В эфире «Около спорта», Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Рады всех приветствовать и друг друга, конечно же. Федь, привет!
3: Да, Вась, привет и всем привет!
2: Мы записываемся после финала Лиги чемпионов. В целом, наверное, можем этот выпуск охарактеризовать как итоги европейского сезона, поскольку уже, в общем, во все чемпионаты в Европе у нас получили своих победителей. Ну, наверное, самое интересное, это, конечно же, финал главного клубного турнира, который, в общем, я думаю, большинство ожиданий, наверное, оправдал. Вот, хотя, когда встречаешь болельщиков Арсенала и говоришь, какой классный матч получился, понимаешь, что, наверное, для них он был не совсем таким с точки зрения ожиданий. Давай, наверное, про финал. Как твои впечатления, ощущения, насколько были у тебя какие-то предвкушения от этой игры, оправдались ли они, если были? Ну, или, может быть, ты просто получил удовольствие, или, наоборот, не получил. Если так, то расскажи, почему.
3: Мне очень понравился финал, такой, знаешь, держал в напряжении, то есть когда ты прям вот на протяжении, в отличие от прошлого года, на протяжении всего матча, как бы есть смысл его смотреть, он прям не отпускал, вот, в смысле, классный финал. Я, наверное, такого финала ждал в прошлом году. В прошлом году он очень быстро пошел по сценарию ПСЖ, я не думаю, что там прям, как бы Интер развалился, но Интер развалился, потому что ПСЖ быстро оказался вот в нужной для себя ситуации. В этом году финал начался очень быстро по сценарию Арсенала, и ПСЖ прям было очень-очень трудно, и от этого было смотреть очень интересно. Вот поэтому мне финал понравился. Я, наверное, для кого-то вызывающего сразу скажу, что, наверное, несмотря на то, что это была лотерея и серия пенальти, сильнейшая команда, наверное, победила. Вот, но при всем при этом, наверное, очень успешная в этом смысле Лига чемпионов, когда самая атакующая команда играли, больше всех забившая, и команда меньше всех пропустившая. И, в общем, игра получилась соответствующая со всеми исходящими отсюда выводами. Мне кажется, это был такой прям вот, если, может быть, это местами было не очень зрелищно, но при всем при этом, вот в плане, наверное, эмоций, праздник футбола получился полностью.
2: По поводу праздника согласен абсолютно. Ты знаешь, вот у меня несколько таких эмоциональных историй. Первая связанная с Сафоновым, да, с одной стороны, вот он пропускает мяч, пусть и сильным ударом, но над собой. А потом вот этот эпизод с какой-то возможной травмой, да, и казалось бы, вот очень не хочется, чтобы финал первого российского вратаря, который выходит в старте, вот был чем-то смазан, да, какой-нибудь заменой или там потерей концентрации, еще чем-то таким. Но, слава богу, этого не случилось, не произошло. Вот. И хоть Сафонов, в принципе, ни одного сейва не сделал, да, может быть, из-за той истории, которая имела место быть в социальных сетях, может быть, просто.
3: Но в целом, шутка, наверное, получилась классная в этом смысле.
2: Нельзя сказать, что в целом, как бы это незаслуженная история, да, если брать не отдельно взятую игру, весь сезон. Это, крутой результат, как и что ни говори, да, действительно, наш вратарь целый сезон практически в основе, лучшей команды Европы, победители Лиги чемпионов, действительно, это достижение, которым там без всяких там каких-то преувеличений стоит гордиться. Вот. И второй момент, связанный с Арсеналом, вот тоже, когда ты понимаешь, что вроде как все складывается по сценарию именно канониров, и где-то до 60-й минуты я вспоминал, начиная с 90-х, я за Арсеналом так или иначе слежу, и для меня всегда вот Арсенал — это была команда номер два. Команда номер два в Англии, там иногда за спинами Манчестер Юнайтед, иногда за спинами каких-то других команд. И вот этот единственный финал 2006 года с Барселоной я его тоже помню, и даже тогда казалось, что Арсенал не должен выигрывать. И здесь, я думаю, ведь, наверное, какая-то тенденция все равно должна прерваться. И, у любой истории, должен быть конец. Неужели в этот раз это случится? В итоге этого не произошло, но я думаю, что сложно представить и не, отметить, да, то, что Арсенал действительно сделал еще один шаг вперед, абсолютно заслуженно стал чемпионом. За 22 года это тоже произошло впервые. Это большое достижение. Ну и вот для меня, наверное, этот сезон, опять же, некий тренд испанских тренеров и испанских тренеров в Англии, испанских тренеров вообще, да, два тренера в финале, тренеры, ну, может быть, еще про Англию сегодня поговорим отдельно, там тоже много имен испанских и баских, в частности, в команды приходит или их меняет, и у Унаи Эмери, да, это, ну, там просто песня с Лиги Европы. Поэтому, не знаю, про тренеров, наверное, сегодня можно будет отдельно поговорить, потому что, мне кажется, очень тут много интересных контекстов. Ну вот в рамках именно финала Лиги Чемпионов Луис Энрике, Артета, это тоже, ну, такой сюжет закрученный. По поводу пенальти, ну, вот кажется, действительно, всегда случайность, всегда лотерея, но вот, наверное, все-таки какой-то футбольный бог существует, и вот эта история, почему пошел бить Габриэль, почему так случилось, и все это муссируется, обсуждается, ну, наверное, где-то должно было произойти, и, в общем, все, наверное, по факту случилось так, как должно было.
3: Сафонов первый российский футболист, который сыграл в стартовом составе в Лиге Чемпионов, там Оленьев выигрывал Лигу Чемпионов, да, он там выходил на замену, и Сафонов прям, будучи полностью основным футболистом, выиграл Лигу Чемпионов, и он первый двукратный, и мне кажется, что и еще и первый футболист, грубо говоря, там, не из столичного клуба, который там до таких высот добрался, да, это тоже, мне кажется, такая какая-то краснодарская история, поэтому вот все, что касается Сафонова, это нереально круто. Я все вот эти вот вообще спекуляции про то, что там, я не знаю, мяч над ним пролетел, про то, что там ни одного удара не отбил какой-то там незаслуженный там, ну, победитель, еще что-то. Это такие дешевые спекуляции, они такие вообще, ну, я не знаю, не стоящие ничего, вот. Это какое-то нереальное удовольствие доставляет. Мне вообще, конечно, ПСЖ вот этим своим и Сафонов, и Хвича, и игроки из российского чемпионата. И это очень крутая история, да, которая, похоже, будет продолжаться, как мы уже сейчас понимаем, да. Вот. И то, как вообще преобразился ПСЖ, ведь я помню, это вот, наверное, как раз мое время смотрения футбола, когда появились вот те самые клубы-денежные мешки, которые называли, да, Челси сначала стал таким, потом Манчестер Сити, потом вот ПСЖ, и каждый из них прошел через вот эти вот этапы, этапы таких, знаешь, агрессивных покупок, которые они все, наверное, вызывали в себе ненависть, потому что у классических болельщиков вот пришли, все купили, вот. И насколько же большой путь они прошли, вот все три эти клуба, сейчас, наверное, про ПСЖ в первую очередь говорить, сколько было перепробовано моделей, сколько было всего, ну, то есть какое большое количество работы было проделано, наверное, не только с точки зрения покупки и продажи футболистов, потому что футбольный клуб — это не только футболисты, это еще и клубный менеджмент, и в этом смысле, мне кажется, ПСЖ крутая история, потому что они попробовали все. И вдруг вот успехом, ну, не вдруг, я думаю, что это результат большой работы, успехом стала вот эта вот история, молодая, талантливая команда, которой даже сейчас, я еще считаю, есть куда расти, которая делает ставку на... Еще не так давно, да, там и были Месси, Мбаппе, Неймар, вот все вот это, да, все, что могли, все, что купили, а теперь она делает ставку на вот этих футболистов, которые становятся звездами именно в ПСЖ, ведь каждый из этих футболистов, ну, даже Дембеле, господи, его карьера была где-то уже там, над ним смеялись все, кому не лень, да, все они стали звездами, прям вот большими мировыми звездами в ПСЖ. Хвича рос, конечно, но они его тоже на подъеме купили, не так, как они покупали Месси, Мбаппе, да, и вот это вот абсолютно, мне кажется, история, которая, ну, то есть, понятно, что мы говорим про Луиса Энрике, который трехкратный теперь победитель Лиги Чемпионов, он там попадает во все топы, да, там тренеров-то, но я думаю, что еще нужно говорить про клуб, про заслуженный рост клуба, который вырос, который сам себя преодолел, который был на наших глазах, который делал какие-то смешные вещи, какие-то вещи противные местами делал, но вот все вот это вот преодолевая, вот работая над собой, вот дошел до вот этого, потому что мне кажется, что это не только история про то, что вот пришел Луис Энрике, и вот угадали с тренером и навели порядок. Мне кажется, это история еще и про клуб, который вырос, который из вот клуба, к которому относились как к денежному мешку, к которому, ну, все мы эти шутки помним, мы сами их шутили, превратился в серьезную большую футбольную силу в не самом сильном чемпионате, еще важно сказать, да, это тоже дополнительные сложности, поэтому классная история, которая, мне кажется, в этом смысле очень, очень, наверное, заставляет, знаешь, переоценить какие-то свои, потому что когда появится следующий клуб «Денежный мешок», я, наверное, уже на опыте вот так вот резко шаблонными какими-то обвинениями бросаться не буду, потому что у меня уже есть примеры, как бывает.
2: Ну, мне кажется, здесь вопрос стратегии, да, то есть сам по себе денежный ресурс — это не хорошо и не плохо, хотя многие считают, что плохо, потому что это вносит некий дисбаланс, но, с другой стороны, это дает и дополнительный ресурс остальным клубам, да, это меняет вот здесь сейчас расклад сил, и, наверное, если в чемпионате только у одной команды, например, есть этот ресурс, а у других нет, это становится поводом всех остальных возмущаться и так далее, но сам по себе финансовый ресурс, он не только может обеспечить результат, но он создает как минимум давление. И когда ты не реализуешь вот эти ожидания, этот финансовый ресурс давит еще сильнее, да, когда, казалось бы, ты должен с лучшими футболистами достигать успеха, и год за годом этого не происходит, ты действительно становишься, ну, не посмешищем, но командой с ярлыками, да, с большим количеством этих ярлыков, там, неудачников и так далее и тому подобное, и ПСЖ же прошел очень много этапов, да, и там вот это был пик, наверное, звездной истории, когда Месси, Неймар, Мбаппе были, да, до этого был период Златана, там, чуть раньше еще, наверное, до Шейхов был Анелька, еще другие футболисты. Сейчас, мне кажется, действительно вопрос стратегии, да, то есть клуб ушел в сторону развития и своих молодых талантов, и, ну, тех, кто в Европе показывает себя. То есть тут, в общем-то, есть готовые звезды,

0: там несколько игроков сделают шаг вперед, а все остальные не постареют.
1: Если уж Батраков придет, то вообще финиш.
0: Ну, ему придется, да, очень сильно поработать, чтобы войти в состав. Но Сафонов доказывает, что нет, ничего невозможно, да, казалось, вот когда, там, я не знаю, за спинами Донарумы, да, ну вот он всегда будет вторым там, да, хорошо, если вот у него там где-то в кубке будут игры, где-то он себя там покажет, вот, ну вот примерно с таким реально настроем ты за этой историей следил, думаешь, ну хорошо, Донарума уйдет, сейчас купят какого-то хорошего вратаря статусного, ну и в принципе для Сафонова, скорее всего, ничего не поменяется, ну вот оказалось, что с этим можно работать, и посмотрим, да, если история с Батраковым как-то реализуется, то хочется верить, что тоже у Алексея все шансы для этого будут.
1: Мне кажется, ПСЖ повезло, что они не выиграли вот в эпоху больших звезд, потому что они так вообще установили свое вот, ну, репутационное отношение к себе. Там же еще, кроме французских футболистов, еще молодые португальские футболисты, которые выросли в звезд в ПСЖ, да, вот Невиш, Рамош, ну, Рамош, наверное, еще не суперзвезда, да, но Витиньо, понятно, вот, Мендеш. Маркиниусу только 32 года, мне казалось, ему уже 48, а ему только 32, я вообще в шоке от этого был. И вот эта вот история того, что вот вдруг из-под вот этих всех каких-то там сумасшедших кубок, которые местами казались глупые, вот за всем этим, какой-то, знаешь, раз так все они ушли, и казалось же, помнишь, когда они все ушли, казалось, а кто будет играть? И выяснилось, что там вообще и эта команда выиграла Лигу Чемпионов, и выиграла два раза, это потрясающе. И то, что вот Энрике попался в этот момент, и Энрике, конечно, топовый тренер, абсолютно. Это, конечно, школа Барселоны. Два представителя школы Барселоны играли в финале, и Артета тоже оттуда. Это, конечно, величайшая история. Что касается Арсенала, ты говорил, то, ну, я просто добавлю, что Арсенал величайший сезон провел. То есть то, что делает Артета, мне это не нравится. Я, наверное, сейчас вот уже понимаю, что, ну, наверное, я не очень хочу на такое смотреть. Но с точки зрения результата, с точки зрения вообще возвращения Арсенала в элиту, я даже не думаю, был ли настолько Арсенал в элите вообще в своей истории. Да, он был ярок, он был убедителен, но Артета проделывает, конечно, большую работу, в которой он сам меняется. Он прошел несколько этапов своего собственного восстановления. И это, конечно, большая история. Я думаю, что болельщики Арсенала имеют право порадоваться и за себя, и за свою команду. Нет никаких предпосылок о том, что думать, что будет прям что-то плохо дальше.
0: Кажется, очень удачно для Арсенала, что вот Англия открыта как никогда, да, потому что практически все остальные топы, они в перестройке, они все поменяли тренеров, да, кто-то вот прямо сейчас, кто-то меняет, кто-то поменял несколько месяцев назад, но они все фактически в перестройке, то есть ни у кого нет собранной системы, собранной команды, и сейчас, ну, как будто вот не видно, да, за счет чего кто-то прямо здесь и сейчас сходу навяжет прям такую явную конкуренцию. Понятно, что
1: ну, я не считаю Арсенал фаворитом в следующем сезоне,
0: команды игроки, ну, не знаю, вот для меня в целом не будет неожиданностью, если Арсенал повторит успех абсолютно с точки зрения раскладов. Давай немножко вернемся на неделю назад к нашему кубку, потому что его не успели обсудить. Опять же, в контекст испанских тренеров, новый для нашего чемпионата человек, Карседо, турнир, который выигрывает Спартак, опять же, да, противоречивый вечно, и здесь очередная боль Краснодара. Да, с одной стороны, как будто там недостаток обоймы, усталость, гонка за двумя зайцами с понятным результатом. Здесь, опять же, вот я, ну, абсолютно не разделяю точки зрения, что должен был быть здесь выбор, что нужно было пожертвовать каким-то образом кубком. В общем, мне кажется, никаких гарантий, если в кубковой игре вышел второй состав в матче с «Динамо», это не давало. И к Мусаеву у меня нет претензий с точки зрения того, что команда должна была действительно играть на все результаты. Ну вот, опять же, по поводу стратегии здесь вопросы есть, да, и по формированию состава, и было это все понятно. И, ну, вот здесь, по сути, там за спиной Кордобы до сих пор никого нет. Сейчас вот то, что будет там с возможным уходом с Персиана, нужно будет решать. Ну, мне кажется, что Краснодар очень качественный сезон провел, и просто, наверное, если будут сделаны выводы, в принципе, шансы повторить прошлогодний успех, мне кажется, есть.
1: Ну, я не знаю просто, что говорить про Краснодар. Краснодар проиграл два турнира фактически в финалах. Я считаю, что

0: Это стечение обстоятельств, которое не отменяется из-за слов Краснодара. Один турнир проигран в серии пенальти, мог быть выигран, и было бы другое отношение. Опять же, забей Ленини в матче с «Динамо», и чемпионат тоже мог сложиться по-другому. Я не считаю, что нужно делать какие-то глобальные выводы, говорить, что там Краснодар что-то сделал неправильно, набрав 66 очков в сезоне по причине эпизодов. При том, что мы понимаем, кто главный конкурент там Краснодара в чемпионате. Мы понимаем все расклады, мы понимаем, у кого какое количество ресурсов. Я считаю, что Краснодар, ну, наверное, внутри себя должен как-то себе ответить, что он еще может сделать сильнее. Но, еще раз, 66 очков в чемпионате России — это много. Это отдельные эпизоды не позволили Краснодару стать чемпионом. Да, безусловно, очные игры с «Зенитом» была ничья и было поражение. Над этим надо думать, что делать. Здесь не должен ставиться вопрос к тому, что это какая-то там неудача, какие-то ошибки, какие-то еще. Эта история просто про то, что Краснодар в нынешних реалиях единственная команда, которая оказывает конкуренцию «Зениту» на протяжении 3 сезонов подряд. При том, что Краснодар по ресурсам вряд ли сильно отличающийся клуб там от всех московских клубов. И посмотри, как позорно эту конкуренцию «Зениту» оказывают московские клубы. А это позорно, я считаю. Вот. И то, как делает этот Краснодар, это просто круто. Краснодар, мне кажется, в плане клубной организации, в плане вообще работы с теми ресурсами, которые есть. У Краснодара не маленькие ресурсы, но он их реализует хорошо. Мне кажется, в этом смысле лучший клуб России, абсолютно. А что касается Кубка, это трагедия Краснодара. Краснодар проиграл 3 финала Кубка России в серии пенальти с Ростовом, с ЦСКА и со Спартаком. Можно, конечно, здесь поискать какую-то систему. Я не считаю, что нужно искать какую-то систему. Так случается, к сожалению. Надо выигрывать в основное время. Что касается Кайсета, Спартак действительно прибавил. Спартак интересный. Сложно говорить про перспективы Спартака, потому что мы уже 1000 раз говорили про перспективы Спартака, и это всегда заканчивается примерно одинаково. Но я думаю, что Помазун — это герой сезона, человек, который сыграл на весь сезон 2 серии пенальти и обе выиграл. И, по-моему, он больше ничего и не сыграл. Я не знаю, может, где-то на ранних стадиях Кубка он играл. В этом смысле абсолютно потрясающая история. Это прям отдельный такой кейс. Я вспоминаю, наверное, только Ван Гал, если я не ошибаюсь, сборной Голландии. Помнишь, менял вратаря под серию пенальти. Вот больше, наверное, такого не помню. Вот,
1: Тогда-то мог Кепу выпустить, который вроде как с пенальти тоже...
2: Да-да-да, Кепу,
1: кстати. Задним числом, кстати, все можно, конечно, предположить.
2: Да, Кепу меняли под серию пенальти. Кстати, Райо-то отбил свой удар. Вот, там дело не в отбитых ударах. Райо, мне кажется, лучший вратарь сезона вообще. Вот, я просто про то, что классная история. Я был, кстати, на финале в Лужниках. Мне понравилось, кроме всего прочего, еще хочу сказать, что Лужники по ощущениям... Мне очень понравилось на Лужниках в плане организации, прохода, выхода со стадиона, как быстро оттуда уехать, какой вежливый, аккуратный и неназойливый досмотр был. Короче, мне в Лужниках прям очень-очень сильно понравилось, и вообще ощущения от финала были прям вот праздничные-праздничные в этом смысле.
1: Российский чемпионат, как и многие европейские, уходят на паузу, плюс к тому в этой паузе будет очень хорошее футбольное событие, за которым будем скоро уже начинать следить. Но есть моменты, которые хочется все-таки обсудить. Я бы даже, наверное, взял, опять же, тренерский контекст. Уход Гвардиолы после 10 лет в Сити, приход Морески, приход Хаби Алонсо в Челси, смена тренера совсем недавно в Ливерпуле, уход Салаха, приход Мауриньо в Реал. Вот, мне кажется, здесь будет за чем последить в следующем году. Вот для тебя из всех этих контекстов что наиболее интересное? Как будто в Англии просто количественно больше событий, но даже сам по себе один приход Мауриньо в Реал, это просто такая, мне кажется, суперлегендарная штука.
2: Про Мауриньо и Реал мне понравилась шутка, что им нужен Феликс Магат. Это такая шутка для футбольных гиков. Был такой немецкий тренер, который наводил все время порядок, да, очень жесткий и бестолковый, но порядок всегда наводил в раздевалке. Вот Реал дошел до того, что ему нужен Мауриньо. Это вот про эту историю. А Гвардиола, это, надо какой-то отдельный большой разговор про Гвардиолу затевать. Я не знаю, будет он еще работать или нет. Мне кажется, что он будет работать, наверное, в какой-то сборной. Но это как бы эпоха, и то, что сделал Гвардиола, это как бы недооценить нельзя. Вот. А что касается вообще большого количества событий в Англии, тут же тоже нужно понимать, тут была статистика, да, то, что Бернли заработал за этот сезон больше, чем Реал. вылетев из чемпионата, 62 миллиона заработал, а Реал 57 миллионов заработал. Вот это вот про английский чемпионат сегодняшний. То, что количество событий в Англии в силу того, что там уже начинаются качественные изменения в силу большего количества ресурсов. Да, мы видим, как там игрок из Кристал Пэлас там становится лучшим игроком чемпионата Германии, где там итальянские топ-клубы будут там собирать себе игроков из Саутгемптона и Борнмута, и эти игроки там будут успешными, да, поэтому Англия сегодня вот такого типа суперлига, которая вот так вот... Поэтому повышенная событийность, потому что мы за этим больше всего и смотрим.
1: Ну, а в плане расстановки сил для тебя все-таки вот в Англии, с учетом, что все практически перегружаются, кроме Арсенала, да, Алонсо в Челси, ну вот к Челси есть вопросы как раз по поводу стратегии. Если в Сити, как будто бы ты понимаешь, да, по какой стезе пойдет команда, и вроде, ну... больше веришь, как минимум, в эту историю. Ну, мне так кажется, опять же. С Ливерпулем не знаю. Вот будет... Ну, опять же, тут есть уже варианты по преемнику из Борнмута.
2: Да, Райола вроде бы уже говорят.
1: Да, да, кстати, еще один баскский тренер в контексте испанцев.
2: Ну, ну
1: вот
2: мне...
1: Для тебя Ливерпуль, Челси, Сити, вот три абсолютно разные истории, но вот в какую из них ты веришь больше?
2: Ну, не знаю, в какую я верю. Понятно, что у Сити будет большая перестройка, хотя Мореско последователь Гвардиолы, он в этом смысле... Хотя у Гвардиолы такая, знаешь, уже не настолько его системная команда, как Мореско строил. Более похожую команду на команду Гвардиолы, чем последняя команда Гвардиолы. Вот так, наверное. Вот. Но это логично. Было бы также бы логично, если бы Ливерпуль позвал Алонсо. Мне казалось, что это прям напрашивалось, но вот этого не произошло. В этом смысле менеджмент Ливерпуля... Ну, вызывает некоторые вопросики. Это было и по трансферам по летним, вот, и сейчас. Не знаю, посмотрим, что из этого будет. Вот. Что касается Челси, но понятно, что руководство Челси уже как бы доверия не вызывает за последние годы, но они сейчас вот Алонсо не только тренером, они еще сами обозначили, что он менеджер, то есть они ему в Англии, это немножко другая функция, если тренер означает менеджер, то есть как будто бы руководство говорит то, что дает тренеру права спортивного директора, то есть еще и формирование команды. Если реально клуб поменяет свою политику, ну, то есть, мы сегодня говорили уже про ПСЖ, да, который там по-разному так попробовал, и смешно, и дико попробовал, а потом вот пришел к тому, чему пришел. Почему бы Челси бы такую же бы историю не повторить на более короткой дистанции? А Алонсо большой тренер, тренер системный, тренер, который умеет играть, и то, что у Алонсо не получилось в Реале, это скорее у Реала не получилось стать системной командой, это проблема клуба, а не проблема тренера, я считаю, вот, проблема руководства Реала. Если Челси действительно с точки зрения руководства управления клубом даст Алонсо то, что ему надо, Алонсо очень перспективная история, я бы на это бы очень сильно посмотрел, то есть мне кажется, что у этого... перспективы очень-очень сильные, большие, история интересная.
1: Будем следить за новыми тренерами, за командами уже через буквально полтора-два месяца в новых чемпионатах. Ну и, конечно, за российским межсезоньем. Есть уже в том числе приход Шварца в «Динамо», о котором еще поговорим. Ну и другие-другие контексты. Конечно же, чемпионат мира, который уже буквально через какие-то считанные дни начнется и который тоже будет большую часть нашего внимания к себе приковывать. Спасибо, друзья, что были с нами. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся через пару недель. Всем здоровья.
3: Около спорта. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
8: Беседка на Радио ВОС.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центымал Бойко. Сегодня мы беседуем с Юлией Целищевой, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля ВОС «Эстрадный калейдоскоп». И Юлия приехала сюда из Уфы. Здравствуйте, Юлия.
10: Добрый день, дорогие слушатели. Приятно с вами познакомиться. Необычный новый формат для меня. Обычно всегда все снимают на видео, а тут диктофон. Это как-то очень интересный опыт новый для меня будет.
9: Юлия, мне очень сегодня понравилось ваше выступление. Расскажите, пожалуйста, про номер, который сегодня прозвучал.
10: Ну, во-первых, благодарю вас за такую обратную связь. Мне очень приятно, когда дают такую положительную обратную связь по поводу моего какого-то такого таланта. Ну, не знаю, для меня это вот просто номер, просто песня, веселая, интересная, заводная. По правилам она проходила, то, что она эстрадно-джазовая. И вроде все получилось. Как-то так.
9: Да, назовите, пожалуйста, что за песня была.
10: Песня «Потанцуем, Джек». К своему стыду, я не помню, как правильно называется, кто ее написал, но я знаю, что переложение на русский язык, да, русскую как бы версию и вариант новой этой аранжировки сделал Максим Фадеев. Я ее услышала в проекте «Голос дети», влюбилась в это и поняла, что мне это очень-очень нравится, и давала вот своим ученикам некоторым петь эту песню. А когда мне сказали, что вот надо отправить заявку на конкурс, и там были изначально совсем другие люди. Ну, то есть положение одно, то есть там надо было найти авторов по зрению. Я выбрала одни песни, а уже после мне сказали, за один день надо прям написать, что я буду петь. И я решила, что эта песня идеально подходит под данное мероприятие. Вот, решил, что буду петь песню «Потанцуем Джека».
9: Да, действительно, великолепно звучал ваш голос. Я думаю, что мы сейчас послушаем.

0: Спасибо.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Расскажите, пожалуйста, Юлия, как давно вы поете, увлекаетесь музыкой?
3: С детства. Прям очень-очень-очень рано.
2: А с чего началось?
3: Мне 27 лет. И все это началось с того, что оба моих родителей незрячие, что мама, что папа. Так случилось, получилось. И у родителей четверо детей. У нас всего четверо, и все мы девочки. У родителей встал вопрос, что дети после школы должны чем-то заниматься, чтобы не крутили хвосты коровам. Вот, и им важно было, чтобы дети выросли, как они говорят, людьми, чтобы они чем-то занимались, у них были какие-то профессии. Слава богу, мы родились как бы со зрением, так скажем, пусть не с таким идеальным, как у обычных людей, но тем не менее у нас есть зрение, и это очень важно, как говорится, спасибо Господу. И с детства все мои сестры ходили в музыкальную школу, и когда родилась я, вопросов уже не было, мне надо было тоже идти в музыкальную школу. Я пошла в первую музыкальную школу города Белебея. Я училась по специальности фортепиано, ходила на хор, и мне все это очень нравилось. Но до этого, получается, еще до музыкальной школы, или во время, честно, уже сейчас надо вспоминать немножечко, будем вспоминать, видимо, в процессе вместе с вами. Я училась в 37-й школе «Ягодка», тоже для детей, ну, у которых плохое зрение. Там были разные аппараты, нам лечили глазки. Грубо говоря, у меня уже с детства была инвалидность, ребенок-инвалид до 18 лет, и там уже заставляли детей, ну не то, что заставляли, принуждали, просили, чтобы дети-инвалиды как бы в чем-то участвовали, чтобы они не чувствовали себя какими-то не такими, чтобы они постоянно были в каком-то, так скажем, развитии. Я с садика делала с воспитателями разные поделки, до сих пор помню, как я делала поделку рыбку. И занимала чаще всего призовые места. Третьих не было мест, только первые, вторые. И уже во втором классе к нам пришла замечательный мой учитель. Очень сильно ее обожаю, передаю ей большой привет Марине Сергеевне Корнеевой. Пришла молодая учительница, очень такая позитивная, активная, радостная, прям зажигалочка. И ей сказали: вот у вас тут есть ребенок-инвалид, вам надо как-то ее что-то куда-то девать, что-то с ней делать, что-то как бы показывать ребенку, что ребенок, то есть, ну, не просто только учится, но еще чем-то занимается. А она была преподавателем вокала, музыки, то есть она у нас преподавала в обычной школе, и музыку она у нас жила. Перед каким-то очередным конкурсом для инвалидов она спросила: что, петь будешь? Я такая: я никогда не пела. Я говорю: я только поделки делала. Она говорит: ну давай попробуем, там посмотрим. Я такая: ну ладно, я согласна.
2: Как послушная.
3: Да, конечно, я очень послушный ребенок. И что, я четвертый ребенок в семье. Я очень послушная. Вот, и помню, после всех уроков мы остались с ней вдвоем. Она мне так импонировала. Это просто самая любимая моя учительница. Мы до сих пор с ней общаемся. Она говорит: ну давай попробуем. Поставила мне песню, ну, как сейчас помню, песня называется «Весенний кораблик». Она говорит: ну давай учить. Мы учили, учили, учили. Вроде выучили, мне даже понравилось. И мы пошли в Белебеевский ДК, Урал-Батыр, до сих пор помню. И по итогу, после конкурса, я выиграла первое место. Но место мне было не так важно, как подарок. Мне подарили огромного плюшевого зайца. Я его обожаю, у меня до сих пор стоит дома, как знак, память. И с того времени моя учительница, вот эта вот Марина Сергеевна, начала со мной заниматься. Она также преподавала в клубе «Романтик», тоже в городе Белебей. Я, получается, ходила к ней на вокал, ходила в обычную школу, в музыкальную школу и в клуб ДК, вот в этот «Романтик». И с тех времен я начала петь, заниматься своим голосом. Даже мама рассказывала, когда она первый раз пришла на выступление, когда я первый раз пела еще до этого конкурса, от этого «Романтика», мне объявили, сказали: вот сейчас будет выступать маленькая звездочка нашего клуба Юля. Я пела, песня была «Тук-тук, кап-кап-кап, по стеклу раздался стук», что-то такое было. И мама сидела такая: да нет, это не моя дочка, я не верю, что она поет. Я верю, что мои дети все играют на инструментах, но петь нет, мой ребенок не умеет петь. И когда ей, ну, она же не видит, к ней подходили и сказали: это ваша дочка, мы вас поздравляем. Мама такая: что, реально? Моя? Она была очень удивлена, что вот ее дочка, оказывается, умеет петь. И с того времени мама начала считать, что я суперзвезда, певица, артистка. до сих пор мечтает, говорит: Юля, пожалуйста, тебя очень прошу, может, ты пойдешь учиться на артистку, в кино, может быть, ты будешь работать в театре, может быть, я буду слушать тебя по радио, всякие вот спектакли. Думаю, такая, да, спасибо, но нет, мам, это не мое. Потеряла я мысль про то, что с самого раннего детства я занималась музыкой. Получается, уже с первого класса я начала ходить в музыкальную школу, со второго класса пришла как раз вот эта вот Марина Сергеевна, моя замечательная, любимая учительница по вокалу. Также у меня есть одна из замечательных учителей, это Нелли Александровна, она по фортепиано. Она была очень строгой женщиной, очень. Она меня била. Ну, била не сильно, конечно, но по рукам доставалась и по плечам, чтобы правильно понимать, как нажимать на клавиши. Это было неприятно, но я ей благодарна, потому что она в мою жизнь принесла какую-то стабильность, строгость какую-то вот такую. А то я очень разбалованный ребенок. Напомню, что я четвертый ребенок в семье. Вот. И в третьем классе, наверное, даже нет, в начале четвертого класса случилась большая травма. Мою учительницу из общеобразовательной школы увольняют за то, что она постоянно тусуется по вокальным конкурсам. Не понравилось это руководство, ее уволили. Она как бы осталась только в клубе преподавать, я к ней в клуб ходила. И по ее состоянию здоровья она тоже не очень была, и поэтому некоторые конкурсы мы пропускали. А я толком не училась, потому что я в основном была во всех этих конкурсах. Постоянно какие-нибудь там выступления в ДК, выступления на заводе. У нас есть завод «Автонормаль». Вроде да. Не который ВОСовский, а другой чуть-чуть.
2: Да-да-да.
3: Вот, я там выступала, и всем там прям понравилось. Все такие: вау, как классно. Короче, я с самого детства чувствовала себя суперзвездой. Решила, что учеба мне неинтересна. Таблица умножения — фу, фигня. Не надо, я вот всю жизнь буду петь. Ну, так случилось. И когда ушла учительница, очень было грустно мне, печально, что так случилось. Меня отдали как бы к другому преподавателю в обычной школе по музыке. Она мне не очень нравилась, мы с ней просто какие-то песни дурацкие пели. Вот. И после того, как я отучилась в четвертый класс, мои родители приняли решение, что я, как и все мои старшие сестры, буду учиться в другом городе, в Республике Башкортостан, в Уфе. Это больше город, да, чем Белебей. В Республиканской музыкальной гимназии-интернат имени Газиза Салиховича Аль-Мухаммедова. То есть уже как бы немножечко такая профессиональный уклон в музыку. Я поступила в эту школу. Это был очень тяжелый период, потому что в пятом классе ребенку 10 лет, и он остался без мамы и папы. Это было очень печально. Не хотелось мне уходить в интернат. Весь пятый класс я проплакала. Я решила, что я не хочу больше ничем заниматься. Ваша музыка мне не нужна. Я буду жить в Белебее и крутить хвосты коровам. Но такого не случилось. Родители были сильнее моих слез. Вот. И там я тоже занималась музыкой. Я играла на фортепиано. У меня там появилась вторая моя замечательная, самая теплая, самая лучшая преподавательница по фортепиано — Наталья Алексеевна Фадеева. Очень сильно ей благодарна, потому что она была одной из самых добрых учителей, которая могла отогреть ребенка, который соскучился по родителям. Это был очень важный для меня этап. Также у меня была там самая замечательная, любимая воспитательница Татьяна Васильевна. Фамилию, что-то я уже... Василь... Нет, не помню. Ну ладно. Если что, мы передаем привет Татьяне Васильевне. Она знает. Там у меня появился другой преподаватель по вокалу. А я, так сказать, однолюбка. И у нас с этой преподавательницей немножечко не срослось. Потому что мы вначале не поняли друг друга. Она была очень строгая. А для меня... И так родителей нету рядом, а еще строгий преподаватель по своему любимому предмету. Это было очень тяжело, это было очень обидно. Она была очень строгой, пыталась из меня прям сделать артистку. Постоянно мне говорила: ты не поешь, ты орешь. Сейчас-то я уже в будущем понимаю, что у нас просто не сошлись вкусы, потому что я любила больше такое эстрадно-народное, такое хе-хе-хей. А ей хотелось больше от меня академизма, потому что она преподаватель хора. И по итогу она все-таки выиграла меня, что после девятого класса она настояла, чтобы я пошла учиться на хорового дирижера. Я с ней спорила, говорила: я пойду на эстрадно-джазовый. Она говорит: нет, эстрадно-джазовый слишком дорогой, родители не вытянут. Иди на хор дирижера, там бесплатно. Я такая: нет, не пойду. Но по итогу она меня выиграла. Я пошла учиться после этой школы. Школа мне нравилась, хорошая школа. Но я ее называю «золотой клеткой для детей». Там нету родителей, это очень сложно, это очень суровая школа. Но, слава богу, у меня уже в Уфе были мои сестры, моя самая большая любовь, опора, поддержка, надежда. Вот, и после этой школы я поступила в училище искусств. самое веселое мое время, самое лучшее время. Времяпрепровождение, когда было все так интересно, ярко. Я училась на хоре дирижера, и мне пообещали: ладно, первый год отучишься на бюджете на хоре дирижера, на второй год пойдешь на эстрадно-джазовый тоже, мы тебя переведем на бюджет. Я сказала: хорошо, договорились. Я отучилась первый год, мне понравилось. У нас там была классная руководительница Ляля Ишмурзовна. Вроде как у нее фамилия Ишмуратова или нет. Честно, не помню. Ну ладно, с фамилиями у меня очень сложно. И с именами некоторыми тоже.
2: Я думаю, что мы по фамилии учителей не называем, поэтому...
3: Да. Вот, и очень такая женщина интересная, которая у нас преподавала вроде как бы такие музыкальные дисциплины, но, мне кажется, она нас учила жизни. Прям не то чтобы выживать, а прям как-то проживать эту жизнь. Очень многому научила в плане документации, объяснила, как себя презентовать, как себе рассказывать и так далее. Просто великая женщина. Утяшева у неё фамилия, вспомнила, потому что у нее очень известный муж, который работает в башкирском театре нашем, и он выиграл «Золотую маску». И училище, это было самое веселое мое время, после того, как я отучилась год, мне сказали: ну, если ты сейчас пойдешь на эстрадно-джазовый, там, конечно, интересно, но у них нету никаких знаний. Давай ты на третий курс пойдешь, там как раз-таки уже петь будешь. Я сказала: да, конечно. И по факту в училище я училась академическому вокалу. Мне это все было не по нраву, это было ужасно. Не люблю академический вокал, все эти манеры, вот этот вот купол. Мне это не нравится, хотя по профессии я хор-дирижер. Вот, и... Все это было интересно, это было весело, у меня были классные, веселые одногруппницы. По итогу, после второго курса тоже мне сказали: ну ладно, чуть тебе тут осталось 2 года, уже отучись. И это было лучшим решением, потому что действительно хор-дирижерский отдел дал очень много знаний, очень много практики. Да, возможно, там не было этого эстрадно-джазового вокала, но там было очень много методики преподавания, что сейчас мне играет это огромную-огромную роль. Там у нас был хороший преподаватель Сергей Евгеньевич, тоже мой учитель по... Я его называю профессор, учитель по специальности, по хоровому дирижированию, потому как правильно надо, как говорят люди, махать руками. На самом деле это очень сложная профессия, очень много сил требует, а еще требует очень сильных спин. Но это тяжело. Вот. После училища искусств я пошла учиться в БГПУ на музыкального преподавателя. И после первого курса я поняла, что мне это вообще не интересно. Это все невкусно. После училища, училище было очень сильное, я пришла на первый курс и поняла, что там делать нечего. Я оттуда ушла. Меня отчислили. Я сделала так, чтобы меня прям отчислили.
2: Это оправдаться перед родителями?
3: Не то чтобы оправдаться перед родителями, просто все меня как бы, да, туда направляли, типа, тебе надо, тебе надо. Это же высшее образование, ты что? Все сестры отучились на вышке, а ты что, будешь без вышки? Я такая: ну, походу, да, в семье не без урода. Вот, и все такие: да ну надо. Свекровь тоже говорит: Юля, ну надо же. Я такая: да нафиг надо, ничего там интересного нет. Я безумно рада, что я не пошла учиться дальше, потому что, честно, я, наверное, не вижу смысла в этом высшем образовании. Вот мои все сестры отучились, а по итогу все сидят в декрете. Ну, работают, конечно, но, тем не менее, никто не работает по своей профессии. Поэтому я, наверное, не видела какой-то мотивации учиться на высшее образование. И в процессе, после училища искусств, я выхожу замуж. Становлюсь как раз-таки целищевой. Еще одно из моих самых лучших решений — выйти замуж очень-очень рано, в 20 лет. Это было замечательно, потрясающе, прекрасно. И до сих пор это прекрасно. После того, как я вышла замуж, я решила, что... А что, если попробовать открыть свою вокальную студию? Опыта у меня, конечно, мало. Я там в промежутках работала и администратором в салоне колористики, и преподавателем вокала в садике, и где только не работала. Я решила, что можно попробовать. Меня поддержала вся семья, ну, все такие: ну, попробуй. И муж такой: ну, не знаю, а вдруг не получится. Я такая рисковая девчонка. И поддержали, дали денег, и я открыла свою вокальную студию. Это было самым лучшим решением в моей жизни. Связать свою жизнь, свою работу именно с творчеством. И уже с 2019 года у меня своя вокальная студия. И это потрясающе. Это очень интересный опыт. очень необычно. И из-за того, что у меня нет высшего образования, я решила пойти учиться на психолога. Я отучилась на психолога-консультанта в прошлом году, в прошлом сентябре. В Москве отучилась, в университете Сколково. Университет современной психологии Натальи Жуковой. Очень понравилось. У меня теперь есть профессия вторая, как бы переквалификация на психолога-консультанта. Я, получается, преподаю вокал необычным способом с психологией, потому что по факту петь, правда, может каждый. И у многих просто есть затык именно психологически в голове о том, что «а вдруг у меня не получится? А вдруг что-то будет не так?» И вот это вот «а вдруг?» От этого надо избавляться. А от этого избавляться очень сложно. И без каких-то таких психологических знаний, без психологических штук, наверное, без этого не справиться.
2: Юля, поддерживаете ли вы такое утверждение, что не поющих людей нет?
3: Да.
2: И выражение «медведь на ухо наступило», но...
3: Это мое самое нелюбимое выражение. Потому что по факту у всех есть слух, у всех есть голос. Очень легкое доказательство. Если меня сейчас кто-то слышит, соответственно, у вас есть слух. Если мне кто-то в ответ может сказать любое слово, соответственно, у вас есть голос. Даже затронем тему вот инвалидности, да, у людей, у которых глухие, да, у них наверняка есть голоса, ну, аппараты вот эти вот, не знаю, как они правильно называются, и они все равно слышат звуковые волны. И у немых людей у них тоже есть голос, то есть они не могут произносить речь, они могут мычать. Я знакома со многими глухонемыми людьми, которые и слышат по факту, они слышат вот эти вот вибрации, да, mm-hmm. чувствуют их, и которые могут издавать звуки. Соответственно, если у вас нету такой патологии, вы 100% можете петь. Существует мнение, да, вот про медведя. Никакого медведя не существует. Медведи все живые, нормальные. В лесу сидят, никому на ухи не наступают. Есть понятие, нету координации между слухом и голосом. То есть уши слышат одно, рот воспроизводит другое. И то есть эту связь нужно найти и наладить, найти эти две ниточки, просто завязать в узел, чтобы никогда он не развязался. Поэтому петь действительно может каждый. Просто кому-то нужно больше времени, у кого, например, нету координации между слухом и голосом, а кому-то нужно просто чуть меньше времени. А так, правда, если человек очень сильно хочет, он 100% сможет петь.
2: Да, это очень интересно. А с кем вы занимаетесь? Кто ваши ученики в студии?
3: Мои ученики — это самые обычные люди, которые устали работать на обычной работе, у которых какая-нибудь офисная работа, и которым нужно в жизни творчество, потому что им нужна...
2: Смена деятельности.
3: Какое-то время творчества, чтобы хотя бы как-то отвлекаться от своей работы, не выгорать к своей работе. И ко мне очень часто приходят, ну, если смотреть по психологическим каким-то таким уклонам, то ко мне приходят люди, которые отличники, которые очень сильно телесно зажаты, да, которые боятся ошибок, вот эти вот отличники, которых родители воспитывали, ты вот пока там идеально не сделаешь, мы тебя любить не будем. Вот это плохое ощущение заслуживания любви, это очень-очень плохо. Вот, это мои ученики разных возрастов. Вот, раньше я работала с детьми, сейчас я детей очень редко беру, либо они должны быть, как говорится, очень талантливые, либо родители начинают заставлять, а я очень не люблю, когда родители заставляют, и ребёнок ко мне ходит через силу. И я мучаюсь, и ребёнок мучается, и всем сложно, всем плохо. Поэтому чаще всего занимаюсь именно со взрослыми, кто хочет смены деятельности, кто хочет какого-то развития. Кто-то просто хочет, не знаю, записать какой-нибудь сюрприз на свадьбу, на юбилей и так далее. Поэтому все люди, кто хочет петь, все мои ученики. Как-то так.
2: А насколько достаточно людей ходит?
3: Людей, правда, ходит достаточно. Просто, как бы сказать, я, наверное, очень наглый человек, потому что у меня высокий прайс для Уфы достаточно. И ко мне ходят только те, у кого есть деньги. Наверное, плохо.
2: Только те, кто способен просто заплатить.
3: Да, те, кто готов ценить мое время, потому что я тоже этому не просто отучилась на каких-нибудь курсах двухмесячных. Сколько лет моего обучения, да? Чуть ли там не с первого класса музыкальной школы. Поэтому, да, кто готов платить мне за мои знания и за мою энергию, я считаю, я очень энергичный человек, я очень расплескиваю свою энергию, делюсь ей.
0: Поэтому я хочу, чтобы мне за это платили деньги, потому что кушать хотят все вкусненько.
2: А слабое зрение не мешает работе?
3: Слушайте, ну, я же вот говорю, что среди обычных людей, когда вот, например, я сниму очки и линзы, я себя чувствую инвалидом, потому что у меня все настолько расплывчато, размазано и так далее, это ужасно. Но когда я одеваю линзы, никто, в принципе, даже не может заподозрить, что со мной что-то вот, ну, не так. Поэтому, в принципе, я, наверное, даже где-то горжусь тем, что вот у меня вот такое зрение. И я этого не стесняюсь, потому что многие такие: ой, нет-нет-нет, да, ну да, ничего. А я такая: да, вот представляете, у меня вот инвалидность есть, у меня третья группа инвалидности, вот это я вот молодец. Обязательно ставлю в пример своих родителей, что они инвалиды первой группы, полностью незрячие, а они родили 4 детей, воспитали их, отправили в Уфу, сделали их людьми, и чтобы они еще что-то как-то работали, какую-то пользу приносили обществу, сделали. Поэтому я восхищаюсь своими родителями, и они, конечно, меня натолкнули на многие разные интересные проекты, которые я придумываю, сочиняю и так далее. Это прям очень-очень здорово. Я им безумно благодарна и горжусь ими.
2: Я, наверное, от своего имени тоже могу выразить восхищение вашими родителями и передать им огромное спасибо, за такую замечательную дочь.
0: Очень-очень приятного.
2: Ну и в заключение нашей беседы, наверное, мы хотели бы услышать от вас пожелания для наших радиослушателей.
3: Я желаю вашим радиослушателям, чтобы они не боялись быть свободными, не боялись проявляться и не боялись жить эту прекрасную жизнь, меньше жаловались и больше как-то доверяли этому миру, потому что мир прекрасен. И благодаря Богу мы живем эту прекрасную жизнь. Надо его постоянно благодарить, любить, себя тоже любить, почитать своих родителей, любить своих детей, внуков и просто наслаждаться своей жизнью.
2: Спасибо большое, Юлия. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Юлией Цилищевой из Уфы, участницей Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп». С вами была Циндема Бойко. Всего доброго.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио. В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Сборник мультфильмов «Домовенок Кузя» начинается. Тифлокомментарий к сборнику изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Белые титры на фоне синего неба. Творческое объединение «Экран». Резная деревянная крышка шкатулки. Вращаясь, расположенная в центре крышки круглая, вырезанная клиновидными углублениями розетка исчезает. За ней лес, по нему бежит.
3: Стой, трухлявая, стой!
2: Высоко подпрыгивая, избушка на курьих ножках. За ней, летя в ступе, гонится баба-яга. Избушка делает крутой разворот.
3: Вернись, гнилушка!
2: На полной скорости баба-яга врезается в дерево. Падает. Приподнявшись, видит, как избушка скрывается за пригорком. За погоней наблюдает существо, похожее на дерево с глазами и ртом из трутовых грибов, и маленькое существо с листьями вместо ушей.
4: Дедушка, а баба-яга полезная или вредная?
5: Всякая буханка в лесу к чему-нибудь назначена. Потому порядок.
2: У маленького существа вытянутая цвета созревшего желудя деревянная мордочка, малахитового цвета глазки.
4: Это она?
5: Однако она опять.
2: По лесу тянется дым. Баба-яга греет руки над костром. Подбежав, дедушка затаптывает огонь похожими на корни ногами.
5: Непорядок.
4: Опять непорядок!
6: А мне леший не указ. И моей избе тоже.
2: Дедушка.
5: Хозяин тебе нужен.
2: Достает.
4: Хозяин.
2: Пробку из уха.
5: Чтобы дом в руках держать.
4: Чтобы дом в руках держать.
5: Да.
2: Ставит пробку на место.
6: Какой такой хозяин?
2: Подняв руку, баба-яга задумывается.
6: Дома хозяин.
2: Опирается подбородком на руку.
6: Домовой нужен.
2: На фоне резной деревянной крышки шкатулки появляется название мультфильма «Приключения домовенка» по мотивам сказок Татьяны Александровой. Под дождем в тусклом свете электрических фонарей стоит двухэтажный бревенчатый дом. Снаружи в окно дома заглядывает баба-яга. У нее темная кожа, длинный нос, круглые глаза, длинные сучковатые пальцы, на голове черный платок. Ходики в виде кошки с двигающимися вправо и влево глазами показывают без 10:50. На столе играет патефон. Сидящий на табурете мужчина в кирзовых сапогах читает газету «Гудок». Положив газету и очки в круглой оправе на подоконник, залезает на печь, стянув, сбрасывает сапоги на пол. Минутная стрелка делает шаг. На ходиках ровно 12 часов. Ручка граммофона сама вращается. Игла перемещается в начало пластинки. Из-за ходиков появляется домовенок Кузя. У него вымазанные в саже лицо и волосы. Спрыгнув на гирю ходиков, он спускается на пол. Взяв ухват, чешет свисающую из края печки, одетую шерстяной носок, ногу мужчины. Мужчина подтягивает ногу. Из-за небольшой металлической дверцы печи выглядывает Нафаня.
7: Ну, Кузьма!
6: Ну, Нафаня!
7: Человек домовому как-никак хозяин!
6: Ой, ой, ой!
7: Кастрюли не мытые, пол не метен, сковородки не чищены.
6: Иду, иду, иду.
2: Оседлав, Кузя прыгает на сапоге, как на лошади. Нафаня чистит другой сапог. Баба-яга открывает форточку.
6: Ой, батюшки, грязный-то какой. Ой, ой, беда, беда. О, огорчение.
2: Кузя руками ест кашу из котла.
7: Кузька!
6: Аюшки!
2: Свернув половицу...
7: Ой, по ком эта метла плачет?
2: Нафаня несет ее на улицу.
6: Иду, иду, иду.
2: Заглянувшая в комнату баба-яга ставит вместо стоящего у двери веника черную метлу. Спрыгнув со стола, Кузя бежит к двери. Оглядев метлу, берется за черенок, подметает пол. Завертевшись на месте, метла поднимается в воздух. Сделав круг по комнате, вылетает за дверь.
6: Нафаня! Я больше не буду!
2: Несущая Кузю метла летит над верхушками деревьев, догоняет ворону.
6: Эй, посторонись!
7: А ты что за птица?
6: Я Кузька. Домовые мы, счастье в дом приносим, да?
2: Ой. Сорвавшись, Кузя падает в трухлявый пень.
8: Интересно, кому это счастье привалило?
2: Из пня одновременно выпрыгивают.
4: Ой.
2: Кузя и маленький леший Кузя. Машет.
4: Чего пугаешь?
2: Руками.
6: А ты что за неведомый зверушка?
4: Я леший.
6: А вот и врешь. У леших клыки до самого носа и пуза на бекрень.
4: У кого он бекрень? У меня? Дедушка, он дразнится.
5: Что такое? Кто не спит? Непорядок.
2: Схватив маленького лешего и Кузю, дедушка забирает их под пень.
6: Ой, пустите меня, чудище страшилище.
5: Тише, уймись.
6: Наших бьют. Я потомственный домовой.
5: То-то я гляжу больно дикий.
2: Дедушка поворачивается на другой бок.
6: Пожалейте сироту бесприютную. С малых лет жил в людях, ел недосыта, спал без спроса, не досыпал в общем я.
2: Вытирая глазки, маленький леший берет из корзины желудь. Протягивает Кузе.
4: Угощайся.
2: Откусив кусок, Кузя бросает желудь.
6: Фу, какая гадость, ой, фу, блинов хочу со сметаной.
4: А это что такое?
2: Обежав, Кузя становится перед дедушкой.
6: Домой хочу, к Нафане.
2: Забежав на дедушку, вытаскивает пробку из его уха.
6: Вы видите меня скорее отсюда.
4: Его нельзя будить. Подожди до весны.
6: Это как до весны? На таких-то харчах до весны.
4: А ты впадай с нами.
6: Куда это впадай?
4: Ясно дело, в спячку. Вот так.
2: Маленький леший так сворачивается калачиком.
6: Значит, обедать не будем?
5: Ежели не в тягость, разбуди меня 30 марта с утречка.
2: Дедушка говорит, не открывая глаз.
6: Вот проснетесь весной, а Кузенька уже пропал. С голоду и холоду.
2: Прислушавшись, Кузя поднимает голову, лезет вверх, выглядывает из пня. Поляна и окружающие ее ели укрыты толстым слоем снега. Кузя оглядывает поляну, видит Бабу-Ягу. Поверх серого цвета балахона на ней черная в виде крупной сети шаль.
9: Ой, Кузенька, сынок.
6: Какой я вам, бабушка, сынок?
9: Как это какой, любимый? Бежим скорее.
6: Куда?
9: В гости. Самоварчик у нас новенький, ложечек серебряный, прянички сахарные. Догоним чай, пить будем.
2: Держа Кузя за руку, Баба-Яга бежит за избушкой на курьих ножках.
9: Держи, Кузя!
2: Бросает Кузю, тот приземляется на конек крыши избушки.
9: Тормози!
6: А ну, изба! Стой!
2: Избушка останавливается.
6: Зарывайся!
2: Разгребя куриными ногами снег, избушка опускается.
9: Генерал, весь бабушку.
2: Кузя строго оглядывает избушку изнутри. На круглом столе, сделанном из спила дерева, сидит белый с черными пятнами кот, вылизывает удерживаемую в лапах деревянную плошку. Завидев Кузю, смотрит на него круглыми желтыми глазами, уголки приоткрытого рта опущены вниз. Кузя спускается по лестнице.
6: Вот печь не топлена, горшки не мыты, сковородка не чищена.
2: Кидает сковородку Бабе-Яге, та начинает ее старательно чистить. Кузя ухватом сгоняет кота, встав на стол, засучивает рукава. Баба-Яга в тазу стирает белье, взяв метлу, бежит к печке, смахивает налет сажи. Кузя показывает в сторону кухни. Схватив сито, Баба-Яга просеивает муку. Кузя показывает на заваленный сухими листьями пол. Баба-Яга начинает старательно подметать. Взяв самовар, торопливо трет его куском тряпки. Обложенный подушками, Кузя сидит в углу комнаты, в руке блюдце. На белоснежной скатерти самовар и блюдо со стопками кренделей и баранок.
9: Яхонтовый мой, крендельков покушал, отведай пирожков.
2: На румяной Бабе-Яге красный сарафан и кокошник.
6: Я что сказал? Хочу ватрушек.
10: А ты что напекла? Вот ешь теперь сама.
9: Дичетка, милая, прости, не угодила. Сейчас ватрушечки подоспеют, бриллиантовый мой.
2: Кот хватает пирог Бабы-Яга.
10: Надоел хуже собаки.
2: Спотыкается о кота. Падает.
10: Ой.
8: Говорят, вам счастье привалило.
2: В избушку заглядывает ворона.
11: Бессовестно врут.
2: Кот сгребает под себя рассыпавшиеся пироги.
8: Счастье! Бабы-Яге! Счастье привалило!
2: Шкодливо оглядевшись, Кузя спрыгивает с подушек.
9: Кузенька! Кузя, выходи, я сдаюсь, непобедимый мой.
2: Кузя выглядывает из-за печки.
10: Ох, ох, ох, ох, ох, Кузенька, не пугай бабушку.
2: Кузя выливает на пол сметану из кувшина. Прыгает на спину подошедшего к ней кота. Баба-Яга берет Кузю.
9: Ай, это наш Кузенька жир бесится. Побесится и баиньки пойдет.
10: Завела дармоеда.
2: Кот выпрыгивает из избушки.
10: Ой,
2: Баба-Яга
10: точно мне.
2: Укладывает.
10: Хочется чего-то.
2: Кузю.
10: Сам не знаю чего.
2: В люльку.
10: Ремнял, мяу. Половики, что ли, снежком почистить?
9: Не-не-не-не-не-не. Ручки-ножки застудишь, носик обморозишь.
2: Спеленав, Баба-Яга перевязывает Кузю синей ленточкой, качает.
10: Бабушка, а весна скоро.
9: А как леший проснуться, золотенький мой?
10: О, вот придет весна, они меня из леса выведут. Да.
2: Закрывает глаза.
9: А это еще бабушка надвое сказала.
2: Баба-Яга вставляет Кузе соску в рот. Кот на лестнице. Баба-Яга закрывает люльку ажурной занавеской. Оборачивается на ней снова черной одежды.
10: Придет весна, как же. Будете спать 100 лет.
2: Взмахнув метлой и закружившись в ступе, вылетает из избушки. Летит по лесу, машет метлой, как веслом. От каждого взмаха ступа ускоряется. Подлетев к трухлявому пню, засыпает его снегом.

0: Да наших ты снегом завалила!
1: Кузя?
0: Может, они теперь никогда не проснутся? И никому никакого дела!
1: Открывает глаза.
2: Лети себе, лети, ребеночек разбудишь.
1: Выплевывает соску.
3: Ой, стой, стой! 30 марта скоро?
0: Опомнился! Май на носу!
1: Спеленованный Кузя выпрыгивает из люльки.
3: Опоздал, опоздал. Пустите, пустите меня скорее!
2: Не пущу!
3: А ну, изба, шагом, марш!
1: Избушка сильно кривится, на бабьюгу падает лестница.
3: Айда, леших будить!
1: Высоко подпрыгивая, избушка бежит по лесу.
3: Веселей залетная!
1: Избушка двигается, делая длинные прыжки, одновременно отталкиваясь обеими ногами.
3: Дуй! Раскопать!
1: В мгновение ока куриные лапы избы расчищают сугроб над трухлявым пнем. Из пня появляется дедушка. Открыв глаза, достает из ушей пробки.
4: Весна пришла.
1: На стволе его тела появляются зеленые листочки. Снег исчезает. Поляну укрывает ковер зеленой травы. Ветки деревьев выпускают листья.
5: Ой, птицы летят.
1: На ветке дерева ворона.
4: Это хорошо. Это порядок.
3: Дедушка Леший, спаси меня!
1: Кузю подхватывает ворона.
3: Куда? Кто это?
5: Ой, дедушка, и домовенок летит.
4: А вот это непорядок.
3: Бабуля!
6: Я тут, Кузенька!
1: Ворона сажает...
0: Вот и нам!
1: Кузю.
0: Счастье привалило!
1: В гнездо.
0: Счастье! Счастье! С новосельем тебя!
3: Мы так не договаривались.
0: Да кто ты был? Последний домовой. А теперь?
3: А теперь?
0: Первый гнездовой.
1: В гнезде 3 яйца.
0: Хочется уюта, покоя. И чтоб за детками присмотр.
3: Ой, это что же, мне теперь этих высиживать?
1: Из яйца?
5: Мама!
1: Появляется птенец. Смотрит на Кузю, тот трясет головой.
3: Бур-бур-бур.
1: Укачивает птенца.
3: Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Ай-яй-яй.
1: Дерево трясется. Посмотрев вниз, Кузя видит ломающий двухэтажный бревенчатый домик подъемный кран. Кузя кубарем скатывается по стволу.
3: На Фаня!
0: Кузя, вернись! Мы тебя полюбили!
1: От каждого удара шарбабы крыша на домике подпрыгивает. Кузя вбегает в комнату с покосившимися стенами.
3: На Фаня!
1: Печка накренилась, рама наполовину вывалилась из окна, на остановившихся ходиках 6:30. Потерянно оглядываясь, Кузя стоит посреди комнаты. Замечает разбитую грампластинку. Задумчиво посмотрев на ходики, чешет затылок. Бросается к печке, залезает в потухшую топку, выдвинув пару кирпичей, достает зеленый сундучок. Выставив его на середину комнаты, открывает. Достает из него лист бумаги с обгоревшими краями, читает.
0: Кузьма, большой ты должно быть уже башковитый, домовитый. Так что заселяться в 16-этажку будем розно.
1: Домик сильно встряхивает. Выбежав, Кузя отряхивается, стоя на штабеле плит.
0: А квартиру определяю тебе под номером 588. До скорой встречи. Твой сосед на Фаня.
1: Стоящий на плитах Кузя смотрит на высящиеся коробки новеньких многоэтажек. Их скрывает резная деревянная крышка. Поверх нее появляются титры. Автор сценария Марина Вишневская, режиссер Аида Зябликова. Художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский. Композитор Михаил Мирович, звукооператор Сергей Кель. Роли озвучивали Георгий Вицин, Татьяна Пельцер, Федор Иванов, Светлана Травкина. Над фильмом работали Ольга Анашкина, Людмила Африна, О. Усачева, Константин Инешин, Анатолий Кузнецов, Виктор Слитков, Валерий Петров, Юрий Одинцов, Анатолий Гнединский, Александра Мулюкина, Елена Покровская, Маргарита Богатская, Татьяна Моргунова, Афия Дариди, Е. Бобровская. Конец фильма. Белые титры на черном фоне. Творческое объединение «Экран». Игрушечный паровозик вывозит на паркетный пол 3 кубика с буквами, образующими слово «дом». Выкатывается

0: мячик со словом «для». Упавшие сверху ярко раскрашенные игрушечные буквы выстраиваются в слово «кузьки». Появляются белые титры. По мотивам сказки Татьяны Александровой «Кузька в новой квартире». Стоящие в ряд новенькие многоэтажные панельные дома. На одном из балконов девочка 6-7 лет. Голубое платьице, белые колготки, русые волосы с двумя хвостиками. Держась за перила, наблюдает за тем, как подъемный кран, висящий на стреле шарбабы, разрушает ветхий бревенчатый домик. Домик окружен деревянным забором. Рядом растет высоченный дуб.
1: Наташа, закрой дверь, мы скоро вернемся.
2: Ладно.
1: Подмети пока.
0: Бросив на домик взгляд, Наташа уходит с балкона. Подходит к двери. Поворачивает ручку замка. Взяв веник, идет в соседнюю комнату. В комнате только торшер и стоящие в углу сумки. Подойдя к балконному окну, Наташа встает на цыпочки. От очередного удара бревенчатый домик разваливается.
2: Если где-то нет кого-то...
0: Подметая, Наташа танцует.
2: Значит, кто-то где-то есть. Только где же этот кто-то? И куда он мог залезть?
0: Замерев, Наташа медленно поворачивается к балконной двери. Подходит к ней на цыпочках. Приподнявшись на носочках, заглядывает за нее. Испуганно отстраняется. Балконная дверь распахивается. На пороге человечек, ростом по пояс Наташи. У него чумазое лицо, топорщащиеся русые волосы, одет в красную рубашонку и лапти. Под мышкой человечек держит зеленый сундучок. Человечек входит в комнату, в руке палка. Стучит по батарее.
3: Нафаня!
0: Наклонившись к батарее, прислушивается.
3: Ты меня не видел, и я тебя не видел.
0: Идет в угол комнаты.
2: Почему?
3: Нам показываться не положено. Отвернись!
0: Задвинув в угол пару стульев, человечек прячет за ними свой сундучок. Носится по полу пустой комнате.
3: Вот беда, беда, огорчение. Где тут спрячешься? Подпола нет, чуланчика нет, щелки нет, норки нет.
0: Бежит вверх по стене, подбегает к потолочному крюку для люстры. Прислушивается.
3: Нафаня!
0: Ухватившись рукой...
2: Вас Кузьмой зовут?
3: Кузькой.
0: Висит на крюке.
3: Можно Кузенькой?
0: Чешет нос.
3: Я маленький еще. 7 веков, всего 8 пошел.
2: 7 лет? Как мне?
3: Это у вас годами считают, а у нас веками. В каждом веке 100 лет.
0: Падает на руки Наташа.
2: Ой, вы пещерный человек.
3: Вот тетеха, недотепа непонятливая. Я не пещерный, я домовой.
2: Домовой?
3: Да. Только теперь я бездомный домовой. Ох, беда, беда, огорчение. Ну, негде голову преклонить.
2: Не расстраивайся, Кузенька. Живи у нас.
0: Прячется.
3: А ты меня не выдашь.
0: За веник.
2: Не выдам.
3: Ладно, работать буду по совести.
0: Открывает.
3: За хозяйство не бойся.
0: Сундучок.
3: Конюшня есть?
0: Достав.
2: Нет.
0: Убирает веревку.
3: Это жаль. Родитель есть?
0: Достает?
2: Есть.
0: Скатерку.
3: Присмотрю за ними.
0: Убирает обратно.
3: Нафаня!
0: Испуганно прижимается к стене. Выносит пианино. Мама передает.
4: Дочка, помогай, помогай, маме, помогай.
2: Держи, дочка.
0: Наташа кактус.
3: Ну-ка, мамаша, дай ей
0: здоровье. Поставив кактус на подоконник, Наташа с кружкой в руке идет на кухню. Высунувшаяся из подмойки рука прикасается к Наташиной ноге. Наташа приоткрывает дверцу под мойкой. Залезает под мойку.
3: Гляди, какая красота. Жилье как раз для меня. Во! И гости по месяцу, если по одному. А что он внутри белый, так мы его украсим.
0: Кузя открывает сундучок. Вырвавшийся свет увеличивает внутреннее пространство мойки. На стенах появляются нарисованные растения. Кузя разводит руки.
3: Сначала здесь весна будет.
0: На растениях расцветают похожие на хризантемы желтые цветы.
3: Потом лето, бабочки летают.
0: Цветы превращаются в желтых бабочек. Взмахнув изящными крыльями, кружится стайкой перед Кузей. подлетают к Наташе, она удивленно поднимает руки.
3: Потом осень.
0: Бабочки превращаются в падающие полупрозрачные желтые кленовые листья.
3: А там постепенно доживем до зимы.
0: Кузя сбрасывает упавший на голову листок, закрывает сундучок. Дверь мойки открывается. Ставят мусорное ведро.
3: Ой, что это? Зачем это? Испортить такую красоту? Глупости какие?
0: Выставляет.
3: Вот так.
0: Ведро.
2: А куда же мусор девать?
0: Бежит на подоконник, открывает окно.
3: Давай сюда.
0: Наташа дает ведро Кузе. Тот вытряхивает его за окно.
3: Вот так.
2: Прямо деденьки на шляпу.
3: Ну и что? Отряхнулся и пошел себе дальше.
5: Наташа.
0: Кузя прячется. В руках мамы утятница.
5: Уже мусор вынесла? Умница, дочка.
0: Поставив утятницу на плиту, мама поворачивает рукоятку, заглядывает в духовку. Выходит из кухни.
2: Кузя!
3: Ау!
0: Кузя в духовке.
2: Кузенька!
3: Аюшки!
2: Ой, ты куда спрятался?
3: Если я скажу холодно, значит, там меня нет. А скажу тепло, там я и есть. Холодно.
0: Наташа.
3: Холодно.
0: Подходит к окну.
3: Мороз не велик, а стоять не велик.
0: Выйдя из кухни, заглядывает в ванную и туалет. Возвращается в кухню.
3: Сосульки тают. Теплее. Еще теплее. Обожжешься, сгоришь.
2: Ой, это
0: достает
2: ты сгоришь.
0: Кузю.
2: Надо же, в духовку забрался. Горе ты мое.
3: Пусти меня. Я здесь жить буду. Такое место хорошее, тепленькое.
2: Не для тебя это место, а вот для чего.
0: Ставят в духовку утятницу. Закрыв, поворачивают ручку плиты.
5: Наташа! Уже поставила утку в духовку. Умница, дочка.
0: Мама выходит.
2: Кузя!
0: Из жестяной банки с краской.
2: Кузя!
0: Выглядывает копна грязно-русых волос.
2: Кузя, Кузя!
0: Наташа бросается к окну.
2: Кузя!
0: Встав на батарею, заглядывает вниз. Спрыгнув с батареи, оглядывается. Взяв стоящую в углу швабру, стучит по батарее.
2: Угу! Угу! Нафаня! Кузя, не у вас?
0: Кузя? На банке. Та опрокидывается. Кузя ладошками пытается собрать с пола темно-зеленую краску. Падает в нее лицом. Падает спиной.
3: Ой, бабочка. Ну чего? Чего ты смеешься?
2: Ты зеленый, как лягушка.
0: Оставляя следы, Кузя.
3: Спасибо этому дому.
0: Бежит.
3: Пойду к другому.
0: По стене.
2: Кузя, ты куда?
3: Нафаня.
2: Кузенька, не уходи.
3: А кому я здесь нужен?
2: Мне нужен. Я тебя полюбила.
3: А ты сказки знаешь? Сперва волца в баньке попарь, накорми, напои, а потом и люби.
2: Нет у нас баньки.
3: Да? Не хозяин, кто своего хозяйства не знает.
0: Бежит в ванную.
3: А это что?
2: Так ведь это ванна, а не банька.
3: А все равно все едино.
0: Залезает в раковину.
3: Ну что ж ты меня не паришь?
2: Ну, рубашку снимай.
3: Еще чего? Так парь. Сразу и сам отмоюсь, и одежа отстирается.
0: Дает мыло.
3: Ну, горячей, горячей, хозяюшка. Отдай парку. Попарим молодые косточки.
0: Все заполняется паром. Чистый Кузя перед зеркалом. Пшенично-русые волосы.
2: Ну-ка, полюбуйся на себя.
0: Расчесаны с пробором.
3: Ой, кто это? Вымытый, вылитый жених.
2: Глупости. Ты очень симпатичный домовеночек.
0: Вытирает Кузю полотенцем. Взяв на руки, несет завернутого в полотенце Кузю на кухню, ставит на подоконник.
3: А знаешь, я к тебе уже совсем привык.
0: Вытирает нос Кузи.
3: Собирай на стол.
2: Ой, я сейчас, Кузенька.
0: Наташа открывает холодильник. В нем колбаса, треугольные пакеты молока, яйца. Закрыв, идет к двери.
6: Смотрите,
7: какая прелесть. Сколько здесь метров, не
2: Интересно.
7: А вы не собираетесь меняться?
8: Смотрите, какая прелесть, как выросла.
7: Да.
8: Ну и сколько нам лет?
2: Семь.
7: уже
6: какая прелесть! Скоро в школу?
2: Да.
6: Какая прелесть! Ну, расти, большая.
2: Спасибо.
0: Принимает торт.
7: Да, и мои поздравления.
0: Входит на кухню. На подоконнике только полотенце. Оглядываясь, идет к холодильнику. Открывает, а в нем Кузя.
2: Ой.
0: Держа двумя руками.
2: Ты зачем?
0: Ест колбасу.
2: Холодильник.
8: А жить где-нибудь надо? Заходи. Гостем будешь.
2: Растудишься после бани.
8: Ну и что? Зато наемся раз и навсегда, как верблюд.
2: Да здесь тебя сразу найдут.
8: Пусти, пусти, пусти. Сытый голодному не товарищ.
2: Глупенький, я тебя спрячу.
0: Заносит Кузю в комнату с обоями, с нежно-бежевыми и розовыми цветами. В углах игрушки. Сажает Кузю на детскую кровать.
8: Хорошая горница.
0: В центре комнаты.
8: Твоя, что ли?
2: Моя.
0: Детский стол и стул. У стены пианино.
2: Сейчас будет угощение. Сейчас.
0: Стол и стул расписаны под хохлому. Золотые ветки рябины с ярко-красными ягодами на черном фоне. Сев за стол, Кузя открывает сундучок и достает из него большую деревянную ложку. Стучит по столу. Наташа заносит торт.
2: Угощайся. Видишь, какие цветочки?
0: Ставит перед Кузей. Тот озадаченно его разглядывает.
8: Это я не ем, я не козел.
2: Ну при чем тут козел? Ты только попробуй.
8: Да, ну-ка.
0: Зачерпывает ложкой. От торта осталось меньше половины.
2: Что?
0: Отбросив ложку,
8: ничего.
0: Ест с подноса.
8: Ты сама печешь или кто помогает?
0: Все лицо в шоколаде.
2: Что ты? Я не умею.
0: Кузя выбегает в центр комнаты.
8: Это очень просто. Я тебя научу.
0: Пританцовывает.
9: Если внутрь кладут творог, получается пирог. Если ж поверху кладут, то ватрушка ее зовут.
0: Делает кувырок.
9: Так и это хорошо, так и это вкусно. Получается пирог.
0: Наташа играет на пианино.
9: Приходи, сосед, соседу, на веселую беседу. Где друзья, там и я.
2: А где я, там и друзья.
9: Так и это хорошо, так и это вместе. А где я, там и друзья.
0: Подняв на руки, Наташа кружит Кузю. Возвращается за пианино.
10: Наташа?
0: Мама в дверях, рука на поясе.
10: Наташа, что ты делаешь? Играешь? Умница, дочка.
0: Кузя оборачивается в похожую на него тряпичную куклу. Мама целует Наташу в голову.
10: А это кто?
0: Замечает похожую на Кузю куклу. Подняв, разглядывает. Мама высокая, стройная, большие очки, восьмигранной оправе, прямые темно-русые волосы.
10: Вот какие игрушки стали делать. Ведь могут. Опять с Павликом поменялись. Завтра же отдай.
0: Дает куклу Наташе. Та прижимает ее к груди.
10: О, какая прелесть!
0: Сплеснув руками, разглядывает сундучок.
10: Шкатулка в прекрасном народном стиле. Тетя Клава подарила. Оставлю в сервант.
0: Выйдя из комнаты, прикрывает за собой дверь.
10: А теперь спать.
2: Кузя.
0: Мама заглядывает в комнату.
10: Игрушки собери.
2: Кузя.
0: Наташа.
2: Кузенька.
0: Кладет куклу на кровать.
2: Кузя! Ну неужели ты и вправду стал игрушкой? Неужели ничего не было на самом-то деле?
0: Кузя соскакивает.
8: Нафаня!
0: В кровати.
8: Сундук отняли! Сундук со сказками! Какой я теперь домовой? Без сказок!
2: Кузенька, не волнуйся, Кузя!
8: Нафаня!
11: Ну чего тебе?
8: Сундук! Мой сундучок!
11: Не вой, не скрушайся, выручим твой сундук!
0: Из-за вентиляционной решетки на кухне вылезает милое существо, отдаленно напоминающее маленького человечка. Оно чуть повыше Кузи, худое, с большим носом, живыми глазками, темной кожей, без одежды, покрыто топорщащимися редкими волосами. Подойдя к двери, Наташа, Кузя и Нафаня наблюдают за тем, как, включив проигрыватель грампластинок, взрослые танцуют. Видны только их ноги. На женщинах платье по колено, босоножки, на мужчинах джинсы и кроссовки. Приоткрыв дверь, Наташа заглядывает в комнату. Сундучок стоит на полке рядом с мраморной фигурой льва и чайным сервизом из трех чашек. Высунув голову на уровне Наташиного колена, Нафаня оглядывает комнату. Заметив Наташу, мама разводит руками и качает головой. Подойдя, гладит по волосам и уводит из комнаты. Кузя и Нафаня прячутся за створки двери, заговорчески перешептываются. замечают стоящую у стены тапки. На Фане и Кузе въезжают в комнату, сидя на тапках. Тапки скользят сами собой. Описывая дуги, тапки огибают медленно переступающие ноги танцующих. На Фане забирается на полку серванта. Оглядевшись и сильно замахнувшись, сбрасывает Кузин сундучок вниз. Прижав руки к голове, Кузя склоняется к тапку. Ноги взрослых замирают, пускаются в быстрый пляс. Зажав сундучок между скользящими тапками, Кузя и Нафаня огибают быстро перемещающиеся ноги танцующих. Описав несколько дуг, выезжают из комнаты. Взрослые встали в круг, танцуют, поочередно приподнимая ступни и по два раза пристукивая каблуками. Положив кроватку, мама укрывает Наташу одеялом, гладит по голове, уходит. Выключает свет.
11: Ну все, я пошел.
0: Пожав руку Кузе, Нафаня идет по стене к вентиляционной решетке.
11: Есть что, разбуди.
0: Исчезает за ней. Кузя с сундучком подбегает к кроватке, поднимается.
3: Хозяйка.
0: На носочках.
2: Кузенька, ты вернулся.
3: Тихо, тихо. Тихо.
0: Ставит сундучок на стол.
3: Сейчас будет сказка.
0: Открывает крышку. К потолку устремляется нежно-зеленый свет.
3: Слушай.
0: В луче света поочередно сменяют друг друга силуэты сказочных персонажей. Волк, избушка на курьих ножках и многие другие.
2: Не бойся, сказка.

0: Наташа медленно закрывает сонные глаза. Подложив ладошку под щеку, удобнее устраивается на подушке. Сидя на подоконнике, Кузя смотрит на полную желтую луну. На лице широкая улыбка, рядом закрытый сундучок. Снизу вверх движутся титры. Автор сценария Валентин Берестов, режиссер Аида Зябликова, художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский, композитор Сергей Томин, звукооператор Сергей Кель. Роли озвучивали Георгий Вицин, Светлана Травкина, художники-мультипликаторы Владимир Кадухин, Алла Соловьева, Ольга Анашкина, Алла Гришко, Ксения Прыткова. Куклы изготовили Геннадий Богачев, Юрий Одинцов, Елена Покровская, Александра Мулюкина, Анатолий Кузнецов, Виктор Следков, Надежда Лярская, Маргарита Богатская. Монтаж Эл Георгиева, редактор Афиа Дариди, директор Егелашвили. Конец фильма. Белые титры на черном фоне. Творческое объединение «Экран». На фоне резной деревянной поверхности появляется название мультфильма «Сказка для Наташи». В центре деревянной поверхности выполненная клиновидной резьбой деревянная розетка. Вращаясь, она исчезает, открывая летящие в ступе Бабу-Ягу. На спине Бабы-Яги сидит кот.
1: А я ему скажу: Кузенька, избушка без тебя опять сбежала.
2: Он скажет: плевать.
1: А я скажу: добром не пойдешь, поймаю съем.
2: А он скажет: подавишься.
0: На фоне месяца Баба-Яга летит над многоэтажными домами.
1: Эх, поглядеть бы, на кого он нас променял.
0: Вопросительно смотрит на кота. Наташа спит в своей кроватке. Ладошки под левой щекой. Ромбовидный вырез белого пододеяльника открывает фиолетовое байковое одеяло. Квартира слабо освещена лунным светом. На кухне из крана льется тоненькая струйка воды. Подбежав, Кузя пробует затянуть ручку подачи воды. Пытается закрыть ручонками кран. Вода продолжает течь.
2: Да, Фаня!
0: Открывается решетка вытяжки.
3: Я уж 40 веков на Фаня. Ну, что опять стряслось?
2: Убытки-то какие!
3: Сейчас содержи!
0: Поставив на раковину свечу, на Фаня затягивает ручку подачи воды. Вода перестает течь.
3: Вот так.
0: Свесив ножки, сидят на раковине.
3: Эх, не по-нашему люди жить стали.
2: Не по-нашему.
3: Этак вы скоро по миру пойдете.
2: Кто? Мы?
3: Да то кто же?
2: Да ну!
3: Вот те и ну.
2: Ну, лежебоки.
0: Кузя задувает свечу. На Фане у решетки вытяжки приставляет руку ко рту. Выглядывает солнце. Ворона в гнезде. На подоконнике кухни в вазе стоят три цветка с розовыми лепестками. На плите оранжевый чайник, на деревянной хлебнице оранжевая жестяная банка для сыпучих продуктов. Кузя забегает в ванную.
2: Ой, беда, разорение.
0: Выбегая, задевает стул.
2: Беда, матушка моя.
4: Что случилось?
2: Запасы немерены, убытки не считаны.
0: Стягивает одеяло.
2: Разоримся, по миру пойдем.
4: Это что?
0: Кузя вываливает.
4: Сказка такая.
2: Это жизнь такая.
0: Одежду из шкафа.
2: 8 до 1, 9. 9 до 1, 10. 10 и еще 1. 20.
0: Перебирает так. Одежду.
2: Ну, я думаю, приданого у нас хватает.
0: В шубке дырка.
2: Ой, а это что такое? А ну-ка, золотай.
4: Вот еще. Мне мама новую шубу купит.
2: Да, потом в ней по миру пойдем.
0: Кидает шубку.
2: Золотай, говорю.
4: Сказка? Ну, конечно, сказка.
5: Наташа.
0: Кузя прячется.
5: Встала уже.
0: За дверью.
5: Умница, дочка. Одевайся пока, и я схожу за хлебом.
0: Кузя на кухонном столе поочередно открывает жестяные оранжевые банки, сует в одну из них руку.
2: Фу, соль.
0: Приподнимает
2: полтора фунта.
0: Банку. Поднимает на ладони четвертинку бородинского хлеба.
2: Хлеб и фунта не будет.
0: Вошедшая в кухню Наташа приподнимает хлеб.
4: Надо же, какой черствый.
0: Достает мусорное ведро. Кузя считает сосиски.
2: Один, два, два, два, один, три, три, один, четыре. Четыре без трех, один.
0: Съедает одну.
4: Вот так сказка. Жил-был домовой, жадный-прижадный.
2: Я не жадный, я домовитый. Ну, до осени дотянем.
0: Закрыв холодильник, складывает руки за спиной.
2: Ну, чего стоишь, барышня? Пол не метен, мусор не вынесен.
4: Раскомандовался? Ты вообще здесь понарошку?
0: Наташа выносит мусорное ведро.
2: Я понарошку? Это вы тут понарошку? И дом ваш, и балкон, и шкаф, Не было вас тут отродясь. А у нас тут с дедушкой 7 веков амбар был. А вас я не помню.
0: Закрываю.
4: Я не могу быть понарошку.
0: Дверь.
4: Я девочка.
0: Перед Наташей.
2: Кто не работает, тот понарошку.
0: Кузя.
4: А я работаю.
0: В квартире.
2: А кто понарошку работает, тот все равно понарошку.
0: Наташа бежит.
4: Мама!
0: К лифту.
4: Мамочка, ну скажи ему.
0: За открывшимися дверями Баба-Яга.
6: Изумрудная моя.
4: Он кому?
6: А внучонка моя. Кузинку.
4: Ой, вы Кузина бабушка. О, Кузя, Кузя, к тебе бабушка приехала.
0: Стучит пяткой по двери. Спиной падает в квартиру.
2: А меня нет дома.
0: Схватив пустое мусорное ведро, Кузя убегает. Баба-Яга в Наташиной комнате.
6: Кузенька! Ау!
0: Поднимает крышку пианино.
4: Понимаете, сначала Кузя был моим идеалом.
0: Баба-Яга роется под кроватью.
4: У него, наверное, было тяжелое детство.
2: Ух, как сыр в масле катался.
4: Он только и делает, что считает. До 10.
2: До 20.
0: Баба-Яга раздвигает шторы. За ними Кузя.
6: Яхн ты мой.
4: А мне настоящие сказки хочется.
6: Будет. Будет тебе настоящая сказка.
0: Закрывает шторы.
4: Страшные.
2: Других не знаем.
4: Ой.
0: Кот садится рядом с присевшей на стул Наташей. Шторы с занавесом расходятся. За ними лунная ночь. Падают крупные снежинки. В центре Баба-Яга.
6: Жила-была Баба-Яга.
0: Черные одежды Бабы-Яги.
6: Добрые-предобрые.
0: Превращаются в яркий сарафан.
6: Аж до чего красивые.
0: Набрасывает на плечи шаль. Кружась, пританцовывает. Разведенные в стороны руки удерживают уголки шали. Запахнув шаль, замирает.
6: Вот встречает она раз домовеночка.
0: Поворачивается спиной, ночь исчезает. На подоконнике Кузя.
6: Встречает, да и говорит ему. Отчего это ты так отощал-то, бриллиантовый мой?
0: Кузя трет окно салфеткой.
6: А домовеночке ей отвечает.
0: Хлопает Бабу-Ягу.
2: На себя посмотри.
0: По носу. Наташа открывает рот.
6: И охота тебе на чужих людей спинку гнуть.
2: У нас нет чужих. У нас все свои, все свое.
4: Кузя, не мешай.
6: Осерчала тут Баба-Яга. За такое, говорит, со мной обращение. Поймаю, зажарю и съем.
2: И не советую. Вредно, жареное вредно.
6: Кузя, ты здесь? Сюда, сюда! Кому ты нужна со своей оравой?
0: Высунувшись в окно, Баба-Яга прогоняет ворону взмахами руки.
6: Сокол ты мой!
0: Кузя на шкафу.
6: А у бабули-то ягули, кренделечки сахарные. Вернись, я все прощу.
2: Где мой черствый хлеб?
4: Я его выбросила.
2: Куда?
4: Мусоропровод. Бабушка, а дальше?
2: Мой Бородинский, мой сладенький.
0: Спрыгивает со шкафа.
6: Лови его, хватай!
0: Бросившийся кот хватает Кузю за рубашку.
2: Убивают!
0: Тот вырывается.
4: Не бойся, это же понарошку.
2: На фоне!
0: На полу комнаты остается лоскут красной ткани. Выбежав на лестничную площадку, Кузя прячется за углом. Кот бежит вниз по лестнице. Выбежавшая Баба-Яга бежит за Кузей вверх. За окнами подъезда летает ворона. Вышедшая на лестничную площадку Наташа разводит руками. Кузя скользит по перилам вниз. Баба-Яга бежит за ним. Наблюдающая за погоней Наташа непонимающе моргает. Соскочив с перил, Кузя прячется за трубой мусоропровода. Не заметив его, Баба-Яга продолжает бежать вниз. Руки подняты, на ногах валенки. Кузя выходит из-за трубы. По ведущей вниз лестнице на четвереньках поднимается Баба-Яга. Проход вверх закрывает кот. Кот прыгает. Попадает в открытый Кузей мусоропровод. Пробежав мимо Бабы-Яги, Кузя бежит к лифту.
5: Добрый день.
0: Выходит мама.
6: Добрый.
0: Баба-Яга забегает в кабину лифта следом за Кузей.
5: Маму встречаешь? Умница больше.
0: За окнами подъезда, сидя в ступе, вверх поднимается Баба-Яга, под мышкой Кузя, на спине кот.
2: О, проворонила свое счастье!
0: Наташа с открытым ртом стоит перед окном.
6: Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец.
2: Не поминайте лихом.
4: Кузенька!
7: Покуда не вернусь, слушайся на Фаню!
2: Кузя, мы будем ждать тебя!
4: Мы будем ждать тебя!
0: У удерживаемый бабой-ягой Кузя неотрывно глядит на Наташу в стеклянном квадрате окна. Летящую по небу бабу-ягу сменяет резная деревянная поверхность. Над ней вверх движутся титры. Автор сценария Марина Вишневская, режиссер Аида Зябликова, художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский, композитор Михаил Миерович, звукооператор Виталий Азаровский. Роли озвучивали Татьяна Пельцер, Георгий Вицин, Светлана Травкина, Андрей Крюков, Григорий Большаков и Леонора Прохницкая. Художники-мультипликаторы Алла Соловьева, Владимир Кадухин. Куклы изготовили Геннадий Богачев, Анатолий Кузнецов, Виктор Следков, Е. Дымова, Елена Покровская, Юрий Одинцов, Александра Мулюкина, Нина Пантелеева. Монтаж Эл Коптева, редактор Афия Дариди, директор Е. Бобровская. Конец фильма. Творческое объединение «Экран». На фоне украшенной резьбой деревянной поверхности появляется название мультфильма «Возвращение домовенка». Кухня. Стоя коленками на стуле, Наташа смотрит в окно.
3: Жила-была одна девица. Умница, красавица, но недотёпа. Ни хлеба испечь, ни одежку починить. И вот завелся у ней домовой. Молодой еще, но серьезный.
0: Закипает чайник, Наташа выключает плиту.
3: Ну и значит, пошло у них хозяйство на лад.
0: За окном барона.
3: И вот беда, явилась к ним баба-яга.
4: Надо, и утащила домовенка.
0: Сидя на шкафу.
4: Нафаня, вы чай пить будете?
3: Благодарствую я дома.
0: Нафаня вяжет.
3: И вот, значит, задумала баба-яга напоить домового отворотным зельем, чтоб забыл он родимый дом.
0: Наташа роняет чашку.
2: Нет в доме счастья! А почему?
4: Потому что Кузеньки все нет и нет.
8: Мама, мама!
2: Береги детей!
0: Ворона сажает на окно.
2: 3, 2, 1, 0!
0: Вронят.
2: Старт!
0: Улетает.
4: Ты куда?
2: За счастье бороться надо.
0: Воронята кругленькие, светло-коричневые, с желтыми клювиками. На опушке избушка на курьих ножках.
2: В город
0: Кузя
2: хочу.
0: Кидает
2: домой
0: тарелки
2: хочу.
0: На пол.
2: Кузенька.
0: Баба-яга.
2: Безобразный мой.
0: Месит тесто.
2: Я Кузя-ма.
0: Кузя спрыгивает со стола, отталкивает кота.
2: Уйди отселя. Да ежели в город все подадутся, кто же в сказке-то жить останется? У вас своя сказка, у меня своя.
1: А пироги-то на дорожку забыл.
2: Да? А с чем пироги-то?
1: А с сюрпризом.
2: Давай.
0: Баба-яга.
2: Только пошустрей.
1: Я мигом.
0: Льет на тесто жидкость из бутылки.
1: Кто мой?
0: С рисунком.
1: Пирог пригубит.
0: Змеи.
1: Тот дом родной забудет. Кого любил, разлюбит.
0: Кузя берет.
2: О, этого-то есть сюрприз.
0: Бутылку.
2: Отворотный. Не на того напали.
0: Садится на метлу.
2: Неси меня, метла, от келя принесла.
0: Метла кружится по избушке. Выставив руки, баба-яга пытается схватить Кузю.
1: Нет, Кузьма.
0: Ловит его.
1: Моим не будешь, так и ничем тебе не бывать.
0: Сажает Кузю в тесто.
2: Разводи огонь.
0: Бросив в топку несколько березовых поленьев, кот раздувает огонь. Баба-яга заворачивает Кузю в тесто.
1: Нельзя от бабушек убегать, нельзя стареньких забывать.
2: А ну, изба, давай присядку!
0: Баба-яга несет Кузю на деревянной лопате к печи. Избушка идет ходуном. Баба-яга роняет Кузю на стол. Из раскачивающейся печи на пол высыпаются ярко-красные угли. Все заволакивает дымом. Баба-яга и кот выпрыгивают из горящей избушки. Кузя катается по столу. Края теста смыкаются, закрывая голову Кузи. Охваченная пламенем, избушка бежит.
1: К речке! К речке сворачиваем!
0: Размахивая руками, баба-яга бежит за избушкой. За ней бежит кот. Описывая широкую дугу и оставляя светло-белый след, по небу пролетает самолет. Из раскачивающейся деревянной мельницы у реки выбегает странный человечек. Придерживает кренящуюся мельницу. Кто и ведет мостик?
3: Разлетай, понимаешь?
0: Человечек метрового роста с длинным узким лицом, бородой, одет в рубаху. На мостик выбегает избушка.
3: Пошел, пошел отсюда.
1: Стой! Стой! Ты куда?
0: Избушка мечется.
1: Кыш!
0: Из стороны в сторону.
1: Кыш! Кыш! Кыш!
0: Прыгает в реку.
1: О, потонуло мое счастье.
3: Ничего, перемельцы, мука будет.
1: А ты что, мельник, что ли?
3: И хоть какой я мельник? это Малуя. Каким он зовут?
1: Какая же встреча!
0: Берет на руки.
3: Ты чего? Чего ты?
0: Вырвавшись, Киким убегает в мельницу. Постучав, Бабьяга сильно дергает за ручку двери. Мельница разваливается. Баба-Яга сидит на мостике, держа дверь.
2: Да. Не видят, там с домовыми.
0: Отбросив дверь, роется в груди досок.
1: Кикимушка!
0: Раскидав, берет на руки Кикима. Осторожно переносит на мостик. Положив, поднимает и опускает руки Кикима.
2: Ай! Ай! Ай!
0: Приподняв голову, Киким открывает глаза. Его взгляд упирается в смотрящего на него кота.
2: Где я? Кто я?
1: Домовой ты, дедуля. Распоследний на всю округу.
2: Нашего домового куда дело? Был домовой, стал водяной.
0: Избушка медленно опускается под воду. Над поверхностью остается только крыша с перекрещивающимися костями с одной стороны и валенком с другой.
2: Кузенька!
0: Ворона залетает под крышу.
2: Кузя! Кузя, ты где?
0: На плавающем деревянном столе румяный каравай. Прыгнув на стол, облизывается лягушка.
2: Ой, да кого ты дашь?
0: Из глаз вороны катятся крупные слезы. Сев на стол, она клюет каравай. Из него появляется Кузя.
2: Не ешь, плюнь скорей, в нем зелье отворотное.
0: Ворона успевает съесть половину каравая, смотрит, скосив глаза.
2: А ты кто такой? Нет, ты кто такой? А, не узнаешь? Первый раз вижу. Ой, у тебя не все дома. У меня нет дома. Я птица вольная. Куда хочу, туда лечу. Куда хочу, туда лечу. Стой, стой, ты тёха.
0: Кузя на метле.
1: Вот злодей.
0: Летит за вороной.
1: В огне не горит, в воде не тонет.
3: Эх, городские, пробросайте-то есть бабей. Ну-ка, тихо. Тихо.
0: Киким делает манящие движения руками. Опутанная тиной, избушка выходит на берег.
1: Ай да дедуля, орел.
0: Баба-яга обнимает Кикима.
2: Куда хочу, туда лечу! Куда хочу, куда лечу! Домой, повертывай домой! У меня нет дома! У всех есть, а у меня нет! За мной!
0: Летят среди перистых облаков. Рядом пролетает самолет. Описав петлю, Кузя увлекает ворону за собой. Наташина мама за печатной машинкой. Стол освещается лампой с зеленым абажуром. Из отверстия вытяжки свисает длинный вязаный носок. Мелькают спицы. Над погружающимся в темноту городом туман. Кузя и ворона прилетают к дому. Кузя залетает в кухню. Оставив метлу у окна, бежит в комнату. Мама оборачивается. Зайдя в кухню, берет метлу. Сидящие за окном воронята, опустив клювы и глазки, становятся малозаметны. Разглядывая метлу, мама пожимает плечами. Поставив, смотрит на часы. На них без 5:12. Метла улетает. Мама оборачивается, удивленно смотрит на место, где только что была метла. Сняв очки, трясет головой.
5: Спать, спать, спать.
0: Уходит.
2: Мама! Мама!
0: Воронята взлетают.
2: Летит! Один, два, три.
0: Садятся в гнездо.
2: Какое счастье!
5: Счастье?
0: Наташа
5: где?
0: Вбегает
5: где счастье?
0: В кухню.
2: Счастье! Это когда у тебя все дома!
0: Ворона накрывает воронят крыльями.
5: Наташа, посмотри на часы.
0: Наташа смотрит на часы. Минутная стрелка делает шаг.
5: Ку-ку, ку-ку.
0: Кузя выглядывает вместо кукушки.
1: До завтра.
0: Прячется за дверцей, радостно подпрыгивая.
3: Вот и ладно, вот хорошо.
0: Наташа выбегает из кухни. Утаскивая за собой вязаный носок, Нафаня скрывается за дверцей вытяжного отверстия. Избушка на курьих ножках стоит на месте, где раньше была мельница. Закрепленный на крыше деревянный четырехлопастный винт вращается. Сидя перед избушкой, Киким и Баба-Яга смотрят на луну. Конец мультфильма. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр сборника мультипликационных фильмов «Домовенок Кузя». Тифлокомментарий к сборнику изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
8: Тифловизор. Видео, доступное по радио. Тифловизор. Видео, доступное по радио.
9: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
10: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
9: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
10: Выход из транспорта. Кнопка.
11: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
9: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
12: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
9: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
13: Вы слушаете Радио ВОС.
14: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
13: Вы слушаете Радио ВОС.
15: Эй, горожане, все на мир, послание мир, паштетный мир, ведь это самый вкусный мир, паштету браво! Почемно доброго вина, куда занять ничем война,
16: а добродушная жена...

Как же тысячам ракет и сухопутных.

0: песенка. Однако праздник праздником, а бороды клиентов дожидаются моих ножниц.
1: Эй, фрицек!
2: Слушай, хозяин.
1: Она закипела?
2: Давно закипела. Взгляните, хозяин, вон на того господина, вон, в пыльном плаще, такой чудной вот шляпе, видите?
0: Так.
2: Мне кажется, это... Я просто ручаюсь. Это приезжий, и щетина его щек просится под нашу бритву.
1: Сычка, стреляй на кучу!
0: Послушайте, господин путешественник,
3: вы меня?
0: Могу ли я вам быть полезен?
3: А откуда вы знаете, что я путешественник?
0: Значит, стоит только взглянуть на ваши отросшие волосы и давно не бритую бороду. Вот я и спрашиваю, не заглянете ли вы на полчасика побриться, освежиться?
3: А что, пожалуй, не мешает мне привести себя в порядок. Слишком долго я сюда добирался.
0: Ну, вот и прекрасно. Прошу вас, сходите. Пожалуйста, фрицек, помоги господину снять плащ. Быстро. Садитесь в это кресло, сударь. Вам здесь будет удобно. Фрицек!
2: Я тут.
0: Воды. Оп. Так.
3: Признаться, я впервые в вашем городе. А по какому случаю с самого утра толпы пляшут и веселятся? Сегодня день какого-нибудь святого?
0: О, нет, сударь, нет. Сегодня целый день наш герцог угощает горожан. Сегодня, знаете ли, пятая годовщина паштетного мира. Неужели не слыхали?
3: Паштетный мир? Да. Странное название.
0: Ничего странного, ведь целых 5 лет наш герцог воевал против князя Лихтенштейнского, и все из-за сузерена, короля паштетов, а потом помирились, вы знаете, взяли и помирили. Да, и княжеский повар в знак перемирия приготовил все-таки знаменитый паштет сузерен с той самой травкой, которую в конце концов отыскал карлик нос.
3: Постойте, постойте, дорогой цирюльник, будьте любезны, не бормочите, не сваливайте все вместе. Угу. Расскажите по порядку, пожалуйста.
0: Позвольте, позвольте, позвольте, позвольте, вы что это? В самом деле ничего не слыхали о карлике носе?
3: Да говорю вам, ничего. Я долгое время скитался по свету в очень-очень далеких отсюда краях. И буду признателен вам, если вы расскажете мне эту, ну, по всему видно, интереснейшую историю.
0: Фрицек!
2: Да?
0: Неси чистые полотенца и помазок. Простите, господин путешественник, наберите терпение, потому что это замечательная история.
3: Да-да.
0: Позвольте, я оберну вокруг вашей шеи полотенце. Так вот. А сейчас зажмурьте глаза, чтобы в них не попала пена. Но сначала взгляните в окно. Видите через дорогу лавочку сапожника?
3: Да-да, вижу.
0: Так вот, 20 лет тому назад сидел в этой лавке сапожник Фридрих, бедняк из бедняков. Единственное богатство, которое было у него, хорошая жена, хозяйственная и опрятная. И был сынок у них, которого звали Яков. Стройный, красивый, высокий для своих 12 лет. Был у них маленький огородик, и Анна продавала на рынке овощи и зелень.
4: Сынок, не вертись, пожалуйста. Стой возле меня.
5: Эй, повара, кухарки, пожалуйте сюда, к нашим лоткам.
6: Мы дешево отдаем. Вот зелень, вот капуста, яблоки, груши. Хороший товар, лучший товар.
7: Дай мне, хозяйка, 10 яблок и зелени.
4: Прошу вас.
7: Товар у тебя не лучше других, а вот сынок твой зазывала. Уж больно хорошенький.
4: Спасибо, милый, на добром слове. И вправду Господь наградил нас сыном.
6: Как страха людина.
8: Ой, дорогу.
6: Идет, ковыляет, того и гляди, ткнется в землю своим ужасным носом.
8: Иди, такое продавать-то ничего не хочется.
6: Мама, смотри, к нам идет старуха. Какие страшные маленькие красные глазки, а руки как крючья.
9: Тихо, тихо, сынок.
10: Ты, Анна, торговка овощами?
9: Да, госпожа. Вам угодно что-нибудь купить?
10: Увидим. Увидим, пощупаем, понюхаем, помнем пальцами.
9: Осторожно, госпожа.
10: Есть ли еще у тебя то, что мне нужно?
9: Госпожа, осторожнее. Я так красиво разложила все на прилавке, а вы мнете зелени и ломаете корешки.
10: Плохой товар, дрянь товар. 50 лет назад было куда лучше. Плохой товар.
6: Эй, ты, бессовестная старуха, у нас покупает сам герцогский повар. А ты перемяла всю зелень, перенюхала все своим ужасным носом.
9: Тихо.
6: Так что у нас никто ничего и не купит.
9: Тихо, тихо, тихо.
10: Тебе не нравится мой нос, мой прекрасный длинный нос, и у тебя такой же будет, до самого подбородка. Так что в этой корзине? Кочаные капусты? Плохая капуста, дрянной товар.
6: Уродина, злая уродина, у тебя шея не толще кочерышки. Да выгляди, обломится, и голова твоя упадет в нашу корзину. Кто у нас тогда что-нибудь купит?
10: По-твоему, у меня слишком тонкая шея? Ну так ты совсем будешь без шеи. Голова у тебя будет торчать прямо из плеч.
9: Госпожа, не говорите мальчику глупостей. Хотите что-нибудь купить, так покупайте скорее. Вы разгоните у меня всех покупателей.
10: Ладно, пусть будет по-твоему. Я возьму эти 6 кочанов капусты. Ну, только видишь, я стара и немощна. Опираюсь на костыль. И сама не могу нести тяжести. Пусть твой сын донесет мне покупку до дому. Я его хорошо награжу за это.
6: Мама, мама, я не хочу. Я не пойду с этой старухой.
9: Что ты, сынок? Что ты? Неудобно?
6: Умоляю, не посылай меня с ней. Мне страшно.
9: Ну, что ты придумываешь, Якоб? Тебе не стыдно будет, если бедная старуха потащит сама эту тяжелую корзину? Иди, иди, иди. И возвращайся скорее.
10: Ну, пойдем. Иди, иди.
9: Не задерживайся, сынок.

0: ночью нам идти?
1: Иди, иди. Скоро уже. Скоро отдохнешь. Видишь лачугу? Это и есть мой дом. Постой. Сейчас я достану ключ. Входи.
0: Ой. Да это вовсе не лачуга. Это просто настоящий дворец. Потолки и стены мраморные. А полы? Уи! Полы стеклянные. Я чуть не поскользнулся.
1: Сейчас позову слуг. Видишь, вот серебряный свисток. Вот они, мои маленькие слуги.
0: Ого! Да это морские свинки. Только бегают они совсем как человечки. На задних лапках. И одеты, как люди.
1: Эй, вы, негодницы, принесите нам туфли. Вот я сейчас угощу вас палкой.
2: Вот.
1: То-то же. Вот, Яков, надень на ноги эти кокосовые скорлупки, и ты легко заскользишь по моему стеклянному полу. Пойдем-ка за мной. Идем.
0: Залы и кругом эти странные зверушки. Куда я попал? Что это за дворец и кто эта старуха?
1: Ну, вот мы и пришли, Яков. Здесь я готовлю свои кушанья. Садись, сынок, отдохни хорошенько. Ты, наверное, устал. Я хочу наградить тебя за то, что ты такой послушный и умный мальчик. Я сварю тебе такой суп, что ты его до смерти вспоминать будешь.
0: Но я не хочу никакого супа, госпожа. Позвольте мне уйти во свояси.
1: Сиди. Ты хочешь есть, ты будешь.

0: что суп может пахнуть так ароматно.
1: Ну-ка травку забвенья, травку сновидения. Раз травки для затравки, два травки для заправки. Раздую, два раздую, колдую. Ты готова. Вот, Якоб, угощайся, поешь моего супу, и будешь таким же красивым, как я, и поваром хорошим будешь. Я научу тебя этому ремеслу. Только травки, волшебной травки, не найдешь никогда.
0: О, ну и вкуснотища! В жизни не ел такого супу. И сладкий он, и кислый. Спасибо, госпожа. Я словно во сне. Руки не поднять. Какие смешные морские свинки и белочки. Они зажгли такие пахучие свечи, и вся комната наполняется голубыми облаками. Спать. Голова кружится.
2: Вот так, сударь, вот так вот. Жизнь порой играет с нами невеселые шутки.
3: Да.
2: Не будете ли вы против, если я чуть-чуть подстригу ваши длинные волосы, ну и расчешу их хорошенько?
3: Конечно, конечно. Но вы остановились на самом интересном месте. Значит, околдовала старуха мальчика. И что же, он сгинул? Пропал навеки в ее дворце?
2: Ну, значит, пропасть-то пропал, Якоб, но не навеки, хотя и надолго. Поначалу старуха превратила его в белочку. И стал он прыгать, скакать и прислуживать этой старухе. А на пятый год колдунья перевела Якоба на кухню. А Якоб оказался очень способным учеником и прошел все должности от поваренка до старшего пирожного мастера. Знаете, стал таким искусным поваром, что иногда даже сам себе удивлялся. Да. Так вот Якоб прожил у старухи целых 7 лет.
3: 7 лет?
2: Да, сударь, 7 лет бедный отец и мать ждали своего Якоба и плакали о нем.
4: Слушайте, я вот здесь подбрею ваши бачки.
3: Пожалуйста.
4: Так.
2: Ну вот. А теперь слушайте дальше. Однажды старуха взяла костыль и собралась в город.
5: Эй, Якоб.
6: Да?
5: Приготовь к моему приходу курицу. Начини ее орехами и зеленью. И подрумянь как следует.
6: Слушаюсь, госпожа. Пойду-ка я в кладовку. Отыщу нужные травы.
7: Фу ты, как здесь темно, а? Так, зажгу-ка я свечу. Возьму-ка я луковицы тюльпана. Так, корни обжор травы, пряности. Ух ты, какой странный шкафчик. Никогда здесь не видал такого. Ба, дверца не заперта. Посмотрю-ка, что внутри.

Какие-то странные корзиночки. В них диковинные травки. Я никогда не встречал таких. Стебли зеленоватые, на каждом ярко-красный цветок с желтым ободком. Понюхать, что ли, а? Какой знакомый запах. Такой же, как у супа, которым меня накормила старуха.

0: Ну, наконец-то я проснулся. Фу. Ну и сон я видел. Прямо как наяву. Вот матушка посмеется, когда расскажу ей. Ой, и попадет же мне от нее, что я заснул в чужом доме вместо того, чтобы вернуться на рынок. Ой, смешные свинки и белочки. Ну что ж вы так жалобно визжите? Словно вам жалко, что я ухожу? Прощайте, прощайте. Я и так уже долго был здесь. Часа полтора, не меньше.
1: Солнце стоит еще высоко. Значит, не так уж долго я спал у старухи.
0: А хорошо бы вспомнить, какими улочками вела она меня сюда. Кажется, сюда, потом налево.
2: Глядите, карлик! Ну и нос! А голова прямо из плеч торчит, совсем без шеи! Руки-то, руки! Поглядите, руки до самых пяток!
0: Должно быть, карлик как будто показывает. Я бы и сам сбегал, но сейчас нельзя. Матушка совсем зашлась. Ой, да вот она. Сидит на своем месте. Только грустная чего-то. Бледная. Подкрадусь-ка я сзади. Для смеха. Матушка!
3: Что с тобой? Ты сердишься на меня?
4: Что тебе нужно от меня? Страшный карлик. Уходи, я не терплю таких шуток.
3: Что ты, матушка? Почему ты гонишь меня, своего сына Якоба?
4: Уходи! Посмотрите, люди добрые! Посмотрите на ужасного карлика! Отпугивает покупателей, да еще смеется над моим горем! Негодяй!
5: Как ты смеешь, нечестивец, шутить над ее горем?
6: Ее сына давно украли! А какой мальчик был! Загляденье!
5: Убирайся! Не то я тебе глаза выцарапаю!
3: Ужасно. Мать сошла с ума, наверное.
0: Добрый вечер, отец. Как поживаете?
7: Ой. Фу. Ну и напугали вы меня, сударь. На вашем месте я бы стучал, прежде чем войти. Так человека заикой можно сделать. А у меня работа не ладится. Лет мне много, а я один. На подмастерье денег не хватает, а тут...
0: Разве у вас нет сына, который мог бы вам помочь?
7: Да был у меня сын, Якоб. Сейчас бы ему годков 20 было.
0: А где же ваш сын?
7: Да про то один Господь знает. Как сейчас помню. Прибежала жена с базара. Воет, кричит. Ну, мол, уже вечер, а дитя не вернулось. А в тот день явилась на базар какая-то старуха. Набрала всякого товара. А она добрая душа. И послала Якоба помочь старухе. Да, уж мы объявляли о пропаже, бегали, искали, ждали. Все напрасно. Один древний старик говорил Анне, что это, может быть, приходила злая колдунья Грейтер Вейс. Раз в 50 лет она появляется на базаре закупать провизию. С тех пор, сударь, 7 лет прошло.
0: 7 лет?! Значит, не во сне это было. Значит, 7 лет я был белкой и служил старухе.
8: 7 лет жизни отняла у меня злая колдунья.
7: Может быть, вам что-нибудь приглянулось в моей лавке? Не возьмете ли пару туфель или футляр для носа?
8: А что такое с моим носом? Зачем мне для него футляр?
7: Воля ваша, господин, но будь у меня такой нос, я бы прятал его в футляр. Ну, в хороший футляр из розовой лайки.
8: Хозяин, нет ли у вас здесь зеркала? Мне обязательно нужно посмотреться в зеркало.
7: Незачем вам глядеться в зеркало. Бросьте эту привычку.
8: Дайте мне скорее зеркало. Мне очень нужно.
7: Да, был у меня где-то здесь осколок зеркала. Якоб с ним играл когда. Вот видите, он совсем запылился.

0: Выходит, все, над чем смеялся когда-то Яков, он получил от старухи в подарок.
1: Вот именно, дорогой мой господин, все, кроме шеи, как она и обещала. Ах. Шею она начисто упразднила. Да.
0: Ну, а дальше-то, дальше что было с несчастным Якобом?
1: Якоб задумался, как с голоду не помереть, и вдруг вспомнил, что старуха научила его хорошо стряпать.
0: Да-да-да.
1: И решил он поступить поваром к самому герцогу. А надо вам сказать, сударь, что его светлость, наш герцог, известный обжора и лакомка.

0: Эй, уродец, чего тебе нужно здесь, у дворца его светлости?
1: Мне нужен начальник кухни.
0: Ох, малыш, какой ты забавный. Кто это так пошутил с твоим носом? Не ты ошибся, сынок. Не начальник кухни тебе нужен, а я дворцовый смотритель. Ты ведь хочешь поступить герцогу в карлики, не так ли?
1: Нет, господин, я хороший повар. Отведите меня к начальнику кухни.
0: Ну, воля твоя, малыш. Но ты, видать, неразумный парень. Будь ты придворным карликом, ты бы мог ничего не делать, есть, пить, веселиться, ходить в красивой одежде. А ты хочешь на кухню сковородки чистить. Ну, пойдем, проведу тебя на герцогскую кухню. Стрелята. Где ваш начальник?
2: Здравствуйте.
3: Карли!
4: Насадьте!
3: Ну я его не съешь! Аппетит пропадет!
5: Цыц! Цыц! Цыц, нерадивая! Доброе утро! Доброе утро, господин дворцовый смотритель!
0: Доброе утро!
5: А что это за каракатица с вами? Это что, новый карлик его светлости?
2: Нет, нет, ваша милость, я искусный повар.
5: Повар? Ты?
2: Ваша светлость, ведь вам не жалко погубить одно-два яйца, горстку муки, вина и приправ. Поручите мне приготовить какое-нибудь блюдо, и я состряпаю кушанье на глазах у всех.
5: О! Эх, была не была. Развлечение во всяком случае. Позвать ко мне заведующего завтраками?
6: Вот он я, господин начальник кухни.
5: Ну, что заказал сегодня герцог к первому завтраку?
6: Его светлость изволили заказать датский суп.
5: Суп?
6: С красными гамбургскими клёцками.
5: Клёцками? Ты слышал, карлик, что пожелал отведать господин герцог, а? Ты, я уверен, и не слыхал о таких сложных блюдах.
2: Нет ничего легче. Для супа мне нужно 13 трав и 7 восточных приправ.
5: Так.
2: Включая барбарис и зеру. Yeah. Сало дикого кабана, немного вина,
5: так.
2: Гусиный жир,
5: так.
2: Имбирь и трава, которая называется утешение желудка.
5: Правильно. Клянусь честью, правильно? Итак, проведем испытание. Эй, подайте мраморную доску, да положите ее на два стула, чтобы малыш-карлик мог достать до кастрюли.
7: Варись, варись, варись, варись, варись, мой суп чудесный. Варись, варись, не жирный и не пресный.

0: Лучше нет, чем заниматься тем делом, в котором знаешь толк.
1: Добави Меркуриса, ален-ален-ля-ля, а также Барбариса, ален-ален-ля-ля, немножечко корицы.

0: не жирный и не пресный. Ален, Ален, ля-ля, опа, опа. Кажется, готово. Открыть крышку!
1: О, как пахнет!
2: Я в жизни не нюхал ничего ароматнее.
3: От одного запаха слюнки потекли. Ложку, дай мне, пожалуйста, ложку.
2: Так, попробуем.
1: Ну.
4: Да говорите же.
3: Прекрасно, прекрасно, клянусь честью.
1: Господин заведующий завтраками, да вы так весь суп слопаете. Дайте и мне попробовать.
3: Прошу вас, прошу.
1: Ну-ка.
3: Ну?
1: Это чудо. Я не хочу вас обидеть, но такого супа и таких клёцок вам приготовить еще не удавалось.
3: Малыш, ты великий мастер.
5: Завтрак для господина герцога!
0: Ну, малыш, пока его светлость завтракает, пойдем ко мне. Расскажешь, откуда ты и где учился своему мастерству. Я уверен, что сей переполох произвел ваш датский суп с красными гамбургскими клетками. Да. Сиди здесь, малыш, и приготовься предстать перед его светлостью.
6: Ваша светлость, вы позволите?
7: Послушай-ка.
6: Да.
7: Милейший, я всегда был доволен твоей стряпней. Но сегодня завтрак особенно вкусен. В этих клёцках есть нечто...
6: Жутко аппетитное.
7: Болван. Нечто изысканное, хотел я сказать. Я хочу наградить повара, который приготовил сегодняшний завтрак. Где он?
6: Ваша светлость, прикажите привести сюда маленького уродца, который сидит на кухне между двумя кастрюлями, и вы получите неслыханное удовольствие. Да, этот малыш и состряпал датский суп с гамбургскими клёцками.
7: Любопытно. Карлика ко мне.
6: Карлика к его светлости!
7: Да, действительно. Он как забавный. Ладно, будет. Но будет тебе кланяться, бедняжка. Так можно и нос сломать.
6: Да.
7: Да, позабавилась над тобой матушка природа. Да. Скажи, верно ли, что ты сам сегодня стряпал для меня? И кто тебя учил?
8: Я совершенно одинок, ваша светлость. Ни отца у меня, ни матери. А стряпать меня учила одна старуха.
7: Замечательно учила тебя эта старуха. Я, признаться, доволен. Доволен. Ну что ж, оставайся у меня.
8: О, ваша светлость!
7: Перестань. Ну не падай ты носом в пол. Ты дырку прошибешь.
8: Оставайся.
7: Так вот, я даю тебе в год 50 дукатов, одно праздничное платье
6: и пару штанов.
7: Болван, что ты себя перебиваешь? Я даю карлику две пары штанов.
6: Две пары штанов?
7: За это ты будешь каждый день сам готовить мне завтрак. Наблюдать за тем, как стряпают в обед. И вообще, будешь заведовать моим столом, так сказать, вообще.
8: Ваша светлость.
7: Ну
9: что же, взгляните на себя в зеркало, господин путешественник. Похож ли этот лощеный кавалер на запыленного путника, который полчаса назад вошел в дверь моей цирюльни? А?
10: О, да, хозяин, вы прекрасный мастер в своем деле.
9: Ну, так вот.
10: Ничуть не меньше, чем карлик нос в искусстве стряпни. А что же ваша история? Закончена? Карлик нос обрел свое счастье на кухне герцога?
9: Эх, какое ж там счастье предок и внешности. Но карлик нос обрел большее, чем счастье. Он приобрел уважение слуг и благосклонность самого герцога. Да-да-да. И в городе, и на рынке никто теперь не смеялся над бедным Якобом. Все знали, это главный повар самого герцога. И вот однажды...
11: Вон идет главный повар его светлости.
12: Пожалуйста, сюда, господин повар.
13: Сюда, сюда, господин повар. Сегодня у меня свежий нежный сельдерей, петрушка, турнепс.
14: Вижу, вижу, Эльза. Да, зелень у тебя сегодня особенно хороша. Но сначала мне нужно купить гусей. Жирных гусей для стола герцога.
13: В конце базара, господин главный повар, сидит странная женщина. У нее хорошие гуси, но она молчит и даже лицо скрывает под покрывалом. Вон, видите, сидит вон, сидит за телегой с овощами.
14: Да, да, ну спасибо. Спасибо, Эльза, пойду погляжу. Доброе утро, хозяйка. Ну что ж, показывай свой товар. О, гусаки хороши, да? Два гусака, одна гусыня. Ух ты, мои жирненькие. Ну что ж, возьму, пожалуй. Сколько просишь?
15: Бедняжка. Да ты не моя. На тебе два дуката. Я думаю, тебе хватит. А я заберу гусей. Всех трех вместе с клиентом.

0: Гусаки хороши. О, а вот гусыня, видать, больна. Сидит тихо и будто вздыхает. Надо прирезать ее, пока не издохла.
1: Ты режешь меня, заклюю тебя. Если шею мне свернешь, долго сам не проживешь.
2: Вот чудеса! А вы, оказывается, говорить умеете, госпожа гусыня. Не бойся! Как я могу убить такую чудесную птицу? Готов спорить, что не всегда ты ходила в гусиных перьях.
1: Твоя правда. Никто представить себе не мог, что Мими, дочь великого волшебника Веттербока, кончит жизнь под ножом повара на кухонном столе.
2: Не плачь. Не плачь, дорогая Мими. Я не дам тебя в обиду. Ты будешь жить в моей комнате, а поварам я скажу, что откармливаю гусыню особыми травами. А потом я придумаю способ выпустить тебя на волю. Но как случилось с тобой подобное несчастье?
1: Мой отец поссорился с очень злой, коварной колдуньей. Она превратила меня в гусыню и занесла в этот город. У нее-то ты и купил меня.
2: Так вот почему она закрывала лицо. Гадкая колдунья.
0: Мы с тобой, товарищи по несчастью, Мими. И я ведь тоже не всегда был уродом и карликом. И меня заколдовала злая волшебница. Ну не горюй. Человек всегда должен надеяться на лучшее.
2: О, ну вот мы и пришли. Сегодня какая-то особая суета. Может быть, в гости кто-то пожаловал?
3: Яков! Ты куда ты запропастился? Тебя ищут с самого утра. Его светлость требует тебя немедленно.
2: А что такое?
3: Князь! К нам пожаловал в гости князь Лихтенштейнский. А уж этот гораздо поесть. Как? Сам герцог его светлость перед ним, мальчик.
4: Да где же этот карлик нос? А, явился наконец. Беги скорей к его светлости.
2: Бегу, бегу. Вот только занесу гусыню к себе в комнату. Бегу.
0: Вы звали меня, ваша светлость?
4: О, карлик нос. Ну, пойди сюда. Ну, семени ты живее своими ножками. Ты уже слышал, милый, что князь Лихтенштейнский приехал ко мне в гости?
0: Да, ваша светлость.
4: Да он понимает толк в стряпне. Смотри же, ты должен готовить такие кушанья, чтобы каждый день князь удивлялся. Слышишь?
0: Ну, это дело не хитрое, ваша светлость, не осрамимся.
4: Так, бери у моего казначея все, что понадобится. Хоть золото запеченное нам подавай. Но чтобы на столе у меня...
0: Ну, это само собой, ваша светлость.
4: Иди, нос, служи отечеству.

0: как сейчас помню, дорогой князь,
1: да.
0: Подают мне заливного поросенка в белом соусе.
1: Ой, в Монако готовят поросенка, да. Это что-то особенное. Особый пикантный вкус придают ему листья фейхуа.
0: О, это...
1: И так, знаете, чесночку.
0: О, чесночку немножко дают.
1: Чесночку. Да, но не навязь.
0: Не навязь. Не навязь. А вот еще.
1: Да.
0: Помню, как сейчас. Помню, сейчас... А, в Северной Боливии.
1: Да, да, да.
0: Пришлось мне отведать запеченного... Запеченный, а? Это сказка. Нет, это не сказка, это песня. Лемур запеченный, да, это песня.
1: Скажите, ну, я надеюсь, перед тем, как запечь, да, его держали в маринаде молодого красного.
0: А как?
1: Это песня.
0: Это песня.
2: Вы звали меня, ваша светлость?
0: А, звал, звал, князь. Извольте полюбоваться на моего повара. Это не правда ли, а? Его внешность производит разительный контраст с его искусством стряпать.
1: Ты прекрасно готовишь, малыш. И понимаешь, что значит хорошо поесть. Но скажи мне... Почему ты до сих пор не угостил нас паштетом сюзерен? Это самый вкусный паштет на свете, как известно.
2: Паштет сюзерен? Никогда не слыхал о таком. О, господин, я надеялся, что вы еще долго пробудете у нас, и хотел угостить вас паштетом сюзерен на прощание. Ведь всем известно, что это король всех паштетов.
0: Ах, вот как, король? Чтоб завтра же паштет сюзерен был на моем столе, ты слышишь?
2: Слушаюсь, господин герцог.

0: О, Мими, я погиб. Я не знаю, как готовится паштет сюзерен. Герцог выгонит меня. Я погиб.
1: Утри слезы, Яков. Не огорчайся. Этот паштет частенько подавали к столу в доме моего отца. И кажется, я припоминаю, как его готовят. Возьми 20 равных частей фазаньих печенок и 10 частей печени молодого кабана. Кроме яиц и приправ, тут важны корни золотой травы. А если какой-то травки не достанет, не беда. Герцог с князем не заметят.
0: Мими, дорогая Мими, будь благословен тот день, когда я купил тебя на рынке. Побегу готовить паштет сюзерен для князя и герцога. Побегу!
2: Прошу вас, князь.
3: Да-да.
2: Положите себе кусок вот этой серебряной лопатки.
3: Давайте. Вот так.
2: Да. Истинно, это король паштета. Но зато и мой карлик, согласитесь, король поваров. Не так ли, а, дорогой друг?
3: Умело. О. Умело приготовлено, но, как я и думал, не обижайтесь, это не настоящий сюзерен.
2: Как?
3: Вот так.
2: Нос. Паршивая собака. Но как же ты смел причинить мне, своему господину, такое огорчение? Да я прикажу изрубить тебя на куски и запечь в этом паштете сюзерен.
0: Сжальтесь, ваша светлость. Пусть господин князь скажет, чего не достает этому паштету. Не дайте мне умереть из-за горстки муки и сала.
3: Милый нос, это мало тебе поможет. Знай, здесь недостает некой травки, о которой в вашем краю и не слыхивали. Травки вкусночихи. И твоему господину никогда не едать его таким, каким ем его я.
2: И все же я буду есть его в должном виде.
3: Нет, у вас нет травки.
2: Я буду есть его в должном виде завтра.
3: А где вы возьмете вкусночиху?
2: Завтра я представлю вам паштет по вашему вкусу.
3: А вкусночиху?
2: Я представлю этот паштет, либо голова этого негодяя будет торчать на пике у ворот моего дворца. Прочь, паршивая собака!
0: Все кончено, Мими. Все кончено. Я никогда не слыхала травки вкусночихи. И завтра наступит конец моей нелепой короткой жизни. Бедная Мими. Худо тебе придется без меня.
1: Погоди-ка, Яков. Кажется, я могу тебе помочь. Отец учил меня распознавать травы. Вкусночиха очень редкая и коварная травка. В другое время тебе не миновать бы смерти. Но, по счастью, сегодня полнолуние, а вкусночиха цветет только в полнолуние. Скажи, растут ли поблизости от дворца каштаны?
0: Да, у озера в саду.
1: Тогда бери меня, Яков, и выйдем в сад. Пока луна светит так ярко, что видно каждую травинку. Теперь опусти меня на землю. Я буду искать траву.
0: Ищи, Мими. Ищи хорошенько. Ты моя последняя надежда.
1: Облако закрывает луну.
0: Ищи, Мими.
1: Яков, здесь нет травки вкусночихи. Посмотри кругом. Не видно ли где-нибудь еще каштанового дерева?
0: Вон, на другой стороне пруда растет старый каштан. Побежим туда. Ищи, ищи, Мими, иначе мы погибли.
1: Нашла! Якоб! Якоб! Вот она, величайшая травка, вкусночиха.
0: Ты моя спасительница, Мими. Какая... какая странная травка. Стебли зеленоватые, на каждом ярко-красный цветок с желтым ободком. Мими, кажется, это та самая трава, с помощью которой старая ведьма превратила меня в урода. Не попытать ли мне счастье вдохнуть этот запах еще раз? –

0: ужаса на глазах.
1: Я чувствую, как трещат мои суставы. Вытягиваются ноги. Выпрямляется спина и грудь.
0: А нос? Куда делся твой ужасный нос? Какой ты красивый, Якоб. Какой ты высокий и красивый.
1: Бежим, Мими. Бежим. Стража выпустит нас из замка. Они не узнают бывшего карлика носа. Прочь, прочь из замка тупого обжора и жестокого самодура. Я отвезу тебя к волшебнику Веттербоку, и он развеет чары злой колдуньи. Я уверен, Мими, что ты прелестная девушка. Я полюблю тебя. Я уже люблю тебя. Всем своим благодарным сердцем. Мы будем счастливы, Мими.
0: Мы будем счастливы, Як.

0: Ждешь, ждешь хорошего конца истории, а когда он наступает...
1: Но ведь эта история так мирно не закончится.
2: Что вы, сударь, какой там мир?
0: Видели бы вы, какой скандал поднялся во дворце герцога, когда утром обнаружилось, что карлик нос исчез.
1: Да.
2: Да. Герцог клялся, что найдет его, снесет голову. Князь Лихтенштейнский утверждал, будто герцог сам прячет карлика, чтобы не лишиться хорошего повара. Слово за слово, слово за оскорбление. Ну, вы этих аристократов знаете, они обид не спускают. Чуть что, война, да. Война.
0: А война, значит, опять простому человеку бросать дом, семью, да идти сражаться непонятно за что, за герцогский гонор.
2: Так-то, воевали, пока мир не заключили.
0: И вот тогда повар князя Лихтенштейнского приготовил знаменитый паштет сюзерен.
1: Так вот, почему этот мир называют паштетным миром.
0: Паштетным, паштетным.
1: Вошел Якоб в историю.
0: Да, да.
1: Ну, ладно, а что с ними дальше-то было? С Якобом и Мими?
0: Минуточку, прошу вас. Идите-ка сюда, к окну. Видите, вон в конце улицы богатый дом трехэтажный с палисадником.
1: Ну-ну, это дом богатейшего купца Якоба Гюнтера, к которому у меня важное письмо от шейха Алибану. Постой, что ты хочешь сказать, цирюльник? Да нет, не может быть.
0: Да, именно.
1: Как?
0: Господин Гюнтер прибыл из далеких стран с женою и огромным богатством, которое досталось ему от всемогущего Виттербока. А уж как радовались-то его бедные родители Анны и Фридрих, как радовались, и вы знаете, дожили они свою жизнь в довольстве и покое.
1: Выходит, я вез бумаги к могущественному адресату, историю которого выслушал в цирюльне в двух шагах от его дома. Ну что ж, я благодарен вам, цирюльник, за историю. Да и за стрижку. Теперь не стыдно появиться в столь благородном доме.
3: Ваш сударь, прошу вас.
1: Спасибо, фрицик. Получите с меня. Прошу.
2: Сударь, ну вы слишком щедры.
1: Нисколько.
2: Вы слишком щедры, сударь. Благодарю вас. Благодарю вас. Прощайте, и да сопутствует успех всем вашим делам.
1: Всего вам доброго.
3: Прошу вас.

0: Кого вам, сударь?
1: Доложи господину Якобу Гюнтеру, что к нему посланник шейха Али-Бану, господин Вильгельм Гауф.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
3: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
4: Фильм создан при поддержке губернатора Псковской области. Киностудия «Планета Кино» представляет фильм Вячеслава Серкеза. Сергей Маховиков, актер театра и кино, режиссер.
5: Псковская земля всегда была в авангарде военной истории России. Со времен Древней Руси до наших дней Псков стоял неприступной крепостью на пути захватчиков и агрессоров, которые шли на нашу землю. Ратные подвиги знаменитых полководцев, как и простых жителей и защитников земли русской, навсегда вошли в военную летопись нашего Отечества. А Красное Знамя Победы, которое родилось на Псковской земле, так же, как и легендарный меч псковского князя Домонта Тимофея, для всего мира стали символами силы русского оружия и несгибаемой воли нашего народа.
4: Название. Псков. Полет со знаменем Победы.
6: Псков всегда был неприступной крепостью для врагов России. А его стены ломали зубы и тевтонские рыцари, и Ливонский орден, польский король Стефан Баторий и шведский король Густав II. И хотя Наполеон Бонапарт и его армия не были во Пскове, именно выходец из рода псковских дворян Голенищевых-Кутузовых Михаил Илларионович во главе войска российского разбил непобедимого императора и закатил звезду знаменитого корсиканца. Здесь, на Псковской земле, в феврале 1918 года родилась Красная армия, которая через четверть века спасла Европу и весь мир от нацистского ада. Псков – это история подвига и ратного труда, а главное – это история русского народа.
4: Анатолий Васильевич Филимонов, кандидат исторических наук, профессор.
7: По сути дела, Псковский край, ну, является, можно сказать, одним из колыбелей российской государственности. Потому что первое упоминание о русской земле, 862 год, вот там упоминается имя Изборска, города, древнего города Псковской земли, откуда вот русская земля и начиналась. Ну а сам город Псков, первое упоминание в летописи, относится к 903 году в связи с женитьбой киевского князя Игоря на псковке Ольге, вот которая потом была княгиней Великой Российской.
6: В Пскове расположен 334-й полк транспортной авиации военно-воздушных сил Российской Федерации. До распада Советского Союза этот полк носил героическое наименование «Берлинский». Такое название говорило о том, что 334-й полк принимал участие в Берлинской операции, результатом которой стало взятие города Берлина, столицы Третьего рейха, советскими войсками и ознаменовало конец войны в Европе. Одним из пилотов, служивших в этом авиационном полку, был Павел Яковлевич Югер.
4: Георгий Ильич Терешко, майор запаса.
8: Прежде всего, я хочу отметить, что это был человек слова. Если он тебя выслушал и сказал, напоминать больше не нужно. Это будет так, как он сказал. Был очень обязателен во всех вопросах. Не только в организации полетов и знания, но и жизненных ситуаций, и семейных и других. В общем, в моем понятии это был образец офицера.
9: Вот это тот самый самолет, на котором летал Павел Югер. Вот это настоящий самолет Ли-2. Боевой путь младшего лейтенанта Павла Яковлевича Югера берет свое начало от воздушных боев над Сталинградом, потом был Курск, Белоруссия, Польша, и завершается он в Берлине. Младший лейтенант Павел Югер совершил более 800 боевых вылетов и дослужился от командира корабля до командира полка. 20 июня 1945 года экипаж корабля «Ли-2» под командованием Павла Югера доставляет в Москву груз особой важности – знамя 150-й стрелковой ордена Кутузова второй степени Идрицкой дивизии, знамя Победы. В приказе о назначении Павла Югера на особый рейс было написано: «За проявленное мужество и отвагу при выполнении особых заданий командования фронтом».
4: Сергей Иванович Никифоров, полковник запаса.
10: Я у него многократно был дома. У него была небольшая папочка, где, значит, была вот фотография, это я хорошо помню, да, на аэродроме Чкаловской, где знамя Победы выносит из самолета, стоит почетный караул, и там есть надпись «Вареников», и стоит экипаж. Просто экипаж, перечисленный экипаж. В том числе там стоит старший лейтенант Югер, который, будем говорить, был командиром этого экипажа, который привез знамя Победы.
6: Доставить знамя Победы в Москву на тяжелом транспортном самолете Ли-2 было очень сложной боевой задачей. Более 1500 километров от Берлина до Москвы экипаж транспортного самолета должен был пройти практически вслепую. Иногда, чтобы определить местоположение воздушного судна, Павлу Югеру приходилось опускаться на минимальную высоту, чтобы визуально установить ориентиры направления движения самолета. Ни диспетчеров на земле, ни боевого сопровождения у экипажа самолета Ли-2 не было.
8: Вы понимаете, сегодня мы сравниваем Ли-2 и современные самолеты. И это кажется, как они там. А тогда это был серьезный самолет. Государственные деятели на нем летали. Так что он был достаточно надежным, некомфортабельным, конечно, самолетом, но достаточно надежным. Я затрудняюсь сказать, что летный состав, взлетая с какого-то аэродрома, держит в голове, что тебе страшно, что тебя... Есть другие мысли какие-то, более важные. Если даже и кого-то одолевают такие мысли, пожалуй, никто не скажет их в открытую, что вот я боюсь. Я исключаю такое.
6: В свои 22 года Павел Югер был уже пилотом с огромным боевым опытом. 22 года по современным понятиям еще мальчишка. И вот этот мальчишка, к июню 45 года кавалер 3 боевых орденов, доставил в Москву штурмовое знамя 150-й стрелковой дивизии «Знамя Победы». А в награду экипажу даже не разрешили сфотографироваться с легендарным знаменем, аргументировав это тем, что они не водружали его над Рейхстагом, а только доставили в Москву.
8: Конечно, достаточно сложный полет. Это должен быть и прекрасно подготовленный штурман, и борттехник, и стрелок. Все должны быть подготовлены к такому перелету. Это сегодня для того, чтобы перелететь с одного континента на другой, достаточно суток на подготовку экипажу и вперед. Тогда это было также выполнимо, но более скрупулезной подготовки требовало. И все, и навыков пилотирования, безусловно.
6: После окончания войны Павел Югер продолжал нести службу в военно-воздушных силах СССР. Принимал участие в интернациональной помощи Корее, Вьетнаму, Индонезии, Египту и другим странам. Участвовал в воздушных парадах в Москве в дни военно-воздушных сил СССР. После увольнения в 1974 году из рядов вооруженных сил он в течение 12 лет работал на Псковском авиапредприятии гражданской авиации. Занимался общественной деятельностью. В 2005 году Павлу Яковлевичу Югеру присвоили звание почетного гражданина города Псков.
4: Юрий Самуилович Старобинец, подполковник запаса.
11: Павел Яковлевич, он же лично знал Егору и Кантарию, и он приглашал их в наш клуб. Я был мальчишкой еще, я здесь жил еще, когда был школьником. И в этот клуб пробраться было невозможно. Я там забирался, еще старый деревянный клуб, я забирался туда по балкам и сидел сверху, слушал рассказ Кантарии, как они выдружали с нами. Это была какая-то воспитательная работа, которая давала мне силы потом понять, что какие бы трудности не были потом в летной работе, то, что прошли летчики во время войны, мы по сравнению с этим дети. Мы такого не могли даже знать и помнить.
6: В том же 2005 году Михаилу Минину, жителю Пскова, тоже было присвоено звание «Почетный гражданин города». Ведь Павел Югер доставил в Москву одно из знамен победы, которых было 9. 9 штурмовых флагов по числу дивизий 3-й ударной армии, которые принимали участие в штурме Рейхстага. Знамя, которое водрузили лейтенант Алексей Берест, сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, имело номер 5. Но именно флаг под номером 5 выбрали официальным знаменем победы. Однако, согласно историческим фактам, были и другие флаги, поднятые над Рейхстагом. И история водружения первого красного знамени победы как раз и связана с нашим героем.
12: Уроженец Псковской земли Михаил Петрович Минин имеет прямое отношение к истории знамени победы. 30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут он в составе штурмовой группы под командованием капитана Владимира Макова одним из первых установил красное знамя над Рейхстагом. Пробравшись на чердак через слуховое окно, они вышли на крышу и водрузили знамя прямо в короне скульптуры богини Победы. Охраняли его до 5 утра. И только по приказу генерала Переверткина покинули Рейхстаг.
7: Считается так, что группа капитана Макова, в которую входил вот Михаил Петрович Минин, сам он уроженец тоже Псковского края, а потом последние годы он во Пскове жил все-таки, вот они выдружили первыми это знамя. Вообще всего ведь на Рейхстаге было несколько тоже, 3 или 4 знамени было выдружено. Ну а потом вот то знамя, которое выдружили Егоров и Кантария, было поднято на купол. Его и стали считать знаменем победы. Так что то знамя, которое выдружал вот и капитан Маков, и Минин тоже, оно просто вошло в историю как красное знамя. А их было несколько, повторяю, на Рейхстаге.
6: Михаил Минин вспоминал. Впереди бежал наш башкир Гази Загитов, который предусмотрительно захватил с собой фонарик. Им-то он и освещал путь по полуразрушенной лестнице. Все выходящие на нее коридоры мы забрасывали гранатами и прочесывали автоматными очередями. Перед самым чердаком я на ходу запасся древком, сорвав со стены полутораметровую тонкостенную трубку. По звеньям этой цепи через слуховое окно мы выбрались на крышу над западным фронтоном здания. И здесь, у еле различимой в темноте башни, Загитов и я стали прикреплять красное знамя. Вдруг на фоне огненного зарева от разорвавшегося на крыше снаряда Лисименко заметил наш дневной ориентир – скульптурную группу бронзового коня и огромную фигуру женщины в короне. Сразу же решили – лучше установить знамя там. Ребята подсадили меня на круп вздрагивающего от разрывов снарядов и мин коня, и я закрепил знамя в короне бронзовой великанши. Засекли время. Было 22 часа 40 минут по местному времени.
4: Владимир Анатольевич Афанасьев, главный научный сотрудник Центрального музея военных сил, кандидат исторических наук.
13: Определить, кто был первым, довольно сложно. После падения Берлина на стол Жукову легло, ну, более 20 точным представлений на присвоение звания Героя Советского Союза за водружение первого знамени над Рейхстагом. Маршал тогда принял решение. Нет, давайте сначала разберемся. А сейчас всех представленных наградить орденом Красного Знамени или Отечественной войны.
6: 150-я стрелковая, принимавшая участие в боях за освобождение Псковской земли, прошла долгий боевой путь. Дивизия была сформирована в сентябре 1943 года в районе города Старая Русса, а в апреле 1944 года вошла в состав 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. В составе этих подразделений дивизия прошла от Невеля до Берлина. Летом 1944 года дивизия вела тяжелые бои с противником за освобождение важного железнодорожного узла станции Идрица Себежского района.
9: Идрица – это небольшой поселок городского типа Псковской области. Ожесточенный характер боев в районе Идрицы в 1944 году определили наличие там крупного транспортного узла и мощной линии обороны «Пантера». Именно за освобождение поселка Идрица 150-я стрелковая дивизия была удостоена в числе других почетного наименования «Идрицкая». В мае 45-го года знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии было установлено над Рейхстагом и стало символом победы над нацистской Германией и ее союзниками. А поселок Идрица, соответственно, стал родиной Знамени Победы.
7: Гитлеровцы с 1942 года сооружали линию укрепления «Пантера», которую считали неприступной и которая должна была закрыть наглухо дорогу в Прибалтику. В течение примерно 4 месяцев советские войска готовились к штурму «Пантеры». Вот. И только в июле 1944 года вот возобновилось вот это наступление.
6: Вот так с июля 1944 года в названии дивизии и на ее знамени появилось наименование «Идрицкая». С этим названием дивизия и вошла в историю Великой Отечественной войны. А после мая 1945 года в наименовании дивизии добавилось «Берлинская». Также и наименование «Берлинский» было присвоено 334-му военно-транспортному авиационному полку, в котором воевал Павел Яковлевич Югер.
14: Да, вы знаете, для меня это просто боль, потому что я, принимая парады, да, меня все время докладывали, начальник штаба докладывает, товарищ полковник, 334-й, Берлинский, Краснознаменный, военно-транспортный авиационный полк для парада построен. И я думаю, это время пришло.
6: Но в лихие 90-е почему-то из названия авиаполка убрали слово «берлинский». Что это было? Прогиб в угоду так называемым «западным друзьям»? Отрицание собственной истории? Или все-таки что-то еще? Но факт остается фактом. Слово «берлинский» из названия полка исчезло. На сегодняшний день ветераны 334-го авиаполка добиваются возвращения этого почетного наименования полку. А тем, кто забыл, надо напомнить, это наши деды и прадеды взяли Берлин, разгромили нацистскую Германию и ее союзников и водрузили красное знамя на куполе Рейхстага. Именно так и никак по-другому.
7: Что делать? Во-первых, конечно, воспитывать прежде всего правдой надо. Правдой. Ну вот на каком-то этапе, где-то на рубеже вот веков, 20-21, вот произошла дегероизация нашего истории. Вот стали уходить именно героические традиции, а больше как-то стало сосредоточиваться на негативе. На негативе. И то, что сегодня вот как раз пытаются вот фальсифицировать историю, и мир, как говорится, против нас настроен, различные санкции, фальсификации.
6: Наименование «Идрицкая» 150-я дивизия носит и по сей день. Это название написано на штурмовом флаге номер 5, который был водружен над Рейхстагом и стал главным знаменем победы. Но не только наименование дивизии, бои за освобождение Псковской области и экипаж Ли-2 под командованием Павла Югера роднят Знамя Победы с Псковской землей. Боевая награда 150-й дивизии, вернее, ее название, тоже напрямую связана с историей Псковского края. Орден, которым награждена дивизия, носит имя великого полководца Михаила Илларионовича Кутузова.
12: История жизни великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова тесно связана с Псковом. Отсюда пошел род Голенищевых-Кутузовых. Есть версия, что Михаил Илларионович родился именно здесь, хотя все историки утверждают, что он родился в Санкт-Петербурге. Но то, что детство будущего великого полководца, победителя Наполеона, прошло именно на Псковской земле, это факт.
7: Владения Кутузовых в нескольких уездах были. Они в Псковском уезде были, в Опочицком уезде. Вот потом дети Кутузовых владели вот этими владениями. Вот, кстати, родители Кутузова в Опочицком районе, вот они в подклете церкви, вот в селе Теребени, похоронены там. А Михаил Илларионович Кутузов родился либо в Пскове, либо в Псковском уезде. Вот такие данные есть.
6: Оригинал Знамени Победы находится в специальном хранилище Центрального музея вооруженных сил. Знамя. А ведь это простой штурмовой флаг, сшитый из ситца, хранится в специальной капсуле. Внутри капсулы поддерживается постоянная температура и влажность. В этом году знамени исполнится 75 лет, ведь еще неизвестно, сколько лет самой ткани, из которой сшит штурмовой флаг. Время делает свое дело, и материал, из которого сделано Знамя Победы, может разрушаться. Поэтому флаг стараются не доставать из хранилища, чтобы лишний раз не нарушать микроклимат в капсуле. Ввиду этого наша съемочная группа решила учесть просьбу хранителей и не беспокоить легендарное полотнище. Пусть его увидят наши внуки и правнуки и следующие поколения россиян.
15: Вышили вот такое знамя. Вот это знамя должно было стать знаменем победы. Его специально изготовили. Ну, представьте, в боевой обстановке протащить его, где-то водрузить, ну, это немыслимо. Военный совет 3-й ударной армии принял решение изготовить 9 штурмовых флагов. И было решено, что именно флаг военного совета армии станет знаменем победы.
6: Знамя Победы должны были пронести по Красной площади на параде Победы 24 июня 1945 года. Для этой цели специально тренировался расчет в составе знаменосца Неустроева и его ассистентов Егорова, Кантария и Береста. Но в связи с тем, что участники расчета в мае еще были на фронте, воевали и не могли вести строевую подготовку к параду, а брать других знаменосцев было бы неправильно, маршал Жуков принял решение знамя не выносить. Поэтому на параде Победы этого знамени не было. И только в мае 1965 года, когда в Москве впервые после 1945 года прошел военный парад в честь Великой Победы, знамя 150-й стрелковой дивизии, штурмовой флаг номер 5, пронесли по Красной площади. Через год, в 1966 году, Павел Яковлевич Югер стал командиром 334-го краснознаменного берлинского полка военно-транспортной авиации. В котором он продолжал военную службу после войны. Выполняя боевые задания командования, Павел Яковлевич облетел еще полмира. И, как он сам любил шутить, «я со своим экипажем разве только что в Австралии не побывал».
11: Я пришел сюда в 1972 году, в этот полк, когда им руководил Павел Яковлевич Югер. И прослужил под его началом 3 года. Полк к этому времени был прославлен на всю военно-транспортную авиацию. Это пик его славы. Вот 1972-1974 год. Когда говорили нам, выпускникам, говорят, если кто-то хочет вырасти большие начальники, вам лучше идти в полки. Это был Витебск, Украина, 2 дивизии стояла, Прибалтика. Там быстро вырастите. Да, но если хотите научиться летать, надо попасть в полк Югера.
6: 1 января 2006 года Павел Яковлевич Югер ушел из жизни. Организацию его похорон на себя взяли, конечно же, офицеры его полка, ветераны военно-транспортной авиации. Полковник Никифоров Сергей Иванович, который сам много лет командовал 334-м авиаполком, вместе со служивцами приложили все усилия, чтобы достойно проводить в последний путь своего прославленного командира. Павла Югера похоронили на кладбище рядом с бойцами 6-й роты и экипажем самолета, погибшим в 1993 году.
14: В отличие от сегодняшних, так сказать, людей, которые хотят себя пиарить, как говорят у нас, да, все фронтовики, они были настолько немногословны и настолько скромны, что говорить о том, что вот мы тут герои, там такие-то, никогда этого не было. Просто всегда они говорили о любви к своей родине, о том, чувстве долга, которое стояло перед ними. Но вот показывать свое геройство никто из них не выражал. Мы просто понимали это и все.
6: Заслуженный летчик, герой войны, стал на вечную стоянку в ряду других героев Псковской земли. Сейчас на его могилу приходят ветераны его полка, которые молодыми лейтенантами пришли служить под его командование и выросли в профессионалов высокого уровня, отдав свою жизнь служению Отечеству. И примером для них всегда был их командир Павел Яковлевич Югер, настоящий летчик, ас, в боевой биографии которого был один особенный полет. Полет со знаменем Победы.
16: В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне здесь, на Псковской земле, хочется еще раз сказать, героями не рождаются. В самые тяжелые времена обычные люди вставали на защиту своей родины. Псковская земля – земля героев. Земля, где началась история легендарного Знамени Победы.
4: Автор сценария и режиссер Вячеслав Серкес. Операторы Дмитрий Золотов, Александр Гурджи. Аэросъемки Павел Москалев. Монтаж Александр Смирнов. Дизайн Александр Смирнов. Звук Алексей Санатин. Диктор Сергей Маховиков. Исполнительный продюсер Надежда Нестерова. Продюсер Дмитрий Кабановский. Генеральный продюсер Иван Евменьев. Съемочная группа благодарит ПАО «Сбербанк», администрацию Псковской области, Фонд поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра», Совет ветеранов 334-го авиаполка, Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Псковскую епархию, командование и личный состав 334-го полка военно-транспортной авиации ВВС России.
3: Тифловизор. Видео. Доступное по радио.
2: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС. Радио ВОС.
3: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
17: Рэй Чарльз, Американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Представитель Волгоградской организации ВОС приняла участие в форуме фестиваля «Особый взгляд в Москве». В Томске прошел ежегодный детско-родительский форум для семей с незрячими детьми. В Перми состоится первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». В Борисоглебске незрячим и слабовидящим выдали современные средства реабилитации. Член молодежного совета Санкт-Петербургской РОВОС выступила на крупнейшей IT-конференции страны. Вышло пособие «Путешествие в Зазеркалье» для обучения незрячих детей. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! С 21 по 24 мая в Москве прошел 4-й Всероссийский форум-фестиваль «Особый взгляд». В нем приняли участие 250 экспертов из 22 городов России – режиссеры, актеры, художники, педагоги и кураторы. Волгоградский регион представляла Анастасия Рыбушкина, драматическая актриса театра и кино, заместитель председателя Волгоградской региональной организации ВОС. События трех традиционных программ фестиваля – театральной, междисциплинарной и образовательной – проходили на нескольких площадках Москвы. 13 спектаклей и 10 арт-проектов представили в Электротеатре Станиславский, в новом пространстве Театра наций, Театре ДОК, Театре Шалом и библиотеке имени Некрасова. Все спектакли сопровождались тифлокомментированием. Заявку Анастасии Рыбушкиной на образовательную программу выбрали из более чем 200 заявок из разных городов. Руководство Волгоградской организации надеется, что полученные знания помогут в создании нового театрального проекта. С 13 по 31 мая Томская региональная организация ВОС провела ежегодный детско-родительский форум, посвященный Международному дню защиты детей. Мероприятие прошло по инициативе комиссии по работе с матерями-инвалидами и детьми-инвалидами при поддержке спонсоров, педагогов, студентов и волонтеров. 30 мая дети и родители окунулись в атмосферу казачьих традиций. 31 мая 25 юных участников и их родители собрались в помещении организации. Ребята представили более 15 музыкальных и литературно-поэтических номеров. Была организована мини-выставка рисунков в технике рисования пластилином. После концерта детей ждали три интерактивные зоны – творческая мастерская, тактильная и спортивная площадки. Педагоги провели для родителей беседы о трудностях в обучении детей. В завершение все участники получили благодарственные грамоты и подарки. 28 июня в Перми состоится первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров». Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Энергия». К участию приглашаются спортсмены с нарушением зрения старше 18 лет. В программе бег, прыжки, силовые испытания и выполнение нормативов ГТО. Победителей и призеров ждут награды. Это не просто соревнование, а территория возможностей, новых знакомств, поддержки и вдохновения. Организаторы: Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, Пермская краевая организация ВОС, Министерство физической культуры и спорта Пермского края. Заявки принимаются до 19 июня. 29 мая в Борисоглебске в местной организации Всероссийского общества слепых незрячим и слабовидящим выдали современные средства реабилитации. 12 человек получили специальные телефоны, флеш-плееры для аудиокниг и устройство для ориентации в пространстве. Закупили два устройства Robin, 6 телефонов и 3 флеш-плеера на общую сумму более 500 тысяч рублей. Председатель местной организации Ольга Макарова рассказала, что спецоборудование предоставили по госпрограмме в качестве льготы. Самое главное – это не просто получение техники, а возвращение человека в социум. Задача организации – показать, что с помощью современных средств реабилитации можно вести полноценную жизнь, читать, работать и быть в курсе событий. В мае в Нижнем Новгороде прошла крупнейшая всероссийская конференция «Цифровая индустрия промышленной России», объединившая представителей государства и крупного бизнеса. В работе конференции приняла участие член Совета по работе с молодежью при правлении Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Кристина Павлова. В рамках деловой программы состоялся всероссийский форум «Драйверы цифровой инклюзии», торжественный выпускной для участников образовательного проекта «Центра Камерата». Кристина Павлова подробно рассказала о своей стажировке в компании «Яндекс» в роли незрячего тестировщика цифровых продуктов. Цель диалога – привлечь внимание компании к важности создания доступной среды в цифровом пространстве. Привлечение незрячих тестировщиков помогает делать цифровые сервисы удобными абсолютно для каждого пользователя. Вышло пособие «Путешествие в Зазеркалье» для обучения незрячих детей. Автор – тифлопедагог Тюменского отделения ВОС Анна Фадеева. Книга издана в издательстве «Сирень». Сборник содержит простые рифмовки, наполненные парами букв, очень похожих друг на друга. Короткие строчки с четкой ритмикой легко читаются, а веселые образы пробуждают воображение. Книга станет надежным помощником для родителей и педагогов в обучении языку незрячих и слабовидящих детей. Ее можно использовать в играх и занятиях, а также просто листать вместе, наслаждаясь добрыми словами и рельефными рисунками. И коротко о других событиях. 30 мая в Казани в парке Елмай прошел всероссийский зеленый марафон, объединивший 60 городов от Владивостока до Калининграда. В Казани мероприятие впервые состоялось в формате фестиваля бега и музыки, собрав более 3000 участников. Забег носил благотворительный характер. Средства от регистрации направят на подготовку к школе детей с ментальными особенностями. В забеге приняли участие спортсмены Казанского местного отделения ВОС Динар Гаянов, Раушан Гайнулин и Булат Хабиров. Их пример доказывает – возможность человека безгранична. 20 мая глава Буденновского муниципального округа Ставропольского края встретился с представителями краевой организации ВОС. Ключевым вопросом стало выделение нового помещения для местной организации. Также обсудили социальные меры поддержки и выделение субсидий. 26 мая представители Владивостокской местной организации ВОС приняли участие во встрече с отделением Социального фонда России по Приморскому краю. Обсуждались вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации, предоставления санаторно-курортного лечения и другие меры социальной поддержки. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на два цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Беседка на Радио ВОС.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А на связи с нами Илья Михайлов из Чебоксар. Здравствуйте, Илья.
7: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте всем.
6: Это у нас необычный гость. А в чем заключается эта необычность, мы раскроем в течение нашей беседы. Илья, расскажите нам, пожалуйста, о себе, о своем детстве. И, конечно же, нам было бы интересно узнать, в каком возрасте вы потеряли зрение и как смогли преодолеть вот эти трудности, связанные со слабым зрением?
7: Я родом из Казахстана, из города Астана. Я приехал в Россию в 2002 году и учился в специализированной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Сейчас это для детей с ограниченными возможностями здоровья называется учреждение. Я закончил воскресно-приходскую школу, Институт культуры, и сейчас занимаюсь достаточно необычным творчеством.
6: Это все в Чебоксарах, да?
7: Да, да.
6: А зрение слабое с раннего детства?
7: Зрение слабое с рождения, но по некоторому стечению обстоятельств в 2018 году оно у меня практически полностью пропало, а с 2020 года я являюсь незрячим.
6: Жизнь в Казахстане. Можете немного об этом рассказать?
7: Так как там было именно раннее детство, я занимался в музыкальной школе по классу баяна. А когда приехал в Россию, я стал обучаться по классу аккордеона, отделение народных инструментов. Но, к сожалению, после отслойки сетчатки музыкальную, так скажем, карьеру пришлось оставить. В Казахстане жизнь у меня была наполнена, к сожалению, такими печальными моментами, потому что я очень часто ездил в Оренбург на операции. Там больше связано для поддержки зрения были эти операции, а зрение начало падать уже в России. У меня случилась отслойка сетчатки в 2007-м, и после этого зрение постепенно стало ухудшаться.
6: И как же приняла вас Чебоксарская школа, как друзья, педагоги?
7: Педагогам я очень-очень благодарен. Одноклассников я вспоминаю с огромным теплом и радостью. К сожалению, сейчас мы, конечно, практически не встречаемся после окончания школы, но с школой-интернатом у меня связаны, кроме вот событий 2007 года, только теплые приятные воспоминания.
6: Да, и пользуясь случаем, можем передать всем друзьям привет.
7: Конечно, конечно, всем одноклассникам, но я думаю, что если они будут слушать данную передачу, они поймут, кто это. Я передаю огромный привет и также, конечно же, преподавательскому составу. К сожалению, конечно, наша классная руководительница сейчас не с нами, но очень много учителей до сих пор работает в школе-интернате. Я практически каждый год

0: для обучения в духовном училище. Ну и после стойки сетчатки я на полгода выпал из учебного процесса воскресной приходской школы. Но быть как-то причастным к служению в церкви все-таки у меня желания осталось. И поэтому я стал искать возможности, где можно проявить себя именно вот в духовном плане. Я некоторое время пел в церковном хоре на клиросе, а потом, по благословению настоятеля одного из храмов, я пошел обучаться в Йошкар-Олу, поехал на звонаря. И сейчас я являюсь руководителем Чебоксарской школы колокольного искусства, представителем Международного центра колокольного звона. И моей школе уже вот в этом году 13 лет.
1: Да, это очень здорово. Кроме того, что вот у вас есть духовное образование, можно сказать, да, что все-таки приходская школа, вы еще получили музыкальное образование, да?
0: Оно не столько музыкальное. Как я уже сказал, что да, я занимался по классу аккордеона, по классу баяна около 6 лет, но окончить, к сожалению, музыкальную школу мне не представилось возможным из-за вот отслойки сетчатки. Я окончил Чувашский государственный институт культуры и искусств по специальности менеджер социально-культурной и библиотечной деятельности.
1: Ой, так мы с вами почти коллеги, только у меня тоже была Академия культуры, но восточно-сибирская, в городе Улан-Удэ, но без библиотеки, менеджмент в социально-культурной сфере.
0: У меня тоже основная, когда я поступал в институт, был менеджмент социально-культурной деятельности, а потом уже в течение обучения
1: присоединили библиотеку.
0: Присоединили библиотеку, да.
1: Но зато специалист очень широкого профиля, да, получается?
0: Вот, кстати, что интересно, так как я являюсь, ну, на данный момент музыкантом, да, хоть и необычным, вот, я хотел пойти работать в музыкальную школу, меня приглашали, но вот особенность, ну, наверное, уже нашего с вами тогда общего образования, что руководить музыкальной школой, допустим, я могу, а преподавать нет.
1: А потому что нет педагогического образования?
0: Да, да, совершенно верно.
1: Ну, я не знаю, у нас, например, в приоритете, несмотря на то, что это менеджмент, была педагогика, и даже на 3-м курсе мы курсовую работу писали именно по педагогике.
0: Нет, у меня тоже был предмет педагогика, я тоже изучал. Не все, естественно, большинство нюансов, но именно в дипломе у меня нет некого педагогического допуска.
1: А, понятно, нет специализации именно как педагог.
0: Да, угу. Да. Да.
1: Но это, по-моему, решается каким моментом, что дополнительные курсы преподавателя проходят, и тогда получают возможность преподавать. Не пробовали такие курсы искать?
0: Ну, тут интересный момент, так как все-таки у меня специализация по музыкальному творчеству необычная, и тут может возникнуть вопрос, каким именно педагогом мне нужно быть. Потому что как бы определенного музыкального инструмента, там фортепиано, да, в принципе, не очень связано с моей деятельностью. А педагогом просто музыки, ну, это больно широкий профиль. И вот есть такая сложность, что мне не могут нигде сказать, какой именно специализации нужно мне быть педагогом.
1: Нет, есть на самом деле курсы, именно дополнительная программа, преподаватель называется. Ну, то есть ты специалистом можешь быть в любой своей сфере, в которой нужно, а вот этот документ именно преподавателя, он позволяет заниматься преподавательской деятельностью. Так что попробуйте подумать об этом.
0: Хорошо, спасибо огромное. Я обязательно подумаю, да.
1: Конечно, мы бы хотели послушать колокольный звон и то, что у вас получается. Что это может быть?
0: Это могут быть и музыкальные номера, и аранжировки на известные композиции колокольные. У меня очень много материала именно в Телеграм-канале, конечно.
1: А что бы вы сейчас могли нам предложить послушать?
0: У меня есть интересные вариации на известные композиции, на которые я накладываю колокольный звон. И одну из таких вариаций я мог бы вам предложить послушать.

0: Хорошо, спасибо большое. Очень красивый колокольный звон. Наверное же, в каждой специальности есть какие-то подводные камни, сложности, да? Вот в чем заключаются эти сложности?
1: Именно в моем творчестве, наверное, вот многие говорят, да, нужно там музыкальное образование, идеальный музыкальный слух. В этом я не совсем с этим согласен, потому что у меня были такие ситуации, что ко мне приходили даже на обучение люди с абсолютным музыкальным слухом, и у них появлялись сложности в том, что вот, допустим, у меня звонница передвижная, с которой я выступаю, подобранный звукоряд, а в большинстве сельских, допустим, храмов звукоряд не подобран, то есть собрали некое количество колоколов с разным звучанием и исполнить тот или иной колокольный звон, который будет изучен вот по нотам, абсолютно по партитурам, невозможно. И вот в этом, наверное, такой интересный нюанс, что вроде бы это музыкальный инструмент, но использовать партитуры не совсем корректно. И я в своем обучении использую именно цифровые партитуры, то есть в первый колокол два раза ударить, в третий колокол три раза ударить. И тогда уже звонарь, который прошел у меня обучение в нашей школе, может исполнить тот или иной колокольный звон, в принципе, на любом наборе колоколов.
0: В результате все-таки музыка будет совсем разная, да?
1: Ну, по звучанию, да. То есть по смыслу будет одно и то же, но из-за того, что звук тех или иных колоколов разный, поэтому звучание будет разное, да.
0: А расскажите, пожалуйста, что представляет из себя колокольня, тем более, что у нас много незрячих людей, которые, наверное, и не представляют.
1: Понимание людей, колокольня — это вот что-то, вот находящееся наверху храма. На самом деле колокольни бывают разных видов, но в основном это площадка на башне храма, но если рассматривать именно в том понимании, в котором люди чаще всего представляют, тем более если они незрячие, я не буду углубляться там в какие-то особенности. То есть это площадка, в центре которой установлен помост с лестницей, перилами и местом именно звонаря. И вокруг этого помоста в проемах окон, так как чаще всего по понятным причинам проемы именно колокольни данной площадки не застеклены, в проемах окон висят колокола. Кстати, самый большой колокол, наверное, который я использовал в звоне в своей карьере, это был Александр Невский. В Александро-Невской лавре он весит 18 тонн. И получается, эти колокола через специальные устройства подходят к, ну, по-простому скажем, столбику в виде веревочек, струн, на которые именно звонарь нажимает. На средние колокола он нажимает на эти веревочки, потому что они подвязаны к столбику. Самые большие колокола он нажимает левой или правой ногой через педаль, а самые маленькие колокольчики он, ну, как сказать, дергает, наверное, держа в правой руке.
0: Ох, как это интересно. Даже не задумывалась никогда, как этот звон происходит.
1: Сейчас существуют также и электронные системы, но электронные системы, опять же, не в том плане, как люди предполагают, что если электронная система, то это записи звонов, да, на носителях. От этих же веревочек отходят еще одни веревочки к моторчикам, и компьютер управляет импульсами этих моторчиков. И, в принципе, со стороны кажется, что, в принципе, исполняет звонарь. Но на самом деле именно вот импульсы передаются на вот струны, это вот как раз веревочки, и исполняется, ну, более, конечно же, точный, уже выверенный механический звон.
0: Да, это очень интересно. А вот скажите, пожалуйста, мы так далеко слышим колокольный звон, но находиться в эпицентре, мне кажется, это очень и очень вредно для слуха.
1: Находиться в эпицентре именно если на колокольне, то, в принципе, не так уж вредно, потому что все-таки, так как колокола находятся в проемах, если они грамотно развешаны, то звук все-таки распространяется в проемы окон. Но вот если, допустим, бывают некоторые такие сельские храмы, на которых на колокольне установлены окна застекленные, чтобы не пугать жителей того или иного села, эти окна закрываются. И вот если нет возможности распространения звука, то да, иногда бывает, что Звуковое такое некоторое влияние на слух есть, да.
0: Ну, вы как-то защищаетесь, беруши там или еще как-то?
1: Именно я нет. То есть, так как чаще всего я, если, допустим, исполняю тот или иной звон, допустим, в детском садике или театре, я на свою передвижную звонницу из 5 колоколов накладываю некое устройство для заглушки звука там из изоленты, либо из какого-то материала, чтобы звук был, но более тихий. Потому что по понятным причинам вследствие акустики, акустических эффектов будет не очень приятно слушать ни мне, ни слушателям, зрителям. А если на колокольне, то стараюсь, чтобы все-таки исполнять звоны на таких колокольнях, где все-таки колокола висят в проемах и есть возможность распространения звука.
0: А бывают такие проблемы, действительно, что население, которое живет вблизи храмов, церквей, жалуются на шум?
1: Да, такие ситуации бывают. Даже в некоторых городских храмах бывают такие ситуации, что, ну, по правилам, допустим, на рождественской и на пасхальной службе звон должен быть в 12 ночи, в полночь. Допустим, если это пасхальная служба, это в тот момент, когда вносят в храм благодатный огонь. А если это рождественское, то появление там рождественской Вифлеемской звезды, да, по некоторым легендам, в полночь, вот, должно сопровождаться именно колокольным звоном. Но этого не случается по причине того, что именно жители окружающих, близлежащих домов жалуются на шум.
0: Ну, я думаю, что настало время послушать еще одну композицию в вашем исполнении.
1: Сейчас я предлагаю вам послушать именно праздничный звон на моей передвижной звоннице.

0: как я уже вот говорил, иногда работаю и с детскими садиками достаточно часто, иногда с живыми ансамблями и оркестрами, иногда с вокалистами. Но особенно мне, конечно, очень нравится работать именно с детьми и вот с людьми именно вот с ограниченными возможностями здоровья, потому что, как, наверное, многим известно, что если человек, допустим, не видит, то у него достаточно хорошо развит слух. И вот совсем недавно у меня была такая практика именно работать с ребятами с ограниченными возможностями здоровья.
1: О, да, расскажите, пожалуйста, об этом проекте.
0: Да, получается, в сотрудничестве с Республиканской специальной библиотекой имени Льва Николаевича Толстого мы, получается, провели проект «Победные перезвоны России». Я был одним из наставников, что именно связано было с колокольным звоном. Мы проводили мастер-классы в нескольких районах Чувашской республики и с ребятами, в том числе и со здоровыми ребятами, записывали колокольные звоны, которые являлись озвучкой мультфильмов, которые они сами и рисовали. И одним из основных моментов этого проекта было именно проведение мастер-классов для ребят как раз из той школы, в которой я сам когда-то учился. То есть на итоговом мероприятии у нас был такой небольшой номер ансамблевый, где на двух небольших звонницах ребята исполнили один общий звон. На фестивалях этот звон назывался бы соборный.
1: А мы можем это послушать сейчас?
0: Да, я могу предложить, допустим, как один из вариантов мультфильм именно с колокольным звоном, ну, потому что там есть аудиодорожка, и вашим радиослушателям будет понятно, о чем идет речь.
1: Давайте послушаем фрагмент этого мультфильма.
2: Маршал Победы Георгий Жуков.

0: Георгий уже в 5 лет убирал в доме, кормил коров и кур. В те годы крестьяне жили бедно. Отец с матерью уехали на заработки, оставив 3 детей одних пережить трудную зиму.
1: В 7 лет Георгий пошел в церковно-приходскую школу. Он учился хорошо и не пропустил ни одного урока.
2: Мне бы таким стать, как Суворов, с Кутузовым, я бы всех врагов разгонял.

0: 1915 году Георгия Жукова призвали в армию. Как всегда, он очень старался и через несколько месяцев стал лучшим в своей команде. Был храбрым и умелым в боях. В 26 лет стал командиром кавалерийского полка.
1: Скажите, пожалуйста, а среди тех, кто участвовал в ваших мастер-классах, появились ребята, которых заинтересовала ваша специальность, и они тоже хотели бы стать звонарями?
2: Сложилась такая интересная ситуация, что в начале наших мастер-классов ребята приходили без особого энтузиазма. А уже к завершению, к 10-му мастер-классу, проводились трансляции этих мастер-классов. Ну, как минимум два человека очень заинтересовались, и одна из девушек, которая посещала данные мастер-классы, изъявила желание стать даже певчей в хоре. И, наверное, если все будет хорошо, она, кто знает, в будущем пойдет по этому направлению.
1: Ну и, конечно, закономерный вопрос. Вот насколько незрячему человеку эта специальность доступна и какие трудности есть именно для незрячего человека?
2: Ну, для незрячего человека эта специальность очень даже доступна, потому что, как я уже сказал, партитуры изучать нет необходимости. Но единственная, наверное, сложность, с которой я сталкиваюсь в своей деятельности, ну и люди, которые вдруг изъявят желание в это окунуться, это, наверное, подъем на колокольню. Да, в некоторых регионах, ну, я участвую во многих всероссийских фестивалях колокольного искусства, колокольни хорошо оборудованы, хорошими лестницами. Вот особо хочу отметить Суздальскую колокольню Рязоположенского женского монастыря. Там прям очень хорошая лестница. Но, к сожалению, так бывает не везде. И подниматься иногда на колокольню бывает достаточно сложно и опасно. Тем более у человека, у которого ослабленное зрение или полное отсутствие, то появляется страх. Так как он, ну, я на собственном опыте хочу сказать, что по причине того, что он не видит границ колоколен. На некоторых колокольнях, особенно сельских, даже поручней нету именно на верхней точке, то есть именно на самой площадке колокольни.
1: То есть вообще опасность выпасть оттуда?
2: В некоторых ситуациях, да.
1: Да, это довольно опасно, конечно.
2: Ну, особенно если учесть то, что колокольни достаточно высокие строения, там очень часто поднимаются ветра, и особенно в зимний период это достаточно так это экстремальная ситуация. Ну, я очень рад, что в моей карьере появились даже дистанционные обучающиеся. Это и Благовещенск, и Мурманск, и Нижний Новгород, и Петрозаводск. То есть я, находясь в Чувашии, преподаю и подготавливаю достаточно высококвалифицированных специалистов, которые потом звонят в других регионах.
1: И скажите, пожалуйста, как тогда можно присоединиться к вашим занятиям нашим слушателям из разных регионов?
2: У меня есть телеграм-канал, называется «Звонкий вечер», либо по номеру телефона.
1: Наверное, вы озвучите тогда, да, номер телефона?
2: Да, с вашего позволения озвучу номер телефона. 8-919-674-40-14.
1: Я надеюсь, что найдутся у нас те, кто захочет присоединиться к вашим занятиям и также делать наш мир светлым, добрым, красивым, тем более, что колокольный звон вообще считается, что он, наверное, вы лучше скажете даже, как влияет на окружающий мир.
2: Колокольный звон влияет на окружающий мир, конечно же, плодотворно. И мне очень нравится, что у меня есть возможность при отсутствии зрения дарить радость людям, счастье. И очень радостно, когда на моих выступлениях и мастер-классах ко мне подходят люди и с огромной радостью, с огромным благоговением выражают свой восторг по отношению к тому, что я делаю.
1: Спасибо большое, Илья. И в заключение нашей беседы ваши пожелания для наших радиослушателей.
2: Уважаемые радиослушатели, уважаемые сотрудники вашего прекрасного радио, я желаю вам, конечно же, крепкого здоровья, всего самого наилучшего, Божьей помощи и почаще улыбаться и думать только о позитивном, светлом и хорошем. И, конечно же, процветания такой прекрасной радиостанции.
1: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Ильей Михайловым из города Чебоксары. Илья — звонарь, наверное, мы завершим нашу программу тоже колокольным звоном. С вами была Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.

0: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
1: Мы подготовили для вас фрагмент спектакля «Театра-театра» Анна Каренина и предлагаем вам его посмотреть глазами незрячего человека.
2: Пока одни говорят об инклюзии, другие успешно развивают это направление. 14 мая в Пермском ДК ВОС состоялся живой, честный и очень нужный разговор о том, как сделать культурную жизнь доступной для каждого человека.
3: Вронский подходит к Китти и протягивает руку Анне. Анна обходит Китти, и они с Вронским начинают вальсировать. Китти остается одна. Ходит потерянная среди гостей. Неотрывно следит за Карениной и Вронским.
4: Для меня, знаете, это, наверное, такое мероприятие, которое должно, по крайней мере, расширить как раз границы именно доступности не только для людей с ограниченными возможностями, но и для здоровых, чтобы мы начали друг друга понимать, слышать, видеть.
5: Говорит директор Пермского КСРЦ ВОС Юлия Федоровна Гельбич.
4: На самом деле, когда у тебя нет никаких ограничений, да, по здоровью, ты не настолько можешь увидеть глобально проблему. И вот наш как раз открытый диалог позволит нам понимать друг друга лучше. Самое главное, чтобы сегодня разрешились многие вопросы, и мы друг друга услышали.
2: Открытый микрофон «Путь к пониманию инклюзии» собрал тех, кто действительно меняет пространство вокруг нас. Представители театров, музеев, цирка, зоопарка и других учреждений культуры Пермского края. Без скучных докладов, с энтузиазмом, с реальными историями, вопросами, опытом и идеями. Говорили о тифлокомментировании, доступности мероприятий, о том, как незрячие люди воспринимают спектакли, выставки и культурные события. Делились опытом, обсуждали сложности и искали решения вместе.
1: Есть спектакль такой «Муму». Там есть кукла «Муму» маленькая и есть кукла «Муму» побольше. Так вот, в ладошку ребенка помещают маленькую куклу. Знакомили с разными системами кукловождения. Ребенок ощупывает, ну, кукла, кукла, ушки, ножки, хвостик, шерстка, все нормально. И вот как только за вагу взялся кукловод, эта кукла что-то там начинает делать, хвостиком вилять. И вот у ребенка вот этот вот шок. Потому что, по сути, для него спектакль в театре кукол то же самое, что в обычном театре. Он слышит игру актеров. Он не понимает вот этой вот магии, когда оживает неодушевленное. И вот эту вот магию способна передать тактильные экскурсии, за которые отдельно прям низкий поклон. Спасибо вам огромное.
6: Потому что трогательные экскурсии, они в прямом смысле трогательные.
7: С нами Нейля Рафисовна, директор специальной библиотеки. И она немножко поделится своими мыслями о том, как пришла идея организовать такое мероприятие и для чего это нужно благополучателям и учреждениям культуры.
8: У меня большая мечта сделать культуру доступной для любого человека. Как вот я писала в своем проекте, когда я сделала на Капитана культуры, культура в фокусе доступности, как пространство, где инклюзия становится нормой. А для того, чтобы эта мечта сбылась, очень важно было состыковать, устроить вот эту вот диалоговую площадку представителей разных организаций культуры, представители общественных объединений, самое главное, благополучатели, нашу целевую аудиторию, наши особые зрители, для которых мы, собственно говоря, и работаем. И вот чтобы понять лучше друг друга, внести какие-то коррективы, изменения в свою работу, а возможно, в этом диалоге смогут родиться какие-то новые интересные инициативы, проекты по взаимодействию. Есть куда расти, есть точки взаимодействия, причем не только между нашими благополучателями, целевой аудиторией, учреждениями культуры, но и между учреждениями культуры друг с другом. Есть интересные идеи по реализации проектов, которые будут направлены на обеспечение вот этой самой доступной информационной среды, чтобы мы могли говорить не только о физической доступности, но и об информационной доступности, чтобы наши учреждения культуры могли быть всегда открыты для нашей особой целевой аудитории.
9: Я не понаслышке знаю, что такое социальная интеграция инвалидов, что такое реабилитация, потому что я 8 лет до того, как прийти работать в культуру, работала в отделе социальной интеграции инвалидов Министерства социального развития.
5: Рассказывает генеральный директор Пермской синематеки Ирина Николаевна Ясарева.
9: Кроме того, что мы работаем как кинотеатр, у нас есть еще большая сеть социальных кинозалов на территории Пермского края. 221 площадка на сегодняшний день будет показывать фильмы различным категориям граждан в населенных пунктах, начиная от 300 человек. человек. На самом деле, хочется сказать, что кино является одним из самых доступных форматов в сфере культуры. Оно самое дешевое и самое простое с точки зрения как бы адаптации. Нам не надо, я не знаю, делать сложные тифло какие-то комментарии к отдельно взятым спектаклям. И благодаря техническому прогрессу, который за последние годы действительно приобрел какие-то колоссальные возможности, есть специальные программы, и люди с нарушением зрения, приходя в наш кинотеатр, наряду со всеми другими гражданами садятся в зрительный зал, абсолютно точно так же смотрят те же фильмы.
10: Владимир Ухов. В наше непростое время очень часто мобильный интернет недоступен. Как быть, вот если во время сеанса интернет пропадет?
9: Вопрос действительно очень актуальный. Мы всегда, когда знаем, что к нам придут люди, которые будут использовать программный продукт, даем доступ к Wi-Fi нашего учреждения. Он у нас бесперебойный.
11: Василия Рофовна.
12: У меня такой вопрос. Вот смотрите, я купила билет, приехала на такси, вышла. Есть ли такая возможность, может быть, создать или продумать, допустим, чтобы я могла позвонить администратору и чтобы меня, например, встретили, сопроводили, потому что, зайдя в театр, даже я буду с тростью, в шуме, мне трудно будет найти место. Будет ли у меня такая возможность надеяться, что меня
11: могут встретить? Ну, это вот хороший вопрос для размышления.
9: Мы так никогда не делали. Мы вот про эту проблему, может быть, даже и не знали. Если будет такая потребность, безусловно, у нас есть люди в штате, которые работают. Это администраторы, которые помогают в рассадке зала, проверяют билеты. То есть, если вы заранее нам позвоните, мы, безусловно, найдем возможность встретить вас около кинотеатра, если это будет в пределах какой-то пешей доступности, и, соответственно, проводить до места в зале. Я не думаю, что это проблема какая-то. Нам надо просто как-то организовать, раз такой запрос от
1: общества существует. Мы не знали, что такая потребность есть.
12: Мероприятие замечательное, нужное. Были подняты проблемные вопросы, которые касаются инвалидов по зрению. Я считаю, что разговор был продуктивный. Надеюсь на результаты.
13: Я даже не как сотрудник аппарата уполномоченного, я как член комиссии конкурса «Доступная среда». Много сделано. Но хотелось бы сказать, что у нас есть прекрасная площадка «Доступная среда», которая на сайте Министерства труда и социального развития у нас расположена. Она заполняется сотрудниками министерства, но информация туда подается сотрудниками учреждений. И, к сожалению, вот как-то эта работа у нас немножечко затихла. Когда потенциальный потребитель заходит на эту площадку, он видит не всегда актуальную информацию.
1: Информация о доступности?
13: Конечно, конечно, да.
9: Проблемы в заполнении никакой нет. Тот, кто администрирует этот сайт, должен прислать нам письмо или сообщение.
1: Мы о такой возможности даже не знаем. Да.
14: Лившиц Екатерина, инклюзивная мастерская «Будет Ляня». Мы работаем в инклюзивной мастерской с подростками и молодыми людьми с ментальными особенностями. У нас главная задача – это трудовая интеграция. Наша категория – ребят, но на самом деле это касается не только людей с ментальными особенностями, но и многих людей. Скорее всего, там 70-80% мы не сможем никогда устроиться на открытый рынок. Для нас то, что вы делаете, это бесконечно важно. И когда вам говорят о том, что а зачем вот там, я не знаю, там Хармс, там Астафьев, пермские ящеры или там, я не знаю, какие-нибудь хвойные деревья людям с какими-то видами инвалидности, не верьте, все это нужно, потому что через это мы становимся полноценными членами и понимаем, что такое правила и жизни в социальном обществе. И понимаем, что для нас это не только какие-то наши права, это еще и про нашу ответственность. Вот это и называется инклюзия. Насколько мы можем с вами объединиться и рассматривать вариант, когда мы, как социальное предприятие, как сообщество людей с инвалидностью и их близких, могли бы ориентироваться на партнерские взаимоотношения. Не когда мы выступаем получателями услуг, но когда мы бы смогли с вами говорить, что мы являемся партнерами, подрядчиками, и, возможно, вы бы стали для нас экспериментальной площадкой, где мы бы смогли устраивать наших ребят к вам на какие-то определенные роли. Я говорю, конечно, не о волонтерских историях. Возможно ли предположить, что вы становитесь площадкой, где возникают рабочие места, или мы делаем какой-то продукт для организации?
15: Когда вы приходите со своим сувенирным предложением, мы думаем, какие совместные пути развития и какая взаимная польза. Когда вы говорите, а мы бы хотели попробовать работать в гардеробе, еще где-то, начинается с волонтерства. А дальше, за этим, у нас очень острая потребность в кадрах, поверьте. У каждого из нас есть какая-то квота, когда мы обязаны принимать людей с инвалидностью. И поверьте, в штате у каждого из нас есть не один, не два и не три. Поэтому пишите, звоните, приходите.
16: Начальник отдела социальной помощи Буравцева Татьяна Сергеевна, департамент социальной политики администрации города Перми. Сегодняшнее мероприятие, конечно, полезно для всех сторон, для тех органов, которые были, от тех людей, которые организуют разные мероприятия для граждан с инвалидностью, также и для самих граждан с инвалидностью. Это как бы такой круглый стол для взаимодействия, поскольку это только первое мероприятие. Я думаю, что оно такое общими мазками пока, а потом в дальнейшем оно уже будет, может быть, каких-то более частных вопросов касаться. Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что оно организуется именно обществом слепых вместе с дворцом слепых, да, оно полезно не только для людей с инвалидностью по зрению, а для разных категорий инвалидов, потому что, ну, доступная среда, она для всех создается.
17: Мы сейчас реализуем проект под названием «Зоопарк на кончиках пальцев. Тактильный музей для слепых и слабовидящих». Ну, тигра не потрогать, льва не потрогать.
5: Рассказывает заведующая отделом реализации проектов и грантов Пермского зоопарка Наталья Александровна Мухина.
17: Сейчас, в данный момент, у нас изготавливаются 3 тактильные фигуры. Это фигуры именно наших животных, которые живут в нашем зоопарке. Первая фигура — это орангутан Билл. Ему недавно исполнилось 15 лет. Это звезда нашего зоопарка. Далее у нас будет африканский лев Леро. Его рык слышен не только по всей территории нашего зоопарка, но и по всему индустриальному району. И третья фигура — это будет амурская тигрица Афина. Взбалмошная, эмоциональная, очень девушка. К ней вообще невозможно приблизиться, но она обожает внимание наших посетителей. Эти фигуры будут у нас установлены в сравнении с фигуркой человека, чтобы незрячий мог увидеть, сравнить. Вот человек, вот я стою, да, и вот рядом вот этот вот зверь.
18: Я хотел у зоопарка поинтересоваться. Вот там будет макет льва, макет тигра. А нашей местной природы вы не планируете что-то подобное? Никогда не зрячий не увидит живого лося, например.
17: Мы будем развивать экспозицию. Это первый этап. А далее мы будем дальше.
19: Вот вам предложение для того, чтобы уже
17: лось поняли. Можем там бурого медведя, например, сделать. Да.
18: Член Пермской городской организации Сорокин Василий. Сегодня у нас прошло интересное мероприятие. Люди немножко стеснительны. Еще много вопросов осталось интересных для незрячих. Надо двигаться дальше как-то.
2: Особенно ценно, что встреча получилась не для галочки, а по-настоящему открытой. Каждый мог задать вопрос, высказать мнение и стать услышанным.
20: Мне мероприятие очень понравилось. Оно было очень полезным в плане инклюзии. Был продуктивный диалог.
5: Говорит группорг индустриального района, руководитель кружка настольных игр в Пермском КСРЦ Анна Викторовна Коровникова.
20: Я о многих формах работы, конечно, знала, но когда все это происходит системно, в структуре и с какой-то последовательностью выступлений спикера плюс вопросами, то это просто прекрасно. Это замечательный пример сотрудничества нашего ДК, библиотеки и разных ведомств.
21: Формат очень интересный.
5: Говорит председатель Пермской краевой общественной организации ВОС Николай Александрович Бухавцев.
21: На мой взгляд, времени не хватило, поскольку когда много людей в разговоре, это, конечно, много времени занимает, но это говорит о том, что данные мероприятия должны проходить регулярно. Надо действительно друг другу прислушиваться, находить какие-то решения, точки соприкосновения, ну и двигаться в этом направлении. Я хотел бы призвать все наши местные организации, все ВОСские группы инвалидов по зрению начинать пользоваться услугами учреждений культуры у себя на местах, в территориях, поскольку им такие задачи поставлены — оказывать услуги всем категориям населения, в том числе людям с различными потребностями, с различными инвалидностями.
2: Идейным вдохновителем и организатором встречи стала директор Пермской краевой специальной библиотеки для слепых Наиля Рафисовна Ибрагимова. Благодаря ее инициативе и огромной работе состоялся важный диалог между учреждениями культуры, общественными организациями и людьми, для которых доступность – это необходимость. И кажется, именно с таких встреч начинается самое важное – понимание.
22: Инвалиды бывают разные. Есть люди, которые хотели бы к себе отдельного специального отношения. И есть большое количество людей, которые бы хотели, желали и получают радость, когда они такие же, как все, и скрывают свою инвалидность, делают ее невидной. И если мы можем проявить соучастие и к тем, и другим, наше общество будет добрее, впереди большое будущее. И мне кажется, что в объединении наша сила.
5: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
23: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Екатерина Мосина. Дело не в точках. На шумной поляне возле орешника уютно устроилось семейство божьих коровок. Мама, папа и дюжина малышей. Божьи коровки росли упитанные, спинки их румянились, и день ото дня становились все краше от волшебного солнышка. И на этих красненьких спинках у них, как и у всех божьих коровок, появлялись черные точки. И только у Манечки, младшей доченьки божьей коровки, спинка по-прежнему оставалась просто красной. Мама божья коровка очень переживала за Манечку, ведь точки были очень важной деталью в наряде божьей коровки и должны были делать ее такой же, как все. А быть, как все, незаметной для окружающих, гораздо проще. Но посудите сами, что за божья коровка без точек на спине? То ли майский жук, которому очень стыдно, что он такой маленький, то ли жук-пожарник, только очень толстенький. Сначала божья коровка Манечка и не подозревала, что чем-то отличается от своих шумных братьев и сестер. Но божьи коровки очень внимательный народ, и вскоре малышку стали спрашивать о точках на спине, а потом и поддразнивать. «Эй, Манечка, от тебя все точки разбежались!» — кричали ей вслед букашки. «Мама, это что, жук-пожарник?» — спрашивал маленький комарик, когда с мамой пролетал мимо Манечки. Однажды Манечку так расстроили эти дразнилки, что она решила найти укромное местечко на полянке. Божья коровка присела на травинку возле душистого колокольчика и горько заплакала. «Кто это здесь плачет?» Из колокольчика высунулась маленькая пчелка в полосатой маечке. «Ах, пчелка! Все дразнят меня, смеются! А все из-за того, что у меня нет точек на спинке, как у других божьих коровок!» Печально сказала Манечка. «Да, это совсем неприятно, когда тебя дразнят. А хочешь, я нарисую тебе точки? Мне радуга вчера подарила целый набор ярких красок. Подожди меня здесь, я скоро». Через минуту пчелка вернулась с красками и большой кисточкой. «А сколько точек носит божьи коровки?» — поинтересовалась пчелка. «У моих братьев и сестер пока по 3 с каждой стороны», — ответила Манечка. «Ну тогда не вертись». Пчелка обмакнула кисть в черную краску, и вскоре на спине у Манечки появились долгожданные точки. «Большое тебе спасибо, пчелка! Теперь никто не подумает меня дразнить!» И веселая Манечка полетела на детскую площадку, где играли все насекомые малыши. В это время на детской площадке веселье было в самом разгаре. Маленькие божьи коровки затеяли игру в пузыри. Они собирали с цветов капельки росы и бросали их в ромашки корзинки. «Вот, смотрите, может быть, эта божья коровка будет играть в нашей команде?» — спросила Манечку ее старшая сестричка, божья коровка Буховка. Манечка поняла, что ее никто не узнал, и решила представиться другим именем. «Меня зовут Майя. Я живу здесь, неподалеку, и с удовольствием с вами поиграю». Росинки быстро перелетали от игрока к игроку. Жучки увлеченно играли, и никто не замечал, что божья коровка Манечка чем-то от них отличается. Во время игры она даже стала пользоваться популярностью, так как принесла своей команде несколько очков. Но вдруг Манечка услышала тоненький голосок, зовущий на помощь. Забыв об игре, она полетела на этот голосок. Маленький паучок, который вскарабкался очень высоко, не удержался на листе малины и свалился в лужицу. Он барахтался и звал на помощь. Манечка стала вытаскивать паучка из воды. Когда паучок был спасен, Манечка вымокла с лапок до головы. От воды нарисованные пятнышки исчезли, и перед малышами-насекомыми представилась божья коровка Манечка с красной спинкой без единой точки. Она не могла больше оставаться на цветочном поле и в отчаянии полетела домой. «Что случилось, моя милая Манечка?» – удивилась мама божья коровка, когда заплаканная Манечка появилась дома. «Мама, я всех обманула, но я просто хотела быть как все!» «Как обманула? И почему ты такая мокрая?» Мама божья коровка принесла кусочек подорожника и завернула в него Манечку. «Все надо мной смеялись, и я улетела!» Возле красивого колокольчика я познакомилась с пчелкой. Она очень хорошая и добрая. Она нарисовала мне пятнышки, и даже буковка меня не узнала. Потом я намокла, и все пятнышки смыла водой. Я не знала, что мне делать, полетела домой. «Бедная моя девочка», — сказала мама божья коровка и обняла Манечку. «А вот послушай, что я тебе сейчас расскажу». Давным-давно... Примерно позапрошлым летом. Одна божья коровка из нашего рода спасла жизнь насекомым на большом лугу. «А как это было, мамочка?» – заинтересовалась Манечка. Однажды вечером одинокая божья коровка Флая сидела на дереве и слушала стрекотание кузнечиков. Все насекомые уже спали, только она продолжала всматриваться в темноту. Вдруг она увидела поднимающийся на краю луга дымок. Сначала Флая подумала, что это облачко ищет мягкую постельку, но потом все же решила проверить. Она полетела в ту сторону, но вместо облачка неожиданно увидела языки пламени. Огонь быстро перебирался с травинки на травинку, оставляя за собой обугленные стебли бедных растений. Нужно было что-то делать. Флая сразу вспомнила про муравьев и решила позвать их на помощь. Она поспешила к муравейнику, который как раз располагался неподалеку. И уже вскоре муравьи выстроились в живую цепочку от ручья до огненной черты. По трубочкам тростника они качали воду из ручья. Затем божья коровка Флая разбудила майских жуков, которые словно пожарные вертолеты стали разливать огонь сверху. Наконец, благодаря такой дружной работе насекомых-спасателей, луг был потушен. «Вот это да! А почему ты сказала, что божья коровка Флая была одинока?» – спросила Манечка. «Флая была моей прабабушкой, так же, как у тебя, Манечка. На ее спинке не было ни единого пятнышка. Из-за этого другие насекомые посмеивались над ее внешностью. Но после этого случая Флая стала знаменитостью нашего луга. Все восхищались бесстрашием маленькой спасательницы и хотели дружить с ней. И про отсутствие точек на ее спинке уже никто не вспоминал. Ах, как ты похожа на нее!» В этот момент в домик влетели братья и сестры Манечки. «Мама, мама!» – наперебой стали рассказывать божьи коровки. «Наша Манечка – герой! Она спасла паучка! Мы гордимся, что у нас такая сестра! А еще она так здорово играет с росинками! Забила целых 3 гола в ромашковые корзинки!» «А кто такая Флая?» – поинтересовались другие божьи коровки. «Вам, мои летающие карапузики!» «Я расскажу эту историю сегодня перед сном», – мягко ответила мама божья коровка. Вечером вся семья божьих коровок сидела за столом и пила чай с малиновым вареньем. Это варенье принесла тетушка-паучиха в благодарность за спасение своего маленького внучка, непоседу-паучка. Наступила ночь. Божья коровка Манечка лежала в своей кроватке и думала. «Что не спится тебе, спасительница?» Шепотом спросила мама божья коровка, подоткнув Манечке на одеяльце травинку. «Мамочка, как все-таки хорошо, что этот обман с точками не затянулся. Ведь все хвалили меня, даже когда они исчезли», – тихо ответила Манечка. Ты права, Манечка. Совсем не обязательно быть похожей на других. Мы с папой очень любим тебя любую. Ты наши надежды и счастье. Поверь мне, доброта и отзывчивое сердце, желание помочь другим украшают ничуть не хуже точек на спинке.

0: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
1: Ирина Стешинок. Мотылек. Ярким летним днем родился белокрылый мотылек Митя. «Как прекрасен мир!» — подумал он, порхая над цветущей поляной, согретой теплыми солнечными лучами. Через несколько часов солнце спряталось, наступил вечер, и Митя, с грустью посмотрев по сторонам, подумал, как холодно и одиноко. Вдруг он увидел вдали костер, яркие языки пламени которого фейерверком взлетали в ночное небо. «Свет, тепло, солнце!» — воскликнул мотылек и полетел навстречу огню. «Наконец-то я нашел тебя!» Митя стремительно влетел в жаркое пламя костра, и оно с восторгом охватило его. «Ой, как больно!» — воскликнул мотылек, выпорхнув в ночное небо. Он посмотрел на свои обгоревшие крылышки и заплакал. «Ну и зачем ты полез в огонь, глупыш?» — услышал Митя чей-то голос. «Тебе что, жизнь надоела?» Незнакомая букашка сидела на соседней травинке и внимательно смотрела на мотылька. «Ничего мне не надоело!» — сквозь слезы сказал Митя. «Я думал, это солнце. А ты, собственно, кто?» «Я божья коровка», — ответила букашка. «Сижу, отдыхаю и никуда не лезу. Я жду». «Ждешь?» — удивился мотылек. «А чего ты ждешь?» «Утро жду, восхода солнца жду», — ответила его новая знакомая, расправив свои крылышки. «Ведь только утром становится тепло и светло». «А я не знал, что солнце приходит по утрам, вот и бросился в костер», — с грустью сказал Митя. «Ведь в темноте так одиноко, а огонь, он такой заманчивый». «Да», — согласилась божья коровка, — «огонь привлекает и может согреть, но если броситься в него с головой, обожжет. Научись ждать, легкокрылый мотылек, и увидишь, что произойдет». «Хорошо, я подожду». Глубоко вздохнув, сказал Митя и посмотрел вверх. Над головой сияли миллиарды звезд. «Как красиво!» — впервые подумал мотылек. «Оказывается, и в темноте есть свои дары». Он аккуратно сложил обгоревшие крылышки и, устроившись на травинке, сладко уснул. А на утро взошло солнце. Его первые лучи разбудили и согрели Митю. «Права была божья коровка», — потягиваясь, подумал мотылек. «За темной ночью всегда приходит рассвет. Надо только научиться ждать». И в добром настроении он перелетел на соседнюю травинку. Вскоре крылышки мотылька полностью зажили, и каждый день он с большей радостью порхал над любимой поляной. А по вечерам Митя беседовал с божьей коровкой и смотрел загадочное звездное небо. «Ночь — это только часть дня», — глубокомысленно думал он и засыпал. А утром он с новыми силами летал в прозрачном воздухе, напитанном солнечным теплом.
0: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Екатерина Мосина. Светофорчик. В городском зоопарке вместе со своими родителями жил маленький хамелеончик. Он обладал уникальной способностью менять цвет своего тела. менять цвет своего тела. Например, когда он фантазировал, то неожиданно

любимого внучка. Маленький хамелеончик радовался предстоящей поездке. Он поплывет на корабле, увидится с бабушкой и дедушкой. Через неделю бабушка и дедушка встретили его на пирсе. Плавание оказалось удачным, только от продолжительной качки хамелеончик переливался сине-зеленым цветом. Так начались летние каникулы светофорчика. Бабушка и дедушка очень понравились малышу-светофорчику. Он помогал им в саду и по дому, и старики были довольны внучком. Но была у хамелеончика-светофорчика одна черта, которая совсем его не украшала. Он любил приврать. Иногда он просто рассказывал не все, утаивая часть правды. И бабушка с дедушкой догадывались, когда хамелеончик врал. В такие моменты он становился пурпурно-красным. В пятницу бабушка-хамелеон приготовила удивительно вкусный пирог. Украсив его самыми аппетитными листиками, она поставила его на окно остыть. «Ух ты, как вкусно пахнет! Такого пирога я никогда не пробовал!» — сказал светофорчик, который как раз помогал дедушке на улице. «Мне нужно помочь бабушке накрыть на стол». «Конечно, светихорчик!» Дедушка-хамелеон так и не научился выговаривать имя внучка. Хамелеончик-светофорчик сидел на стульчике возле пирога и разглядывал толстенькие листики. «Вот этот сладенький, а этот еще лучше!» – думал малыш, и вдруг слизнул самый большой листик. «Ой, что я наделал?» – подумал хамелеончик и слизнул еще один. «Ой, я не могу остановиться!» И светофорчик принялся жадно уплетать пирог, хотя бабушка-хамелеон приготовила его для всех. Когда бабушка-хамелеон вошла на кухню, то увидела задремавшего светофорчика и пустую тарелку из-под пирога. «Ай-яй-яй! А ведь еще четверть часа назад здесь стоял пирог!» – запричитала она. Хамелеончик проснулся, увидел бабушку и испугался, что его будут ругать за съеденный пирог, да еще и напишут об этом родителям. «Бабушка, я как раз тебя хотел позвать!» — сказал он краснея. «В окошко запрыгнул лягушонок и стал есть наш пирог. Я его прогонял, но он отпрыгивал и заходил с другой стороны. Я так долго за ним гонялся, что выбился из сил и уснул. А лягушонок съел весь пирог». Хамелеончик-светофорчик светился пурпурно-красным цветом. Бабушка-хамелеон заметила это, но ей стало жалко внука, и она принялась готовить новый пирог, приговаривая: «Какой нехороший лягушонок!» А светофорчик думал, что поступил очень хорошо, соврав про лягушонка. Прошло несколько дней. В лесу начался дождик, хамелеоны сидели дома, чтобы не промочить лап и не подхватить насморк. Светофорчик нашел у бабушки цветные лоскутки и решил сделать сюрприз. Он попросил дать ему ножницы и сел вырезать детали для поделки возле окошка. Светофорчик радовался своей поделке. Аккуратно вышло желтое солнышко, домик дедушки и бабушки. Не хватало только облачка. Хамелеончик нашел нужный цвет и стал вырезать. Не заметив, светофорчик случайно вырезал облачко вместе со скатертью. Увидев дыру, хамелеончик испугался и не знал, что делать. Бабушка заметила, что внук переливается разными цветами, и спросила: «Что-нибудь случилось, светофорчик?» И тут хамелеончик снова стал пурпурно-красным и громко закричал: «Бабушка-хамелеон, ты представляешь, пока я клеил картинку, прибежал лягушонок и вырезал кусок скатерти!» «Ой-ой-ой!» – расстроилась бабушка-хамелеон. «В такой дождливый день лягушатам хорошо и на улице, а этот вредитель опять пришел!» Бабушка ругала лягушонка, а хамелеончику казалось, что ругают его самого. Зря он снова соврал. Бабушка и дедушка любят его, а он их обманывает. Но дело уже было сделано, а признаваться было стыдно.

0: Вечером, когда светофорчик уже спал, дедушка-хамелеон сказал:
1: «Это очень плохо, что наш хамелеончик не хочет отвечать за свои поступки. Из него может вырасти безответственный лгунишка. Это нельзя оставлять без внимания. Мне кажется, я знаю, что нужно делать».
0: На следующий день светофорчик отправился на прогулку. К обеду он вернулся домой, дверь была заперта, и хамелеончик постучался.
2: «Кто там? Кто беспокоит нас во время обеда?»
0: – послышался недовольный голос бабушки-хамелеона.
2: «Это я, хамелеончик-светофорчик!»
1: «Ах, это опять вредный лягушонок! Дедушка, закрой покрепче окна, пока он не забрался в наш дом!»
2: «Ну, бабушка-хамелеон, это же я, твой внук!»
0: Чуть не плача проговорил хамелеончик.
1: «Какой же все-таки этот лягушонок бессовестный! Ты только послушай, дед! Это я, твой внук!»
0: Передразнила светофорчика бабушка-хамелеон.
1: «Да, просто деваться некуда от невоспитанных лягушат!»
0: Возмущенно ответил дедушка-хамелеон. Хамелеончик-светофорчик отошел от домика и сел на скамейку. Он подумал:
2: «Почему мои дедушка и бабушка все перепутали? Откуда взялся лягушонок, если я его выдумал?»
0: Хамелеончик долго сидел в одиночестве и не заметил, как рядом с ним присел дедушка-хамелеон.
3: «Ну что грустишь, внучок? Почему обедать не идешь?» – ласково спросил дедушка-хамелеон.
2: «Дедушка-хамелеон!» Обрадовался светофорчик и полез обниматься. «Я давно здесь сижу, ведь вы меня приняли за лягушонка и не пустили в дом!»
1: «Это мы лягушонка впускать не хотели, потому что он безответственный и не умеет себя вести. Хорошо, что ты не такой!»
2: «Дедушка-хамелеон, это не лягушонок, это я безответственный! Я боялся, что вы с бабушкой будете меня ругать, и придумал лягушонка. Ведь на самом деле это я съел весь пирог и испортил скатерть. Простите меня!»
1: «Мы не сердимся на тебя, но нас сильно огорчило то, что ты не хотел отвечать за свои поступки. А ведь порой маленькая ложь рождает большое недоверие. Надеюсь, ты понял, как неприятно побывать на месте того, кому не верят. Молодец, что ты нашел в себе силы и сознался. А теперь пойдем, а то бабушка-хамелеон уже заждалась нас к обеду».
0: И с тех пор хамелеончик-светофорчик становится красным только тогда, когда подражает своему городскому соседу – светофору.
4: «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС.
5: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
6: Мультипликационный фильм «Приключения пингвиненка Лоло» начинается. Фильм первый. Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Титр. Совместная советско-японская постановка киностудии «Союз мультфильм СССР», LifeWalk Corporation Япония при участии VO Sovenfilm и Ice Corporation Япония. В темном небе над ландшафтом из ледяных гор сменяют друг друга розовые и изумрудные цвета полярного сияния.
7: На южной окраине земного шара раскинулось огромное снежное пространство. Это Антарктида, царство бесконечных ночей, свирепых буранов и удивительных по своей красоте сияний. Наш фильм о пингвиненке Лоло из рода Адели. Мы расскажем о родине Лоло, о его детстве и приключениях.
6: На снежной площадке стоит улыбающийся пингвиненок. На черном фоне появляется набранное стилизованными под иероглифы буквами название мультфильма.
7: Всю зиму пингвины Адели живут в далеком Северном море. Но теперь, когда в Антарктиду приходит весна, они возвращаются домой.
6: По синей водяной глади среди небольших айсбергов плывет вереница пингвинов. Их движение состоит из меняющих друг друга мерков и выныриваний. Выпрыгивают на отвесный ледяной берег высотой около 2 метров. Идут цепочкой, неловко покачиваясь из стороны в сторону.
7: Первыми на родное стойбище возвращаются пингвины. Папы.
6: У пингвинов белая грудка с похожими на манишку пушистыми перьями.
7: Здесь они сооружают гнезда, высиживают яйца и выращивают детей.
6: Один из пингвинов несет охапку камней, споткнувшись, падает. Подбежавшие с разных сторон пингвины разбирают камни. Упавший растерянно открыл клюв. У пингвинов грушевидное тело, короткий хвост, темно-желтые клювы и лапы отличаются друг от друга ростом, упитанностью и окрасом перьев. На гнезде стоит синий пингвин. Фиолетовый сородич вытягивает из кладки камень. Синий пингвин падает на спину. Двое пингвинов держатся клювами за один и тот же камень. Один вырывает его, проглатывает, удивленно выпрямляется. Пингвины складывают гнезда из камней, используя короткие узкие крылья, как руки.
7: А вот и пингвины мамы.
6: На заснеженный пригорок выходят пингвины мамы. Они немного ниже папы, имеют более светлые окрасы перьев. Папы машут крыльями. Мамы машут в ответ.
8: Наконец ты здесь, Лала.
6: То-то черно-синего окраса. Лала синяя. Обнимаются.
9: Какое чудесное гнездо у тебя получилось.
6: Лала складывает крылья, будто всплескивает руками.
8: Надеюсь, в этом году нам удастся вывести птенцов.
6: То-то обнимает ее за плечи. У пингвинов мам на груди нет похожих на манишку пушистых перьев. Стемнело. Пингвины парами сидят в обнимку на гнездах. В небе мерцают яркие звезды.
7: Середина ноября.
6: День.
7: В Антарктиде весна. Пингвины мамы приносят яйца, а затем уходят к морю, чтобы восстановить свои силы.
9: Ну, я пойду, То-то.
8: Иди, иди.
9: Я могу положиться на тебя?
8: Конечно. Я буду хорошим отцом.
7: В их отсутствие яйца высиживают пингвины папы.
6: Пингвины мамы грели яйца лежа на животе. В каждом гнезде остается по 2 яйца. Лала оборачивается на пригорке.
9: Осторожно! Чайки-поморники! Они опять подстерегают наши яйца!
8: Не беспокойся, Лала! В этом году я сберегу их во что бы то ни стало.
6: Чайки-поморники сидят на расположенной невдалеке каменистой горе. То-то аккуратно ложится на яйца грудью так, что они оказываются под пушистыми перьями, прижимает крылья вдоль тела. Остальные пингвины делают то же самое. На краю площадки высится ледяная гора. Ее снег и лед имеют легкий сиреневый оттенок. Темнело. Огибая гору, на площадку надвигаются белесые клубы снежной бури. Сильные порывы ветра приподнимают пингвинов. Отчаянно махая крыльями, они пытаются удержаться на гнездах. Достигшая площадку буря засыпает пингвинов снегом. Облепленные снегом неподвижные тела пингвинов, продолжающих высиживать яйца, похожи на статуи. Солнечный день. В ярких лучах красиво переливаются сиреневые оттенки, стоящие рядом с площадкой снежной горы. Площадка полностью занесена снегом. Кладки с лежащими на них пингвинами угадываются по небольшим холмикам. То-то поднимает голову, стряхивает с нее снег. Совершая резкие движения, сбрасывает остальной снег. Встает. Остаток снега с головы падает на клюв. То-то смахивает его крылом.
8: Привет, Гугу.
6: Гугу синий.
8: Привет, Попо.
6: Высокий.
8: Ну, как погодка?
6: Попо полноватый, фиолетовый.
10: Бывает и похуже.
11: А я что-то засиделся, не мешал бы размяться.
8: Попробуй разомнись.
6: То-то показывает.
8: Они только этого и ждут.
6: На чаек поморников.
7: Прошло 1,5 месяца с тех пор, как ушли пингвины мамы, но пингвины папы, усталые и голодные, продолжают упорно сидеть на своих гнездах.
6: Часть снега на площадке растаяла. Пингвины лежат с закрытыми глазами. Пингвин серым окрасом поднимается, идет к морю. За ним следует Попо и еще несколько пингвинов.
8: Куда ты? Попо!
11: Больше не могу, я есть хочу.
6: Попо уходит, заложив крылья за спину.
12: Не смейте оставлять гнезда! Вернитесь!
6: Уходящие пингвины на снежном пригорке.
12: Эй, смотрите! Чайки-поморники летят!
6: Чайки-поморники кружат над площадкой. У них метровый размах серо-коричневых крыльев, бледно-оранжевое тело, черные изогнутые клювы и когти. Оставшиеся на гнездах пингвины с тревогой смотрят вверх. Чайки пикируют. хватает оставленные ушедшими яйца. Одна из чаек хватает черного пингвина за хвост, переворачивает. Вторая чайка утаскивает яйцо. Тото бросается к упавшему. Чайка ворует одно из его яиц. Тото бежит обратно, накрывает оставшееся яйцо. Рядом гнездо с одним яйцом. Около него опускается чайка. Тото бросает в нее камень. Чайка улетает. Подбегает к оставленному яйцу. Схватив его, возвращается в свое гнездо.
13: Эти-то я ни за что не отдам.
6: Прижимает яйца к груди. По земле быстро проносятся тени от кружащих чаек-поморников. Смотрящие вверх пингвины с тревогой приоткрывают клювы. Чайки улетают. Стоящие рядом с разоренными гнездами пингвины понуро опустили головы. То тут, то там на земле расплылись желтые пятна разбитых яиц. Один из пингвинов разгребает окружающий гнездо снег, будто ищет что-то.
7: Это вернулись с моря пингвины-мамы. Но не у всех радостная встреча.
14: Я горжусь тобой. Ты настоящий отец.
15: Ну что же ты за пингвин такой? Что же нам теперь делать?
13: Прости меня, Мими.
6: Мими сливого цвета.
13: Лала, я виноват перед тобой. Защищал соседское гнездо и не уберег наше.
6: Тото виновато опускает голову, смотрит в сторону Попо. Поспешно взяв яйца, бежит к его гнезду.
13: Так.
6: Отдает
13: это наше.
6: Яйцо Лале.
13: А это ваше.
15: Ты спас его, Попо. Он спас наше яйцо.
13: Я не забуду этого, Тото. Не зря ты наш вожак.
6: Мамы прижимают яйца к груди.
13: Мы с одним ребенком будем счастливы. Мы должны вырастить его настоящим пингвином.
6: В водах Южного океана отражаются яркие солнечные блики.
7: Скоро появятся на свет малыши, и папам тоже нужно восстановить силы. Теперь они уходят в море за пищей.
6: Лала лежит на гнезде, глаза закрыты. Из-под ее груди выступает часть яйца. Оно трескается, из него высовываются две лапки. Лала открывает глаза, удивленно округляет клюв. Сделав несколько кувырков, яйцо выкатывается из гнезда. От яйца отваливается нижняя часть скорлупы. Оно встает на ножки, пошатываясь, пытается сохранить равновесие, падает. Вскочив, бежит, натыкается на камень. Лала приподнимает уголки клюва в улыбке. Яйцо упирается ногами в оставшуюся часть скорлупы. Подлетев, скорлупа снова опускается. Со второй попытки маленький ярко-синий пингвиненок скидывает с себя остатки скорлупы. Покатившаяся за ним скорлупа падает на его зад. Уперевшись в нее лапами и крыльями, пингвиненок ее сбрасывает.
7: А вот и наш герой.
6: Лала поднимает его.
14: Доброе утро, малыш. Я твоя мама.
6: Прижимает к груди.
14: Скажи, мама. Мама. Ну, скажи, мама. Ах, какой славный! То-то! А у нас мальчик!
6: Ставит пингвиненка на землю. Рост пингвиненка примерно в 2.5 раза меньше роста родителей. То-то гладит его по голове.
13: Давай назовем его Ло-Ло. Ну-ка, малыш, скажи Ло-Ло.
14: О-Ло! Видишь, какой умный мальчик.
13: Не О-Ло, а Ло-Ло.
14: Ло-Ло! Нет, он действительно умненький.
13: Не захваливай ребенка. Правильно, Ло-Ло. Твоего прадеда тоже звали Ло-Ло.
14: Ло-Ло. Ло-Ло. Ло-Ло.
13: Что-то шустрый очень.
14: Мальчик, потому и шустрый.
6: Ло-Ло бросает себе на голову охапку снега. Лала с улыбкой прижимается к груди Тото.
7: Счастливы все. Счастлив каждый по-своему.
6: В некоторых гнездах по одному, а в некоторых по 2 пингвиненка. Пингвины прыгают с высокой льдины в океан.
7: В конце декабря лето в Антарктиде в полном разгаре. Льды тают, море подходит совсем близко, и пингвины могут искать корм, не отлучаясь далеко от своих гнезд.
6: Быстро плавающие в воде пингвины поедают небольших желтых рачков антарктического криля. Плывут к берегу. Тото и Лала рядом с гнездом. Тото нежно поглаживает голову сына, затем легко теребит ее. Уходя, машет Ло-Ло и Лале крылом.
14: Будь осторожен, Тото!
7: Вот так папа и мамы по очереди ходят за кормом для малышей.
6: Лала склоняется к сыну, приоткрывает клюв. Ло-Ло несколько раз припадает к нему своим клювом, облизывается. Снова припадает к клюву мамы. Лала отстраняется. Ло-Ло манит ее крылышком.
14: Ну, хватит.
16: Почему хватит?
14: Потому что если переешь, животик заболит.
16: почему животик заболит?
14: Почему, почему? Заболит и все.
16: А что такое все?
14: Все это все. Отстань, пожалуйста.
16: Почему я должен отстать?
14: Ну что за малыш?
6: Лала закладывает крылья за спину, сердитым выражением отворачивается. Лоло делает то же самое. Бросив взгляд на маму, быстро убегает и прячется за валун.
14: Где ты, Лоло? Куда ты спрятался? Лоло! Куда ты подевался?
6: Рядом с валуном проходит пингвин серого окраса. Крылья заложены за спину. На голове торчат отдельные перья, клюв недовольно изогнут. Лоло пародирует его походку.
14: Дедушка Пиго! Дедушка Пиго, вы случайно не видели Лоло?
17: Нет, не видел.
14: Куда же он подевался?
6: Лоло прячется за спиной дедушки Пиго. Мама уходит, Лоло бежит дальше.
16: Да еще!
6: Растолкав двух светло-серых пингвинят, припадает к клюву пингвина мамы серо-синего окраса.
16: Мама, это же Лоло!
6: С довольным видом причмокивает.
14: Вот ты где! А я тебя повсюду искала. Пойдем домой, малыш.
6: Лала протягивает к сыну крылья. Резво прыгнув вперед, тот забирается под нее. Лала достает его и несет на руках.
16: Мам, а почему Гиги и Зизи живут вдвоем, а я один?
14: Потому что...
6: Лала замирает.
14: Потому что так получилось.
6: Идет дальше.
16: Знаешь, Лало, есть пингвинята с братьями и сестрами. А есть такие, у которых их нет.
6: За спиной Мими розовый пингвиненок.
16: У нашей Пипе тоже нет. Почему у нее нет?
14: Потому что...
16: Неплохо будет, если вы будете дружить.
6: Мими подталкивает Пипе. Она робко выходит вперед, складывает крылья за спиной.
16: Ага!
6: Лоло отчаянно машет крыльями и лапами. Мама ставит его на землю. Пипе испуганно забегает за спину Мими. Лоло спотыкается на бегу, падает. Опираясь крыльями о землю, Лоло тоже смеется.
16: Давай дружить!
6: Мими подталкивает Пипе вперед. Она поворачивает голову к Лоло. Тот подается к ней. Они упираются клювами. Раскинув крылья, Пипе падает на спину, а Лоло на живот. Рядом с нерпой два белоснежных белька.
7: У нерпы появились малыши.
6: Черная спина нерпы и белое брюхо покрыты серыми пятнами.
7: Вылупились птенцы у чаек-поморников.
6: То-то и Лоло лежат в гнезде.
16: Папа! Почему мне нельзя выходить на улицу?
13: Потому что ты еще маленький. Когда малыш выходит на улицу один, он может попасть в беду.
16: Почему?
13: Когда ты вырастешь, станешь сильным, тогда ты можешь даже к морю пойти.
16: А что такое море?
13: Что случилось, Гугу?
6: Бегущий Гугу замирает.
17: Там люди! Люди приплыли на пароходе!
13: Гугу, не давай им слишком близко подходить к людям! Я тоже сейчас приду.
17: Ладно.
16: А что такое люди?
13: Потом объясню. Смотри, Лоло, никуда не уходи.
6: К Лоло медленно подходит дедушка Пиго. Его крылья сложены за спиной.
17: Люди – это то, что приносит нам несчастье. Раньше люди приезжали откуда-то издалека и убивали пингвинов без всякого разбору. Теперь они нас ловят и увозят в какие-то зоопарки.
16: А что такое зоопарки?
17: Это?
16: Ну скажи! Ну расскажи, дедушка Пигу!
17: Расскажи. Что тебе рассказать об этом? Я и сам не знаю. И не приставай, надоел.
6: Сердитым видом дедушка Пига быстро уходит. Лоло идет по снегу, широко ступая и размахивая крыльями в такт шагам. На скале сидят две чайки-поморника, переглядываются. Лоло подходит к уходящему вверх крутому склону горы. Карабкается по нему, сорвавшись, скатывается на животе вниз. Встает, снова карабкается. Забирается на высоту в несколько метров. Соскальзывает. Остановив скольжение, продолжает карабкаться. Еще раз переглянувшись, чайки взлетают. Лоло уже почти добрался до вершины, снова едва не соскальзывает вниз. К нему приближаются чайки. Взобравшись на вершину, Лоло округляет клюв.
16: Ого!
6: Среди льдов стоит красный ледокол. С его палубы взлетает красный вертолет. Развернувшись, летит в сторону берега.
16: Ой, какой же из них? Люди! Тот, что стоит, большой. Или тот, что шумит, маленький?
6: Чайки пикируют. Их когтистые лапы проносятся в нескольких сантиметрах над прижавшимся к камням Лоло. Зависнув над Лоло, они попеременно пытаются то схватить его лапами, то клюнуть. Вертолет пролетает рядом с горой, потоки воздуха подхватывают чаек. Кувыркаясь, они скатываются по склону. От них отлетают перья. Лоло лежит с закрытыми глазами. На его голову плавно опускаются два пера. Он открывает глаза, встряхивает головой. Перья спадают на камни. Поднимается на ноги.
16: Люди! Стойте! Люди!
6: Подавшись вперед, чередуя кувырки и скольжения, скатывается с горы. Катится на животе, раскинув крылья. Карабкается на соседнюю гору. Соскользнув на обледенелых уступах, съезжает на метр вниз. Выбирается на выступ. Удивленно встряхивает головой. Перед ним большое гнездо. В нем птенец чайки-поморника.
16: Ты кто? Пипи? А я Лоло. Пипи, хочешь скатиться с горки? Знаешь, как здорово!
6: А Лоло улыбается.
16: Ладно, потом разберемся. А сейчас я... помогу тебе выбраться.
6: Забирается в гнездо. В небе показывается чайка.
16: А папа с мамой у тебя строгие? Ты их не бойся.
6: Высаживает птенца.
16: Скажешь, что подружился со мной, и они не будут тебя ругать.
6: Лоло подталкивает птенца к обрыву. Тот смотрит вверх. Взрослая чайка-поморник быстро снижается. Лоло бросается вниз, скользит по склону. Настигнув чайка, хватает его когтями. Приподняв, роняет. Лоло наезжает на пригорок, подлетает на нем, как на трамплине. Упав, ударяется головой, замирает.
18: Лоло! Лоло! Никто не видел моего Лоло.
16: Тетя Лала, он пошел в ту сторону. Правда, Зизи?
19: Ага, он пошел в ту сторону.
18: Вот беда, что же мне делать?
6: Гиги и Зизи показывают в разные стороны. Лала обращается к дедушке Пига. По щеке Пипе сбегает большая слеза. Лоло лежит на спине, глаза закрыты, делает глубокий вдох. Его обнюхивает щенок эскимосской Лайки. Лоло медленно открывает глаза, смотрит на щенка. Тот в улыбке приподнимает уголки рта, высовывает язык.
16: Ой!
6: Вскочив, Лоло бежит прочь. Щенок бросается за ним. Шерсть на спине щенка черного цвета, на боках шеи и щеках рыжего, на животе, носу, лапах и нижней части хвоста белого. Лоло спотыкается, падает, лежит на животе с закрытыми глазами.
16: Все, больше не могу.
6: Щенок подбегает к нему, лижет его голову. Прикосновение его языка поднимают Лоло. Он стоит, покачиваясь. Его рост примерно равен росту щенка в холке.
16: Ты кто?
6: Лоло открыл глаза.
19: Я щенок Дон, сын эскимосской собаки.
16: Значит, ты не люди?
19: Нет, а люди, люди вон там.
6: Кивает в сторону вертолета.
19: Все эти люди из научно-исследовательской станции. Они прилетели сюда в начале года, чтобы изучать Антарктиду.
6: Полярники выгружают ящики.
16: А дедушка Пиго говорил, что они приносят нам несчастье. Они нас ловят и увозят в какие-то зоопарки.
19: Это, вероятно, браконьеры. Мы их тоже не любим. А люди этой станции не занимаются такими делами.
16: Ты так думаешь?
19: Да, да. Это добрые люди. А как тебя зовут?
6: Полярники в объемных куртках и брюках.
16: Лоло.
6: На головах шапки с помпонами.
19: Лоло, давай дружить.
16: Давай, давай. Вот и
6: Дон лижет Лоло. Тот делает кувырок назад, убегает. Быстро бежит, часто оглядываясь назад. Утыкается в ноги полярника. Падает на спину. Лоло ростом по колено полярнику.
20: Это же пингвинён.
6: Полярник рыжебородый, голубоглазый, в красной шапке и парке с меховым воротником.
20: Не бойся, малыш.
6: Склоняется к Лоло.
20: Вероятно, ты вывалился из гнезда.
6: Выпрямляется.
20: Дон, давай отнесем его на место, а?
6: Полярник опускается на одно колено, берет Лоло на руки.
20: Не бойся, малыш.
6: Встает, поглаживает Лоло по голове. На краю площадки с гнездами стоят То-То, Гу-Гу, По-По и дедушка Пига. То-То что-то говорит остальным. На пригорок выходит полярник. Он несет на руках Лоло. Рядом с ним в припрыжку бежит Дон.
20: Ну вот, мы и пришли.
6: Полярник опускает Лоло на снег. Отбежав на несколько метров, он оборачивается. К нему подходит Дон.
16: Приходи еще, тогда мы поиграем вдоволь.
3: Ладно, приду. До свидания.
6: Помахав крылом, Лоло бежит к площадке. Посмотрев ему вслед, Дон идет за полярником. Тоту вышел вперед. Его крылья сложены на груди.
3: Я вернулся! У меня теперь есть настоящий дружок, знаете?
21: Лоло, разве я не говорил тебе, чтобы ты никуда не уходил? Ты что, забыл? Я должен тебя наказать.
6: Тото склоняется к Лоло. Тот тяжело вздыхает, опускает глаза, упирается головой в живот отца. Он поднимает его за хвост, шлепает крылом по заду. Улыбающийся Лоло стоит рядом с Лалой.
14: Так нельзя, сынок. Мама очень беспокоилась о тебе, и папа тоже. Мы подумали, что ты пропал. Мы чуть с ума не сошли. Обещай нам, что ты больше не будешь так поступать.
16: Не буду.
6: Лоло прижимается к животу мамы. Она обнимает его. Нежно, будто целуя, прикасается клювом к его голове. Рядом стоит Тото.
7: Примерно в середине января уже немного подросших пингвинят собирают в своеобразном детском садике. Там воспитатели обучают их различным житейским премудростям.
6: Дедушка Пига стоит на пригорке.
22: Ну, так вот. Ребята, тихо, дети. Я кому говорю?
6: Упирает крылья в бока.
22: Тихо.
6: Пепе смеется закрытыми глазами. Дедушка Пига топает лапой. Подскользнувшись, делает кувырок, приземляется назад. Вновь поднимается на пригорок.
22: Так вот, у нас, у пингвинов, есть два рода врагов. На суше и на море. Первый враг это...
6: О! Показывает вверх.
22: Поморники. Они следят за вами, пингвинятами, с неба. Вот, вот как сейчас, вот видите? Вот. Поэтому вы всегда должны смотреть, нет ли их над головой. А если они нападут, бегите и прячьтесь куда-нибудь. Поняли?
16: Поняли.
22: Молодцы. А враг в море...
6: Показывает на воду.
22: О, видите?
6: Пингвинята смотрят, приоткрыв клювы.
22: Вон там торчит из воды черный плавник. Это... Касатка.
6: Касатка высоко выныривает.
22: У нее много сил, много злости, много зубов. И если кто окажется с ней рядом, съест в один миг. А вот там, на дальней льдине, лежит морской леопард. Чего ты смеешься?
6: Окрас леопарда, как у нерпы.
22: Ну, они нападают на нас только в воде.
6: Он зевает.
22: А пока вы находитесь на суше, их опасаться нечего.
16: Дедушка Пига, а друзья у нас есть?
22: Друзья?
6: Дедушка Пига чешет голову.
22: Вот, видите там фонтан воды? Вот, это голубой кит. Это наш друг.
16: Здорово.
22: Это очень добрый друг.
16: Дедушка Пига!
22: Что тебе, Лоло?
16: А этот огромный зверь?
22: Ах, этот!
6: Подходит к лежащей самке морского слона. Ее глаза закрыты. В холке она примерно в 3 раза выше взрослого пингвина.
22: Этот зверь называется морским слоном. Он питается только рыбой. И нам он ни капельки не страшен. И очень спокойный. Сейчас.
6: Самка зевает.
22: Вот, видите, он совершенно мирный.
6: Пига склоняется к ее пасти.
22: И безобидный.
6: Пасть захлопывается, зажав дедушку Пига.
23: Отпусти! Отпустите, мне говорят!
6: Морской слон открывает рот. Дедушка Пига отлетает назад, сделав кувырок. Встав, закладывает крылья за спину и гордо выпрямляется. Уходит. Пингвинята выстроились в ряд перед пингвином синего окраса.
24: Слушайте меня внимательно, дети. Чтобы быстро бегать, нужно вытянуть вперед шею. Вот так.
6: Воспитательница отводит крылья назад. Пингвинята повторяют, один падает.
24: Расправьте крылышки в стороны. Правильно. А теперь все вместе... Побежали!
6: Пингвинята бросаются следом за воспитательницей. Лоло вырывается вперед, обгоняет воспитательницу.
24: Слишком быстро бежишь, Лоло. Быстро устанешь.
6: Схватив его за хвостик, она останавливается. Лоло продолжает бежать на месте. Перед плоским куском льда высотой с пингвиненка.
24: Сегодня будем учиться прыгать. Попробуй прыгнуть ты, Гиги.
6: Гиги в развалочку подходит к льдине.
24: Раз, два, три.
6: Приземляется на нее задом.
24: Хорошо. Теперь ты, Зизи. Раз, два, три. Молодец.
6: Пепе хлопает крыльями.
24: Ну-ка ты, Пепе.
6: Робко смотрит по сторонам. Темно-серый пингвиненок легонько подталкивает ее вперед. Пепе закрывает глаза, прикладывает левое крыло к клюву.
24: Что с тобой, Пепе?
16: Ой, я боюсь. Не бойся. Хочешь, я прыгну вместе с тобой?
24: Хорошо. Прыгайте вместе. Раз, два, три.
6: Лоло взял Пепе за крыло. Прыгают. Пепе приземляется на льдину, а Лоло ее перемахивает.
24: Лоло, ты опять перестарался.
16: Воспитательница Нини, а когда вы научите нас плавать в море?
24: Пока еще рановато. У вас еще не выросло такое крепкое оперение, как у взрослых пингвинов. Поэтому забираться в море еще нельзя.
16: Жалко.
6: Лоло делает два коротких шага назад. Развернувшись, идет к берегу. Выйдя на ледяной выступ, смотрит на воду. В воде медленно плавают антарктическая звезда и медуза.
16: О!
6: Снуют ледяные рыбы.
16: Интересно.
6: Лоло подается вперед.
16: Не-не! Лоло упал в воду!
6: Покачиваясь, Лоло опускается ко дну. Глаза закрыты, из клюва поднимаются пузыри. Нини ныряет, выныривает. Покрытый ледяной коркой Лоло выпадает из ее крыльев на снег. Поднимает его, очищает ото льда.
24: Вот видите, я говорила, залезать в воду еще рано.
6: Полностью очистив, встряхивает.
24: Посмотрите, во что вы можете превратиться?
6: Ставит Лоло на снег. Тот стоит, покачиваясь, глаза закрыты. Сев, встряхивает головой, открывает глаза. На вершине горы.
24: Будем учиться скатываться с горы.
16: Можно я?
6: Прыгнув вперед, Лоло скатывается на животе. Поднимается на ноги. Один за другим пингвиненки скатываются с горы, кто на спине, кто на животе.
24: Что с тобой, Пепе? Опять боишься?
6: Пепе кивает.
16: Давай вместе, Пепе!
6: Лоло берет ее за крыло. Вместе бегут к склону, скатываются на задах.
7: Так Лоло и его друзья каждый день учились у своих воспитателей, узнавали что-то новое и незаметно подрастали.
6: Белые титры на черном фоне. Конец первой серии. Режиссеры: Геннадий Сокольский, Кадзиро Йосида. Продюсеры: Такео Нисигути, Тору Камори. Авторы сценария: Виктор Мирешко, Эйти Тати, Сёдзо Мацуда. Роли озвучивали: Ролан Быков, Вячеслав Невинный, Евгений Леонов, Юрий Волынцев, Елена Санаева, Николай Граббе, Владимир Ферапонтов, Вячеслав Богачев, Владимир Сашальский, Светлана Степченко, Юрий Андреев, Анатолий Соловьев, Людмила Гнилова, Татьяна Курьянова, Наталья Ченчик. Текст от автора читает Алексей Баталов. Композитор Масахито Маруяма. Звукооператоры Владимир Кутузов, Муцуура. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр мультипликационного фильма «Приключения пингвиненка Лоло». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч. Мультипликационный фильм «Приключения пингвиненка Лоло» начинается. Фильм второй. Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Титр. Совместная советско-японская постановка киностудии «Союз мультфильм СССР», «Life Walk Corporation Япония» при участии «VO Soven Film» и «Ice Corporation Япония». На черном фоне появляется набранное стилизованными под иероглифы буквами название мультфильма. Друг друга сменяют титры с перечислением создателей мультфильма. «Солнечный день». Небо пересекают едва заметные перистые облака. Вымывающим ледяные берега моря плавно покачиваются небольшие редкие льдины. Вдоль берега пролетают альбатросы, крупные птицы с белым оперением тела, длинными узкими крыльями, серо-синим, окаймленным черным оперением.
7: В детском саду тихий час.
6: Пингвинята спят лежа на снегу.
7: Пингвинята устали, надо отдохнуть. набраться сил.
6: А воспитатели стоя.
7: Но среди них что-то не видно Лоло. Где же он?
6: Лоло заглядывает за глыбу льда.
7: Ах, вот он где. Похоже, он опять что-то задумал.
6: Крадущейся походкой заходит за снежный холм. Пипи открывает глаза, увидев удаляющегося Лоло, бежит за ним. Проснувшись, Гиги видит уходящую Пипи, расталкивает спящую рядом Зизи, показывает на беглецов.
16: Ты куда, Лоло?
19: А я... Это, как его? А знаешь, у меня есть дружок. Настоящий друг. Хочешь, я тебя познакомлю с ним? Пойдем к нему.
16: А куда? Не бойся, тут недалеко.
6: Лоло берет Пипе за крыло. Та сначала немного упирается.
0: Смотри, это же Пипе и Лоло. Обязательно расскажем воспитателям. А пока никому не говори.
16: Лоло, а нам не попадет?
19: Не попадет.
16: А кто твой дружок?
6: Выходит на пригорок.
19: Это сын эскимосской собаки. Он настоящий друг.
6: В низине несколько построек и решетчатых антенн.
19: Это научно-исследовательская станция.
6: Среди построек сложены деревянные ящики.
16: Научно-исследовательская?
19: Ага, я тоже не сразу смог выговорить. Научно-исследовательская.
6: Подпрыгивает.
19: А теперь хоть 100 раз подряд. Научно-исследовательская.
16: Не кричи.
6: Пипе закрывает глаза.
19: Да не бойся, здесь живет мой друг. Его зовут Дон. Дон! Давай вместе! Дон! Дон!
6: Из-за одной из построек выбегает Дон.
19: Вот он!
6: Лоло радостно подпрыгивает, берет Пипе за крыло, скатываются на животах по снежному склону. Переезжают через небольшие возвышения. Останавливаются. Дон прыгает через пингвинят. Скачив, Пипе испуганно отбегают в сторону. Дон лижет и щекочет носом лежащего на спине Лоло.
19: Хорошо, хорошо, что ты вернулся. Я очень рад.
16: И я рад. Дон, а я не один. Со мной подружка.
6: Пипе улыбается.
19: Ее зовут Пипе.
6: Испуганно забегает за спину Лоло.
19: Пипе, не бойся. Он добрый.
6: Дон облизывает Пипе. Та падает на спину.
19: Давайте я вас покатаю.
6: Лоло забирается на спину Дона. Протягивает крылья подпрыгивающей Пипе. Взяв за крыло, помогает залезть на Дона. Тот подталкивает Пипе носом. Дон быстро бежит. Соскользнув, Лоло повисает на его хвосте. Клюв Пипе приоткрыт в радостной улыбке. Она оборачивается к Лоло. Выпустив хвост, тот падает. Несколько раз прыгает на заду. Дон подбегает к нему, резко останавливается. Пипе кубарем летит вперед.
16: Пойдемте кататься с горки!
0: Я не умею.
19: А мы тебя научим! Правда, Пипе?
6: Пингвинята быстро забегают на снежную гору. Скатываются на спинах. Лоло машет стоящему на вершине Дону. Прыгнув вперед, Дон скользит на животе. Пипе радостно хлопает крыльями. Дон катится кубарем, постепенно превращаясь в снежный ком. Метрового диаметра ком останавливается около подножья. Неподалеку на каменных выступах сидят чайки-поморники. Лоло берет снег из кома и кидается им в Пипе. Та встает к нему задом, наклоняется и, зачерпывая снег крыльями, кидается им между ног. Чайки-поморники взлетают с уступа. Пробив снег в верхней части кома, Дон высовывает голову. Его глаза сведены к переносице, встряхивает головой.
16: Чайки-поморники, что же нам делать?
19: Дедушка Пиго говорит, что надо прятаться. Быстрее!
6: Лоло толкает Пипе под ком, засыпает ее снегом. Пикирующая чайка хватает Лоло. Держа когтистыми лапами за спину, уносит прочь. Лоло отчаянно машет крыльями. Извернувшись, пытается укусить чайку клювом за лапу. Со второго раза это получается. Чайка выпускает Лоло. Он падает на снег. На его спине 3 длинных глубоких поперечных ссадины. Подбежавшая Пипе тащит воткнувшегося головой в снег Лоло за ноги. Тряся головой, Дон раскачивает ком. Ком разваливается. Дон бросается вперед. Хватает подлетевшую к пингвинятам чайку за хвост. Чайка отчаянно машет крыльями. Из них выпадают перья. Вырвавшись, улетает. Пипе стоит рядом с лежащим на животе Лоло. Его глаза закрыты. Прикасается к ссадинам на его спине. Лоло вздрагивает.
16: Тебе больно? Лоло!
6: По левой щеке Пипе сбегает большая слеза.
19: Садитесь! Быстрее!
6: Пипе подталкивает
16: Лоло.
6: Лоло! Сверху пикирует чайка. Пингвиняты сидят на спине быстро бегущего Дона.
19: Держитесь!
16: крепче.
6: Спикировав, чайка пролетает над пингвинятами до полярной станции несколько десятков метров. Пингвинята резвятся в детском саду.
24: Детки, постройтесь. Продолжим занятие. Быстренько, быстренько.
6: Подбежав к Нине, пингвинята выстраиваются в одну линию.
24: Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый.
6: К Нине подходит дедушка Пигу.
24: Странно.
6: Зевает.
22: Что случилось, Нине?
24: Не хватает двоих.
6: Нине быстро поочередно показывает на каждого пингвиненка.
24: Действительно, нет двоих. Лоло и Пепе. Что же теперь делать?
6: Грустно опускает голову. Дедушка Пига разводит крыльями. Полярник рядом с лежащим Лоло опрокидывает пузырек над ватой. Проводит ею по ссадинам.
20: Видно, защипало. Ха-ха-ха. Ничего страшного. Заживет.
6: В детском саду.
24: Никто не знает, где Лоло и Пепе.
6: Пингвинята отрицательно качают головами.
16: Воспитательница Нини, мы видели, как они ушли в сторону холма. Правда, Гиги?
3: Ага. Они без спросу ушли вон за тот холм. Да-да, я сама видела.
22: За холмом живут люди. Вот беда. Я забыл им сказать, что люди тоже наши враги.
24: Ну что же вы, дедушка Пиго?
6: Зизи и Гиги прижимаются к Нине.
8: Если их поймает человек...
6: На площадке.
8: Они попадут в зоопарк, и мы их больше никогда не увидим. Их нужно спасать!
15: Бедный мой Лоло!
16: Бедная Пепе!
15: Что это за шум?
8: Это едет человек.
6: На пригорок выезжает зеленый вездеход.
8: Разбегайтесь и прячьтесь!
6: Суетясь, некоторые пингвины сталкиваются друг с другом. Вездеход – это гусеничный транспортер «Снегоболотоход» ГТС модели ГАЗ-47. Приземистый металлический кузов состоит из соединенных в единое целое кабины и фургона. За рычагами управления «Полярник». На соседнем сиденье Лоло, Пепе и Дон. Дон выпрыгивает из вездехода, встает рядом с гусеницей. Пепе спускается сначала на его спину, затем спрыгивает на снег. Лоло спускается, спрыгнув на спину Дона, затем на снег.
22: Это же Лоло и Пепе!
20: Ну, вот вы и дома. Бегите к своим.
6: Держась за крылья, Лоло и Пепе идут к площадке. Обернувшись, машут.
16: Спасибо!
6: Полярник и Дон в вездеходе. Полярник машет, высунувшись в окно. Вездеход уезжает, поднимая белые клубы снега. Пингвинята оборачиваются к площадке. К ним бегут мамы. Поднимают на крылья.
15: Мы живы!
1: Мы живы!
6: Лала качает Лоло.
1: Мама!
6: Мими целует Пепе.
1: Они спасли нас от поморников.
22: Да-да, вам повезло. Люди бывают двух видов. Плохие, которые нас ловят и убивают, то есть браконьеры. И хорошие, те, что живут на станции.
16: Очень хорошие.
8: А с тобой, Лоло, мы поговорим дома.
6: Взяв Лоло за крыло, то заводит его за свою спину. Над площадкой кружат альбатросы. Лоло лежит на спине, подложив крылья под голову.
7: Прошло время. Многое забылось, как легко забывается все у детей. Но посмотрите, как они повзросли.
6: Над ним склоняется Пепе.
16: Бу.
6: Лоло не реагирует.
16: Фи, как неинтересно.
6: Пепе спускается с валуна, на который опирается Лоло.
16: Чего ты не испугался, Лоло?
1: Я думаю.
16: О чем?
1: Я думаю о птицах.
6: Лоло показывает на альбатросов. Приоткрыв клюв, Пепе смотрит вверх.
1: Дедушка Пига говорит.
6: Лоло садится.
1: Что мы тоже птицы.
6: Дергает Пепе за крыло.
1: Конечно, птицы.
6: Лоло ложится и опирается о валун.
1: А почему мы не летаем, как они?
6: Снова садится.
16: Мне и так хорошо.
1: Наверное, потому, что мы не пробовали. Ага. Надо попробовать.
6: Смотря на альбатросов, встает, отодвигает подошедшую ближе Пепе, быстро машет крыльями. Подпрыгивая, приближается к уходящему вниз спуску. Прыгнув вперед, падает на живот, скатывается, загребая снег головой. Опирается на крылья, поднимает голову, стряхивает снег с клюва.
1: Я обязательно научусь летать. Пойдем на скалу.
6: Взяв Пепе за крыло, ведет за собой.
1: Я обязательно научусь, а потом улечу и увижу много интересного. А вернусь, расскажу.
6: Стоят на краю обрыва. Лоло отходит назад, разбежавшись, прыгает.
1: Лоло!
24: мягкая.
6: Лоло выдергивает голову из снега, смотрит по сторонам. Задрав голову, глядит настоящий рядом с берегом айсберг. Его острая вершина возвышается примерно на 25 метров. Об один из отвесных склонов разбиваются волны. Пингвинята на вершине айсберга. Смотрят на море.
24: Вот отсюда наверняка получится.
0: Пожалуйста, не делай этого, Лоло. Разобьешься.
6: Ударяясь об айсберг, волны поднимаются примерно на 5 метров.
24: Да, высоковато. Пожалуй, не буду прыгать.
6: Лоло чешет голову, закладывает крылья за спину. На омываемой водами стороне айсберга появляется вертикальная трещина. Откалываясь одна за другой, в воду падают огромные глыбы льда. По айсбергу ударяет очередная волна. Пиппи бросается к Лоло, обнимает его. Верхушка айсберга скользит вниз. Падает в море. Следом падают куски льда разного размера. Верхушка плывет среди волн. Ее плоская часть, примерно около 2 метров в диаметре, возвышается на полметра над водой. Ее окатывает волной. Она подхватывает Лоло и относит к краю. Он повисает на выступе, сплевывает воду, встряхивает головой. Выбирается на льдину.
0: Пиппи!
6: Толкает Пиппи.
0: Пиппи!
6: Та открывает глаза.
0: Тебе страшно?
6: По ее щеке сбегает слеза.
0: Страшно. А тебе?
24: Не очень. Мы ведь на айсберге.
0: Ну и что? А где мама? Папа? Где все?
24: Знаешь что? Будешь реветь? Возьму и уйду.
0: Куда?
24: Не знаю. На другую сторону льдины.
0: Не уходи, я больше не буду. А что же нам теперь делать, Лоло?
24: Да что-нибудь придумаем. Смотри!
6: Лоло показывает на большую льдину.
24: Пингвины!
6: На ней 10 пингвинов.
24: Они такие же, как и мы!
6: Они смотрят в сторону.
0: По-моему, они не такие, как мы. Это же королевские пингвины. Дедушка Пига рассказывал, что они очень гордые пингвины.
24: Все равно попросим у них помощи.
6: У королевских пингвинов ярко-желтая грудь.
2: Помогите! Помогите! Мы тоже пингвины!
6: Они смотрят на пингвинят.
2: Помогите!
6: Отворачиваются.
24: Чего это они?
0: Я же говорила, гордые.
2: Дурачье!
0: Хочу домой, хочу домой.
24: Мы обязательно попадем домой. Вот увидишь.
6: На площадке со стоянкой пингвинов. То-то рупором прикладывает крылья ко рту.
4: Лоло! Пеппи! Где вы? Лоло! Пеппи!
6: Взрослые пингвины собрались в центре площадки.
22: Мы тут все обжарили, но не нашли ни Пепе, ни Лоло.
8: Их нигде нет.
13: Их нигде нет.
18: Ах, Лоло, ну куда же ты девался, проказник?
13: Не убивайся, Лола, успокойся. Походит и вернется. Обязательно вернется.
22: Да, такого еще никогда не было.
13: Уверен, что они живы. Конечно, живы.
24: Давайте еще раз осмотрим все вокруг.
22: Да-да, вот именно. Может, они провалились в ущелье и ждут, когда мы их спасем.
6: Пингвинята лежат на льдине. Лоло на спине, Пеппи на боку. Их глаза закрыты. Живот Лоло мерно двигается вверх и вниз. На нем лежит желтый рачок антарктического криля. Лоло открывает глаза, садится, тянет крыло к рачку, тот спрыгивает. Лоло ползет за рачком. Тот ныряет в воду. Лоло едва не соскальзывает, упирается крыльями. Подбежавшая Пиппи хватает его за ноги. Вытаскивает на льдину. Лоло смотрит на нее. Пиппи закрывает глаза, разводит крыльями. Вместе ложатся на край льдины. Из воды выпрыгивает рачок.
0: Ой, как есть хочется.
24: Мне тоже. А в море столько всякой еды.
0: Но как же ее достать? Мы ведь еще не умеем плавать.
6: Склонившись к воде, пингвинята смотрят на плывущих друг за другом рачков. Рачки перемещаются, резко сгибая тело дугой в сторону направления движения. Проплывают два антарктических бычка, рыбы с круглым сечением, буро-зеленым туловищем и выпученными глазами. Совершая плавные движения, величественно проплывают медузы. Проносится стая рыб с тонким игловидным серебристым телом и круглыми черными глазами. В кружок сбивается стайка розовых рыб, быстро уплывает. За ними плывет морской леопард. Леопард выныривает перед льдиной. Пингвинята пятятся. Леопард погружается в воду. Снова вынырнув, выбирается на льдину. Открывает красную пасть с острыми белыми зубами.
16: Ой, мамочка! Пепе, карабкайся выше!
6: Льдина наклоняется под весом леопарда. Пятясь, пингвинята перемещаются к стороне, поднявшейся над водой. Леопард на середине льдины. Лоло поднимает 20-сантиметровый кусок льда. Швыряет его. Тот попадает точно в пасть леопарду. Замерев, леопард трясет головой из стороны в сторону. Над водой показывается плавник касатки. Пепе подает Лоло небольшие куски льда. Он швыряет их в леопарда. Сомкнув челюсти, леопард раскалывает попавший в пасть кусок. Пингвинята замечают касатку. Касатка выныривает. Обнявшись, пингвинята испуганно дрожат. Пролетев несколько метров, касатка падает в воду. Леопард снова ползет на пингвинят. Приподнявшись, льдина разламывается. Из-под нее вертикально вверх выныривает касатка. Закрыв глаза, пингвинята лежат на небольшой, меньше метра льдины. Нырнув, касатка плывет за леопардом. Совершая частые повороты, тот пытается оторваться. Преследующая его касатка неумолимо сокращает отставание. Вынырнув, леопард пролетает метр над водой. Следом проносится торчащий из воды черный плавник. Касатка выныривает вертикально вверх. В ее сомкнувшихся челюстях обвисшее тело морского леопарда. Касатка медленно боком падает в воду. Приподнявшись, Лоло и Пепе смотрят на место, где она скрылась под водой.
7: Лоло и Пепе все дальше и дальше уплывали от родных берегов. Маленькие, голодные, беззащитные. Что-то их ожидает впереди.
6: Конец второго фильма. На черном фоне сменяют друг друга белые титры. Авторы сценария – Виктор Мерешко, Эйти Тати, Сёдзу Мацуда. Роли озвучивали – Ролан Быков, Вячеслав Невинный, Евгений Леонов, Юрий Волынцев, Елена Санаева, Николай Граббе, Владимир Ферапонтов, Вячеслав Богачев, Владимир Сашальский, Светлана Степченко, Юрий Андреев, Анатолий Соловьев, Людмила Гнилова, Татьяна Курьянова, Наталья Ченчик. Текст от автора читает Алексей Баталов. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр мультипликационного фильма «Приключения пингвиненка Лоло». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч. Мультипликационный фильм «Приключения пингвиненка Лоло» начинается. Фильм третий. Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. На черном фоне появляется набранное стилизованными под иероглифы буквами название мультфильма. Солнечный день. По морю плывет пароход. Из его трубы вырывается густой черный дым. Свернувшись калачиками, Лоло и Пепе спят на небольшой дрейфующей льдине. Лоло открывает глаза, зевает. Встряхнув головой, смотрит на Пепе, поднимается на ноги. Поворачивая голову, смотрит по сторонам. Глядит прямо перед собой, широко открывает глаза, распахивает клюв.
16: Ой, что это?
6: Пароход приближается к льдине. От рассекающей водную гладь водореза разбегаются в сторону пенящиеся волны. Лоло двумя крыльями толкает Пепе в бок, показывает на пароход. На фальшборт опираются пятеро мужчин в черно-серых одеждах.
16: Эй! Помогите!
6: Один из них набрасывает на пингвинят сеть.
16: Ой!
6: Взявшись за конец сети, мужчины поднимают пингвинят вместе с льдиной.
16: Мы спасены! Пепе!
6: У мужчин суровые лица. На головах полукруглые шерстяные шапки. Грубо бросают пингвинят на дощатую палубу.
5: А малыши ничего, крепенькие.
9: Думаю, мы получим за них хорошие деньги.
16: Мы спасены, мы спасены.
6: Пингвинята пританцовывают. Их поднимают за шкирки.
10: Удивительно, что здесь оказались пингвины.
5: Да, нам везет в этом году.
16: Ой, что вы делаете? Отпустите! Больно! Ой, больно! Куда вы тащите? Отпустите нас!
6: Бросают в клетку с вертикальными железными прутьями. Проскользив по полу, Пепе замирает рядом с Лоло. Клетку закрывают на деревянный засов.
16: Выпустите нас отсюда!
6: Не оборачиваясь, мужчины уходят.
11: старайтесь. Успокойтесь.
6: В соседней клетке пингвиненок.
1: Кто это? Ты кто?
11: Мак. Меня зовут Мак. Я из рода Мукуори.
12: А я Лоло.
0: Пепе.
11: Вы действительно думаете, что они спасли вас?
6: Лоло и Пепе переглядываются.
11: Глупые. Неужели вы не поняли, что попали браконьером?
6: Мак темно-синий, с желтыми бровями и хохолком.
14: Ну как, капитан? Да, капитан. Да, таких можно продать.

0: хочется быть в зоопарке. А я уже смирился.
1: Почему же, Мак? Давай лучше убежим.
0: Куда убежим? Я уже пробовал несколько раз. Как видите, ничего не вышло.
2: Лоло на мгновение опускает глаза, встрепенувшись, оглядывает клетку.
1: А что, если поднять вон ту штучку?
2: Показывает на засов.
0: До нее не дотянуться.
2: Открыв клювы, Лоло и Пипи отстраняются назад.
1: Собака!
0: Не бойтесь его. Это старый пес Джек.
2: Джек породы сенбернар.
3: Еще попались двое.
0: Эй, старик, чему ты радуешься? Тебе, конечно, хорошо. Ты не в клетке.
3: Конечно, хорошо.
0: Противный сторож. Служишь этим браконьерам. Лучше бы помог нам выбраться отсюда.
3: Сторож, ну и что? Зато только сторожишь и ни о чем не беспокойся.
1: Мы хотим домой. Помоги нам выбраться отсюда.
4: Пожалуйста, помогите. Мы хотим к маме и папе.
3: Сначала обзываются, а потом просят. Помогите выбраться. Ну, выйдите из клетки. И что дальше? Кругом море, касатки, морские леопарды. Как же вы собираетесь добраться до своих родителей? Лучше сидите и помалкивайте.
2: Джек уходит. Корабль продолжает свое движение. Вырывающийся из трубы дым относит в сторону противоположную курсу. Джек спит на полубаке на носу корабля. Его буро-рыжий бок мерно опускается и поднимается. Пипи легла около двери. Встав на ее спину, Лоло тянется к засову. Не достает несколько сантиметров.
0: Ничего у вас не получится.
2: Мак лежит на боку, махает крылом.
1: Давай поменяемся. Ты встанешь на меня, а я поднимусь.
2: Лоло наклоняется. Пипи встает ему на плечи. Выпрямившись, Лоло покачивается, подходит к двери. Пипи тянет к засову крыло.
1: Ну как? Достала?
4: Нет.
2: Лоло пристает на мыски.
1: А сейчас?
4: Ой, нет, тоже не получается.
1: Пипи, встань на мою голову.
2: Лоло двумя крыльями держится за прутья. Пипи встает на его голову, приподнимает засов. Мак удивленно открывает клюв.
1: Еще немного. Пипи, еще чуть-чуть. Ну.
2: Пипи и Лоло падают назад.
1: Нет, не получается.
2: Лоло встает.
1: Ну ничего, давай еще раз попробуем.
3: И что им не спится, что они такой шум поднимают?
2: Джек на несколько секунд поднимает голову, снова опускает ее на лапы. Пипи встала на голову Лоло.
0: Еще чуть-чуть. Держись!
2: Падают.
0: Еще немного и дотянулись бы. Чуть-чуть надо было дотянуться.
4: Если бы я была чуточку повыше.
2: Пипи закрывает глаза, трет их крыльями. Лоло гладит ее по голове.
1: Не плачь.
4: А если еще раз попробовать?
0: А, все равно у вас ничего не получится.
2: Мак усаживается в углу клетки.
0: Это воет Джек. Значит, будет шторм. Он всегда воет перед штормом.
2: Мак складывает крылья на груди. Стемнело. Небо закрывают низкие свинцовые тучи. С гребней бушующих волн срываются белые буруны. Браконьеры бегут по палубе. Лоло и Пипи удивленно округлили клювы. Подбегают к прутьям, берутся за них крыльями. Вздыбливающиеся волны поднимаются выше уровня фальшборта. Волна перекатывается через фальшборт, заливает палубу, смывая лежащие на ней метлу и ящики. Проходит сквозь клетки, приподнимая Лоло и Пипи. Корабль сильно раскачивается. Очередная волна приподнимает пингвинят. Их лапы не достают до пола. Площадка стоянки пингвинов. Лала обхватывает голову крыльями.
5: И все-таки они не вернулись. Где же они?
6: Мы обшарили все вокруг и не нашли их. Может быть, они попали в пасть касатки или морскому ляпу?
5: Нет, этого не может быть, я уверена. Они живы, правда, Тото?
7: Конечно, Лала.
5: Ах, Лоло.
2: Тото обнимает Лалу.
5: Мой Лоло.
2: На корабле. Пипи спит около стены клетки. Лоло ходит взад и вперед, заложив крылья за спину. Обращает внимание на лежащую рядом с клеткой швабру. Ее черенок переломан. Выставив крыло между прутьями, подкатывает обломок черенка ближе, берет его.
4: Мы спасены!
2: Радостно вскидывает крылья. Черенком откидывает засов. Пипи хлопает крыльями.
4: Тише вы! Услышат!
2: Лоло выходит из клетки. Джек поднимает голову. Снова опускает ее на лапы. Лоло манит Пипи, она выходит из клетки. Лоло подходит к клетке Мака. Открывает засов.
0: Спасибо тебе.

0: Ну-ну.
1: А, пошли. А куда? Мне кажется, туда.
2: Пробежав несколько метров по палубе, поднимаются вверх по деревянным ступенькам полубака. Лоло взбегает первым, манит остальных крылом. Пингвинята замирают, перед ними спящий Джек. Лоло быстро спрыгивает по ступенькам, манит Пипи и Мака крылом. Оглядываясь на полубак, пингвинята бегут по палубе. Джек на несколько секунд поднимает голову.
1: Мне кажется, внизу есть какой-то выход.
3: Здесь? Ой, я боюсь.
4: Ладно, я пойду первым.
2: Мак ложится животом на перила. Скатившись, падает на спину, делает кувырок назад, поднимается на ноги. Подбегает к лестнице.
4: Давайте сюда. Здесь никого нет.
2: Пингвинята ложатся на перила животами, скатываются вниз. Выставив вперед крылья, Мак пытается поймать скользящего первым Лоло. Они вдвоем падают.
4: Кажется, нас не заметили.
2: Мак на носочках идет вперед. Заглядывает в помещение с ящиками и мешками.
4: Нам надо торопиться. Хорошо бы подкрепиться и удрать поскорей.
2: Смотря по сторонам, Мак входит в помещение. Крылом манит остальных. Сначала Лоло, а затем и Пипи входят в помещение. Бегают между стоящих вдоль стенок ящиков, мешков и бочек. Лоло подбегает к высокой, на голову выше его роста, урне. Подпрыгнув, переваливается через ее край. Из урны вылетают пустые консервные банки, обрывки бумаги, вилка с гнутыми зубьями. Лоло выглядывает из урны, на его голове ковш. Пепе берет кисть из банки с красной краской, проводит языком по щетине, морщится, трясет головой, бросает кисть на пол. Мак забирается на ящики, упирается ногами в стену, толкает плоскую картонную коробку. Немного отодвинув ее, встает на ноги, продолжает толкать. Коробка падает на пол. Из надорвавшегося угла высыпаются круглые золотистые галеты.
3: Что это такое? Может быть, это можно есть?
2: Мак откусывает от галеты.
4: По-моему, есть можно.
2: Загребает горсть галет, протягивает одну из них Лоло. Тот сначала отстраняется, затем берет галету, ест ее.
5: Не бойся, Пипи, ешь.
2: Пипи поднимает галету с пола. Пингвинята поворачивают голову в сторону открытой двери.
1: Человек! Надо удирать!
2: Забегают за ящики. В дверях двое браконьеров, высокий и низкий.
6: Послушай, тут что-то неладно.
2: Входит в помещение, подходит к коробке.
7: Ты смотри, ведь кто рассыпал?
8: Вы не видели тут пингвинят?
9: Нет, а что случилось?
8: Да вот сбежали, открыли клетку и убежали.
7: Что? Значит, это они рассыпали. Вот свалились на наши головы.
8: Ищите скорее.
4: Они ищут нас.
3: Что же нам делать? Прячьтесь.
2: Стоящий за тюком Мак прыгает к прячущимся за ящиком Лоло и Пипи. Пингвинята выглядывают из-за ящика. На ящик за их спинами выбегает серый мышонок. Пипи оглядывается. Лоло закрывает ей клюв.
7: Что такое?
2: В дверях капитан.
10: Что? Удрали? Немедленно поймать их! Вот они! Ловите их скорее!
2: Пингвинята бегают между ног браконьеров. Встав на четвереньки, те пытаются их поймать. Высокий браконьер тянет руки к пингвинятам. Уворачиваясь, те не дают себя поймать. Балансируя крыльями, Лоло удерживает равновесие на катящейся бочке. Наезжает на низкого браконьера, сбивает его с ног. Браконьер в светлой шапке гонится за Маком, тот запрыгивает на ящики. Браконьер его хватает. Резко повернувшись, Мак высвобождается, запрыгивает на вышестоящий ящик. Подпрыгнув, повисает на трубе, ящики валятся на браконьера. Один из них падает завалившемуся браконьеру на голову. Упав на спину, тот замирает. Переставляя крылья, Мак движется по идущей вдоль стены трубе. Лоло и Пипи подбегают к открытой металлической двери. Забежав на нее, замирают на металлических ступенях. Перед ними полутемное машинное отделение. Большая его часть занята толстыми трубами. В отделение входит высокий браконьер. Лоло ступает по идущей в 3 метрах над полом трубе. Подпрыгивая, браконьер пытается его поймать, не достает. Подскользнувшись, Лоло срывается, падает вниз. Вытянув вперед руки, браконьер бежит за ним. Догнав, приподнимает на ладони. Лоло соскакивает с них, бежит вперед. Повисает на рычаге. Браконьер обдает паром, вырвавшимся из расположенной ниже трубы. Он падает на спину, замирает.
1: Эй, Пипи! Сюда! Сюда!
2: Лоло выглядывает из круглого отверстия в стене. Пипи бежит по идущей к отверстию наклонной балки. Соскальзывает прямо в руки капитана. хватает его клювом за нос. Капитан отпускает Пипетту, остается висеть на его носу. Капитан хватает ее, пытается оторвать от носа. Отпускает Пипе, машет головой. Та разжимает клюв, подлетает к отверстию в стене. Лоло хватает ее за крылья.
0: Держите их!
2: Втаскивает в отверстие.
0: Держите!
3: Надо побыстрее удирать отсюда!
2: Расставив крылья в сторону, Мак бежит по палубе. Замирает перед ним спящий Джек. Мак осторожно обходит его спереди. Едва не наступает ему на лапу, обходит с другой стороны. Джек машет хвостом. Мак перепрыгивает, через него убегает. Бегущий следом браконьер спотыкается от Джека. Растягивается на палубе.
6: Старый балбес развалился тут на дороге!
4: Куда же подевались Лулу и Пепе?
2: Лулу и Пепе стоят на висящем на борту якоре. Мак забирается на фальшборд.
11: Эй, Лулу! Пепе!
3: Ой, это Мак!
11: Прыгай к нам! Сейчас!
2: К Маку подбегают капитан и браконьер. Мак спрыгивает, приземляется на якорь. Тот опускается.
7: Они уже внизу. Скорее несите сеть.
2: Якорь останавливается над водой. Поднимающиеся волны отдают пингвина. Над фальшбортом склоняется браконьер с очком на длинной ручке. Водя им из стороны в сторону, пытается поймать пингвина. Подпрыгнув, Лоло повисает на сачке. Сорвавшись, падает, цепляется за якорь. Мак и Пепе вытягивают его за крылья.
10: Ну, дотяни же! Что же ты, мазила?
2: Сачок проносится над головами пингвина.
7: Надо поднять якорь! Быстро!
12: Капитан, опять будет шторм. Когда Джек воет, море всегда бушует.
2: Джек сидит за спинами сгрудившихся у фальшборта браконьеров.
10: Все по местам!
2: Браконьеры бегут по палубе.
3: Что же нам теперь делать, Лоло?
2: Лоло пожимает плечами. Над фальшбортом показывается голова Джека. Он держит в зубах спасательный круг.
3: Кажется, мы спасены.
2: Бросает его на воду.
11: Прыгайте быстрее! Ну, Пепе!
2: Пингвинята спрыгивают на круг.
10: Уф! Сколько же с ними было хлопот!
11: Спасибо, дедушка! Спасибо! До свидания!
2: Корабль удаляется от круга. Пингвинята машут Джеку крыльями. Спасательный круг подплывает к большой льдине. Пингвинята перепрыгивают на нее. Оглядевшись вокруг, радостно подпрыгивают и машут крыльями.
3: Ой, как есть хочется.
4: И мне.
2: Пингвинята...
11: А что делать?
2: Сидят на льдине.
11: Ладно, попробуем.
3: Что попробуем?
11: Прыгну в воду и достану еду.
3: А ты сможешь?
4: Ты это серьезно?
2: Лоло решительно встает.
11: Если мы сейчас не достанем еду, то мы уже никогда не вернемся домой.
2: Пепе и Мак переглядываются.
11: Вот я и хочу достать еду.
4: Ну, попробуй.
11: Ладно, я пошел.
2: Лоло подходит к краю льдины, ныряет головой вперед. Пепе и Мак подходят к краю льдины, с тревогой смотрят на воду. Неловкие движения крыльев Лоло становятся все более уверенными. Он начинает быстро плавать, оставляя позади себя вереницу серебристых пузырьков. Лоло выныривает.
11: Смотрите! Мои перья уже окрепли! Смотрите!
2: Вынырнув, пролетает над водой около метра, плывет, гребя кролем.
11: Ну как? Здорово, я научился плавать!
2: Плывет на спине.
4: Вот это да!
11: Мы стали совсем взрослыми! Ну, идите же сюда! Не бойтесь!
4: Ладно, сейчас иду!
2: Пепе взволнованно прикладывает крылья к щекам. Улыбнувшись ей, Мак ныряет. Быстро плавает под водой.
11: Ура! Я тоже умею!
2: Выныривает.
3: Эх, попробую.
2: Зажмурив глаза, Пепе прыгает, подняв крылья вверх. Медленно погружается. Открывает глаза, гребет крыльями, начинает быстро плавать. Пингвинята плавают, поедая желтых рачков криля. Лоло выныривает на льдину. Ложится на спину. То же самое делают Мак и Пепе.
3: Давно так не ел.
2: Лоло гладит свой живот.
3: И я.
4: И я.
3: Все это благодаря Лоло.
4: Ага.
11: При чем тут я? Мы сами своими силами добывали себе еду.
3: Ой, смотрите, что это?
2: Пепе пятится.
3: Смотрите, смотрите! Акулы! Они нас съедят!
2: Над водой показываются большие синие спины. Над ними поднимаются высокие фонтаны.
4: Это же киты! Их можно не бояться. Они мирные. И нас они не едят.
11: Киты? Ну, конечно. Дедушка Пика говорил, что они наши друзья. Давайте попросим их отвезти нас домой. Здравствуйте.
2: Пингвинята подходят к краю льдины. Один кит поднял голову, кивает.
11: Отвезите нас домой, пожалуйста.
2: Кит снова кивает. Лоло высоко подпрыгивает. Перепрыгивает на спину кита. Следом прыгает Пепе. Подскользнувшись, скользит по боку кита. Лоло хватает ее за крылья, помогает забраться на спину. Мак также перепрыгнул на кита. Пингвинята радостно смотрят вперед. Пепе держится за плечи Лоло.
11: Как он быстро плывет! Вот здорово!
2: Впереди несколько льдин. Плывущие по бокам киты подныривают под них, а кит с пингвинятами на спине их огибает. На одной из льдин лежит нерпа. Поворачивая голову, провожает взглядом проплывающих китов. Киты приближаются к ледяным берегам. Над льдинами и снежными холмами возвышается гора изо льда с сиреневым оттенком.
11: Смотрите! Гора сиреневая!
3: Правда? Это гора сиреневая.
2: Пингвинята радостно машут крыльями.
11: Ура!
2: Приподнявшись на одной ноге, Лоло валится на спину. Встав, первым запрыгивает на берег. Следом прыгают Пепе и Мак. Машут уплывающим китам.
11: Ну, пошли!
2: Поднимаются на пригорок, отделяющий стоянку пингвинов от берега. Пепе везет Мака, держа его за крыло.
4: Далеко еще?
11: Да нет, рядом. Перейдем этот холм, спустимся в долину, и там будет наш поселок.
2: Пингвинята поднимаются на вершину пригорка. Круглая площадка стоянки пуста.
11: Вот мы и пришли.
3: Это наш поселок.
11: Ой! А где же все наши?
2: Лоло и Мак прикладывают крылья козырьком над глазами, смотрят по сторонам. Пингвины расположились в снежной низине, недалеко от стоянки.
11: Эй-ги-ги! Эй-ги-ги!
2: Пингвин и папа прикладывают крылья козырьками к глазам, смотрят в направлении пригорка. Пингвинята скатываются по склону. Вверх по склону идет Пупо, не смотрит в сторону пингвинят. Едущий на спине Лоло сбивает его с ног. Попо делает переворот в воздухе.
0: Кто это?
2: Крылом трет бок.
0: Ой, кажется, это Лоло и Пепе. Они вернулись. А кто же это с ними?
2: Подбрасывает вверх охапку снега, бежит вниз по склону. Всматривающийся вперед Тото удивленно приоткрывает клюв. С нескрываемой радостью глядит настоящих рядом пингвинов. Попо спустился.
0: Они вернулись!
2: Одновременно с пингвинятами.
0: Они вернулись! Лоло!
2: То всех обнимает.
11: Мамочка!
0: Я же говорил, что они вернутся.
2: Мамы обнимают детей. Склонившись к Пепе, Мими целует ее головку.
0: Ой, как они выросли.
2: Лоло ростом.
0: Лоло.
2: По плечо Тото.
11: Папа!
2: Подается вперед, опускает голову.
0: Как ты вырос, Лоло.
11: Папа, я...
13: Ладно, слава богу, ты жив и здоров. Ты стал совсем взрослым. И можешь сам за себя постоять.
2: Тото кладет крыло на плечо сына. Тот подходит к Маку.
11: Папа, его зовут Мак. Он наш друг. Он бежал вместе с нами от браконьеров. Можно? Он останется с нами.
13: Конечно, можно.
14: Хорошо, что у тебя появился друг.
2: Лоло и Мак высоко подпрыгивают, размахивая крыльями. К ним присоединяется Пепе. На пригорок, размахивая крыльями, выбегает Нини.
15: Беда! Беда!
13: Что случилось, Нини?
15: Наших малышей поймали люди.
13: Что?
2: Тото сводит брови.
13: Стой!
2: Пингвинята в сетке.
13: Верните наших детей!
2: Ее тащат браконьеры.
16: Дедушка! Дедушка Пика! Спасите нас!
2: Хватают цепляющегося за сетку дедушку Пигу, отбрасывают назад. Дедушка Пига поднимается, вновь бежит за пингвинятами.
11: Дедушка!
2: Один из браконьеров поднимает ружье, наводит ствол на дедушку Пига. Пуля попадает под ноги дедушки. Вскинув крылья, он падает на снег. Приподнимается. Закрыв глаза, падает вперед.
16: Дедушка!
2: Поднимает голову.
13: Стойте! Где Тото? Где все?
2: По снегу бегут пингвины папы.
11: Дедушка Пига!
13: Люди в черном потащили детей к морю.
11: Люди в черном?
2: Лоло и Пепе рядом с дедушкой Пига.
11: Папа, это, наверное... Браконьеры! Те самые люди, от которых мы сбежали!
13: Что? Надо скорее спасать детей! Эй,
17: Все за мной!
2: Пингвин и папа бегут к берегу. Трое браконьеров грузят сетку с пингвинятами на лодку. В лодке стоят два браконьера и капитан. Пингвин и папа выбегают на берег. Лодка уже отплыла.
10: Поторапливайтесь! Вон их сколько скопилось!
17: Стойте! Верните наших детей! Что же мы медлим? Они уйдут! Все за мной!
2: Кто-то ныряет в воду. Растолкав остальных пингвинов, следом за ним ныряет Моло. Один за другим ныряют другие пингвины. Чередуя нырки и выныривания, плывут вслед за лодкой.
10: Какие настырные!
2: Низкий браконьер поднимает ружье. Вынырнув из воды, Тото повисает на стволе, держась за него клювом и крыльями. Толкает браконьера лапой в лицо, тот едва не падает. Махнув ружьем, он сбрасывает Тото. Стреляет в то место, где нырнул Тото. На воде расплывается красное пятно. Вынырнув, Лоло толкает браконьера, тот падает в воду.
10: Да, что-то случилось.
2: Полярник и Дон бегут к берегу. Четверо браконьеров стреляют, стоя на корабле. Пули попадают в плавающих вокруг лодки пингвинов. То тут, то там вода окрашивается красным. По стоящему у воды огромному айсбергу пробегают вертикальные трещины. В воду падают глыбы льда. Айсберг раскалывается по трещине. Одна половина уходит вниз, поднимая огромную волну. Высота поднявшегося цунами в несколько раз выше корабля браконьеров. Капитан поднимает взгляд, в ужасе округляет глаза. Браконьеры забегают в кубрики. Сначала корабль достигает небольшая волна, поднявшаяся от ледяной глыб. Судно покачивается. Корабль накрывает цунами. Завалившись на бок, он опрокидывается. Один из смытых браконьеров держит в руках оторванные поручни, другое — погнутое ружье. В волне проносятся тюки, ящики, бочки и спасательный круг. Волна проходит, корабль скрывается под водой. Над поверхностью кружат чайки-поморники. Поверхность воды успокаивается. Над ней показывается голова Лоло, потом Мака и других пингвинят. Они плывут к берегу. Выныривают. На возвышении стоят полярник и Дон. Лоло машет им крылом. Все пингвины снова поворачивают головы в сторону моря. На водной глади только небольшая рябь. Около полярной станции.
10: Ну вот, лето кончилось. Не успели приехать, как надо уезжать. Дон, я вижу, и тебе стало тоскливо. Дружок твой пингвиненок уже вырос, и ему не до тебя.
2: Пингвины в снежной низине рядом со стоянкой. Стоят парами перед небольшими снежными холмиками.
0: Вместе с другими пингвинами погиб наш вожак стаи.
2: Стоят кружком вокруг дедушки Пигу.
0: Сейчас не время печалиться. Настало время отправиться к Северному морю. Необходимо выбрать нового вожака. Я предлагаю Лоло.
11: Меня?
2: Лоло прикладывает крыло к груди. Вопросительно смотрит на стоящих рядом пингвинов.
0: Не беспокойся. Я буду помогать тебе.
4: Ты сможешь быть вожаком.
3: Соглашайся, Лоло.
14: Ты должен стать вожаком.
2: Лоло опускает голову.
11: Ну, хорошо. Мак, а ты пойдешь с нами?
4: Спасибо тебе, Лоло. Но я пойду искать своих.
2: Помахав Лоло крылом, Мак уходит. Пингвины провожают его грустными взглядами. Удивленно приоткрыв клювы, смотрят вверх. Над низиной пролетает красный вертолет. Из-за стекла иллюминатора на пингвинов смотрят полярник и Дон. Мак удаляется по идущей горной гряде снежной равнины. Пингвины идут цепочкой между холмами.
18: В начале марта кончается осень в Антарктиде. Пингвины оставляют свой материк и отправляются к Северному морю, чтобы с апреля по сентябрь пережить там длинную антарктическую зиму. А затем они снова вернутся на свою родину.
2: Черное небо над серебристыми ледяными горами озаряется мягкими цветами полярного сияния. Конец фильма. На черном фоне появляются белые титры. Режиссеры: Геннадий Сокольский, Кэндзиро Йосида. Продюсеры: Такео Мисигути, Тору Камори. Авторы сценария: Виктор Мирешко, Эйти Тати, Сёдзо Мацуда. Роли озвучивали: Ролан Быков, Вячеслав Невинный, Евгений Леонов, Юрий Волынцев, Елена Санаева, Николай Граббе, Владимир Ферапонтов, Вячеслав Богачев, Владимир Сашальский, Светлана Степченко, Юрий Андреев, Анатолий Соловьев, Людмила Гнилова, Татьяна Курьянова, Наталья Ченчик. Текст от автора читает Алексей Баталов. Композитор Масахито Маруяма. Звукооператоры Владимир...
19: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также и